0: этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером воскресенья. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций. And immediately
1: after the post. Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
2: Путин does not read Truth Social.
0: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
0: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
1: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
4: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
5: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
4: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
5: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
4: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
6: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
4: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
1: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
7: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы. И Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
4: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
8: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
4: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
0: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
9: Добрый, приветствую вас.
0: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
9: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с Россией. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Дональду Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
0: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
9: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затяжной, затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Армузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
0: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
9: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся эти производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украине, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на этих предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
0: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
10: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
11: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает

0: ничего, невозможно включить. То здесь то включат, они что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
1: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
2: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
1: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
3: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
1: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около 1/3 граждан. Опрошенные Рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
4: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
5: А как вы... Да, почему?
4: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
1: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне, и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
6: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
2: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
6: Ну, это зрада. Как на меня, это зрада партнеров.
7: Все ж таки живем в режиме...
8: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
1: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
9: И про общественное настроение на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
10: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё, и еще что-нибудь.

0: а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
1: А какой выбор стоит перед украинцами?
0: Да, в том дело, что особого выбора-то нету, потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению, но, к сожалению, такие... Ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии, что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет. Поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть, что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии. Предлагала энергетическое перемирие, то есть... обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что... В целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой, ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью. Как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Ну, пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России, есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да? Что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправках в США? Ну, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
3: Кирилл, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
4: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначна, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
3: Да. Что-что? Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
4: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
3: хорошо.
4: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения... Я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ну, ее называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
3: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
3: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кирилла?
4: Я совершенно не хочу гадать. Ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады. Это... Гадание, нет.
3: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
4: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходят на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да, он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
3: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структуры ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
4: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что этому невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
3: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
4: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии, для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические. Хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это, и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
3: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
4: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных кампаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие кампании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
3: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном они касаются не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является с инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
3: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
4: Они, это, ну, вообще это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. и балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
3: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22 года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23 года, вот с середины 23 года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны, и эта стабилизация, она такая, она в основном денежная, да, начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
3: Вот, Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
4: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
1: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
2: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
3: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
2: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
3: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
4: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
3: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
2: Да, наверное. Я, например, не знала.
3: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
2: Аэропортовские.
3: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем, дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
2: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
3: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на «Радио Свобода». И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов «Радио Свободы», и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
2: Поехали.
5: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи. Уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
3: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
2: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского, и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
3: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
2: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
3: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
6: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
3: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
7: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
9: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
10: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
11: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
8: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
12: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
13: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
14: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
15: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
16: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
17: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
18: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Это Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
3: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт-песенник появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
19: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
3: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булат Акуджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
19: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
3: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографий, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
20: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося, по впечатлению окружающих, на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
2: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
21: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
3: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песня 61-го года, а «Тонечка» — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка» эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то «Тонечка» — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
22: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами.
3: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
0: Да, это точно.
3: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал и каким образом эта песня изменила свое название.
0: И стала народной, ушла в народ.
7: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться и довольно часто молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий»,

0: люди попросили меня спойте «Отжубеечку». Я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». Сказали: «Ну как же, это ваша песня?» Вот там она вещи собрала. Я говорю: «Да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Отжубеечка», и вы уж с нами не спорите». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Отжубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
1: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
2: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
3: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
1: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
6: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
5: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
4: Подкаст «Наш сосед Галич».
7: Вить, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
2: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у него там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
7: Ну вот да, у меня такое ощущение, что

0: Да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы», благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
2: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки циковские, по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: Чем магнитофон? Послушай, угу. Галича. «А у папы ее пайки циковские, угу. Я по праздникам кино с Целиковскую». Угу. Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка, Высоцкий, Акуджава, Галич.
0: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
0: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
0: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
4: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
5: Мы послушаем твоего Галича.
3: Нашего Галича.
5: Нашего.
6: Нашего Галича.
3: Давай послушаем нашего Галича.
6: Нашего Галича.
4: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
7: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8 на 10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
8: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.

0: Ведь она билетершею на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
2: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова.
13: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Я, наверное, был патриотом России. До того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
1: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
16: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
1: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
15: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, но, ну, случение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука. Он неприкасаемый. Сам Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
15: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. Потому что, ну, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там, небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там, отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
15: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул, и ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там, бегом, там, это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили, это когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так, это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение, там, каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть, вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
8: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
17: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
8: В кавычках, если то да.
17: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
18: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
19: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
20: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
17: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
21: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
22: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
15: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Кур не пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения. И вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился. Как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. В день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или полтора года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап, инвалида третьей группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру, начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
1: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
15: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он есть, ну он стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги там, не знаю, там 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной, такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно оно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. До такой степени, там, ну, он всиновец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она, как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, щелк, ну по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе там, ну, там скажет, там негодяи, там вот хулиганы опять вот там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
1: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
15: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю, вот ребята, ну, вот у меня знакомый, там, белорус один, взрослый дядька, семья, двое детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там ебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок, там что-то 4,5. А жена не дождалась, хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не... Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
1: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
0: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное – это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это. Ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там и находится ни за что. И то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит. И я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и... выдержали, все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот. И ехали к Руслану на свидание. Ждали, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительное. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
23: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
24: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
25: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
26: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
25: Цитируй «Свободу».
27: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
28: Был такой грех.
27: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
5: Свобода – это возможность выбора.
25: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прегель, родной брат Софии и муж художницы Александры Авксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прегель. Борис Прегель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член совета директоров Литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
7: Вы просите песен, их нет у меня. На сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется. Так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою, старые петь избегаю. Тревожат они душу больную мою, и с ними, как с ними, сильнее я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, на сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора.
25: О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гаухман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
9: Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у нее дочка, ее первая, моя сестра. В 43-м родилась я. А мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с банком. Мой отец, инженер, не участвовал в войне, хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером, и начальство, и партия желала, чтобы он... На этой должности он был важнее. В 43-м году я родилась, и так в Москве и осталась. Кончилась война, все, жизнь наладилась, я росла, была абсолютно... неинтересный объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была 10-летка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который, наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, пыталась увидеть вещи со своим подходом.
25: Какое было окружение вашей семьи, родителей?
9: Это среднее middle class, то, что мы сейчас называем. Люди-профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь, без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной. Потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего.
25: Какие-то было... творческие люди были в окружении?
9: А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было в проекции лояльности к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали, вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорно подчиненная вот общему такому ритму. И мне вдруг пришло в голову такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили у нас какие-то ощущения. Вот как были вот детьми, и не развилась у нас задатки того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было, не воспитывалось в доме. Некогда было этим заниматься, а может, и не хотели. В школах, в детских садах не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые в каждом человеке должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, или время менялось, и помогало время, и новые события времени, или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать осознание мира, понимание.
3: Родители говорили о еврейской проблеме в стране?
9: Нет, никогда. Никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу мне не сказал, не обвинил. Но я как-то это знала. Знала, потому что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже при записи в детский сад надо было указывать национальность. Записывать в библиотеку. То есть в любом месте это пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который никто даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли вот эту эпоху моего поколения.
3: Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на эмиграцию?
9: Я не решилась. Меня никто не спрашивал. Дело в том, что я была достаточно не самая послушная. Вот моя старшая сестричка, она была примером во всем совершенно замечательный человек, и первая ученица, талантливая красавица, и радость, значит, всех окружающих. Я была немножко с чувством таким сопротивления, но все это было в семейных рамках, и меня очень заставляли, так сказать, следовать правилам еврейской девушке, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный институт, чего я не хотела, я просто не знала, чего я хочу. В это время появился мой муж будущий, 55 лет мы с ним прожили. Мне было 17 лет, и в какой-то день, когда на меня было давление, почему ты не думаешь о том, что надо поступать в институт, и все это. Чем я ушла, захлопнула дверь и не вернулась в семью. И я попала под другое совершенно влияние. Человек был очень умный и талантливый, и хороший. И он видел дискомфорт этой жизни, и диспропорциональность, и уродливость существования, где все обманывают. Никто не чувствует себя свободным. Он понимал, что значит быть свободным человеком. Как это к нему пришло? Может, действительно, он больше интересовался политикой или более умел логичнее думать и не боялся. Он действительно человек был без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что вот первые грузинские евреи пустились с гор и сели в приемные ЦК партии, движение отъезда началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований, но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был блестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал с золотой медали поступать, Его завалили, потому что тогда была норма, по которой не проходил. Но он кончил пединститут, попал в аспирантуру Московского университета, так что он это все сделал и защитил диссертацию. Но вот эта вот обида и понимание очевидной несправедливости для мальчика такого, это, видимо, очень помогло ему как бы тоже взглянуть на реальность достаточно критично.
3: Какой был год на дворе, когда вы уехали?
9: Мы начали наши действия в 71-м году. Вот. Но надо было какой-то реальный повод, почему человеку разрешили уехать. И этот повод назвали объединение семей. Вот. Никакой семьи у нас там, понятия не было, никаких родственников за границей, ничего. Но придумали, так, какая была безумная, совершенно неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родилась, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился. И вот этот самый ребенок, значит, просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и, ну, и были поданы бумаги, и удивительным путем, очень мало кому это удавалось, и я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще в России, которому разрешили. Ну, была ситуация трагикомичная и трагичная, но по-настоящему нам страдать не пришлось, и месяцев через 7 после того, как мы подали заявление, нас отпустили, и мы ехали в Израиль. Не зная ни языка, ни азбуки. Я не знала даже, где это на карте находится, понимаете. Вот. И когда мы приехали, были в аэропорту, тоже переезд был достаточно драматичный, потому что мы ехали через Вену, в Вене мы остались на несколько дней. Было страшно, присмотр за нами, чтобы не было никаких эксцессов международных, чтобы кто-то не повредил всему этому процессу. Я помню, когда мы высадились из самолета в Вене, в аэропорту, в терминале, такая довольно жалкая толпа, было пусто и блистающий с чистотой вот этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником. И можно было слушать Запад, и поэтому грудка играла музыка, и все жевали какие-то жвачки, которые они вдруг сумели дойти и купить, и в рот положить. И я говорю: «Слава», говорю, «кто это?» Это были грузинские евреи в основном ехали. Я говорю: «Слава», кто говорит: «Юленька, это твой народ». Так же сказал. И я уже была, я говорю, это было достаточно с юмором сказано. Ну, и вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила то, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что, что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот, москвичке, жившей в центре, и культурной, интеллигентной семье, мне дать почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
25: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича Прегеля.

0: Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. На душе моей печаль, а ночь такая лунная.
1: Израиль 70-х годов – это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир? Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все-таки уже израильтянкой? То есть, когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
2: Дело в том, что я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в изучение понятий, порядков нового существования. И дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам. Понимаете? В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юлия

0: Вопрос какой был, такой берешь, да? Если было вообще. А надо было решать самой, что тебе хочется, что тебе нравится. И кончая тем, какую газету читать, какие статьи. То есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так. Не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь, так сказать, думаю о том, почему и как. Потому что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском Союзе. Это был комфорт жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
1: Знаете? Оказавшись за границей, вы обнаружили свою родню, семью Прегелей, правда? Кем они приходились вам? Что это было за родство?
0: Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том, что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорил, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказывала, что она собирается приезжать, ну, рассказывала у него кузина Сонечка, ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников, ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я... Я была, нет родственников, как будто бы они вообще не существовали, никто там за границей, нам близкие. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал, это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывала, но у меня мой кузен Боря Прегель, живет в Америке, а Софья Прегель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он вот с Сашей Прегель, у Бориса Прегель был младший брат, Саша, дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, потому что Борис был старше. И я тебя очень прошу, если ты можешь... Вот тебе адрес, Сандомирский дал адрес, напиши вот тете Соне, что вот вы приехали, и передавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то, что неприятно, неловко, ну что там, бедный родственник, да, ну отец попросил отца, я очень любила, все. Я написала, что вот, уважаемая такая Софья Юрьевна, что вот мы... такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, там муж, там дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепная, чудесная, Юленька, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я Боленьке послала письмо в Нью-Йорк и Саше. И тетя Соня написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала. Она болела тяжело. Но она вот отправила письмо. И, ну, что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Израиле. Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие. То есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю. Хотя они проявляли свою любовь к Израилю в многих ситуациях и многими способами, но это было особенно, это родня в Израиле, это было что-то для них, видимо, важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его, Александром Николаевичем, близким очень другом, Виктором Александровичем Залкинд, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день вот этот Залкинд Виктор Александрович приезжает к нам в центр абсорбции, где мы изучаем в Ашкелоне, иврит, чтобы понять, проходимцы мы какие, мы там Остапы Бендеры или какие-то нормальные люди. Вот, прелестный человек, это один из самых образов милых и приятных в моем сердце, который я всегда вспоминаю с большой любовью. Он был представитель ЮНЕСКО от Израиля, и таким образом Борис Юрьевич с ним познакомился, был, дружил. И это Виктор Александрович петербуржец из Петербурга. Отец его был председателем сионистского общества петербургского. Сам он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурнейший человек, совершенно невероятный, приятный культурный человек. И мы очень подружились с ним, бывали у него в Израиле. В общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Юрьевич не испугался новых родственников, а наоборот, захотел с нами ближе познакомиться. Это произошло через

0: 2 года после нашего приезда, или 3 года, он приехал вместе с Александрой Николаевной на...
1: Александра Николаевна – это его жена-художница.
0: Да, с Александрой Николаевной, да, да. Мы подходим к Прегелю, уже произнесена была фамилия. Тогда еще это он был главной фигурой, и поэтому я ее как-то в тени держала. Но теперь уже пришло время ее вспомнить, действительно.
1: И все-таки, если можно, на один шажок задержимся. Скажите, пожалуйста, кем был Борис Юрьевич Прегель?
0: Борис Прегель, его мать была родной сестрой моего дедушки, значит. А отец был промышленником из Одессы, у него было какое-то свое производство. Это случился брак такой, как часто бывает, умная, приятная, воспитанная, бедная девушка вышла замуж за богатого человека. И вот брак, результат брака был вот это Борис и Софья, Александр, и еще была сестра, которая была всю жизнь больна. Вот, и Борис, была возможность отправить его учиться в университет еще до революции в Бельгию. Он очень был способным человеком, и как предмет изучения он выбрал естественную радиоактивность. Это была такая достаточно экзотическая тема, но этому было интересно, он этим занимался, и потом продолжил это. Но тогда, когда изучалось и рентгеновские лучи, и радиоактивное излучение, фокус для изучения был использование в лечебных целях. И он, будучи уже специалистом солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном, его деятельность в развитии ядерной науки. Вот. Потом сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже на какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали наставить на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые, с тем, чтобы государство всерьез отнеслось к этому, дало средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что у американцев нет сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководителем компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, что он, так сказать, бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прегеля. Потом было серьезное, спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось. Так никто не узнал. Где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и они тоже стали делать атомную бомбу.
2: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
3: С дерев не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают медленно басы, словно в забытии. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс, стране родной, ходили мы на круг.

0: когда дороги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал о своей, помнил ту весну. И каждый знал, дорога к ней лежит через войну.
1: Что было дальше с Борисом Прейгелем? Когда он скончался?
2: Он скончался в 74-м, или 76-м году он скончался, в 76-м году.
1: В Америке?
2: Да, да, да, он уже был очень пожилым, но я его практически видела всего один раз, мой муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным. А он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс международный Магин Давид Адом, это Красный Крест израильский, так сказать, только вместо креста это, значит, звезда Давида называется Магин Давид Адом, и это международное очень серьезное общество, и устраивается время от времени большие конгрессы, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества, в общем, они приехали, и я их первый раз увидела тогда, познакомилась. Тогда настолько родилась наша вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда немолодая пара, он был постарше Александра Николаевна, больше, чем на 10 лет. Вот. И я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он любил себя показать. Как-то ему нравилось демонстрировать. Какое правильное слово подобрать. Она была очень скромна. Красивая еще красивая. Очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот. Что меня удивило с самого начала. Молодая пара, сравнительно такие, советские еще совершенно. Ну, люди из Советского Союза. Ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное. И говорит, ну, Юленька, он мне говорил, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купила? Я говорю, дядя Борис, ну, как я могу вас о чем-то спрашивать? Я только что с вами познакомилась, во-первых, ничего не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы вы хотели? Ну, что бы вы сказали? Говорит, самое дорогое. Самое дорогое. Вот, ну, в общем, это все были шутки. Они, видимо, мы им понравились, потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. И началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны. Через полтора года мама ее, она очень долго жила, она скончалась. И Борис Юрьевич скончался тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизненного. Ее это одиночество, как я потом начала понимать. Но для меня вот была перед моими глазами женщина, умница, красавица, еще талантливая, добрая, приятная, обаятельная. И очень я ей сочувствовала, как мне было ужасно ее. Ну, жалеть нельзя такого слова назвать. Она не тот человек, который легко так, объяснить свои чувства и просто жалости. Просто сочувствие большое к ней было. И вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь. Если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней не кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя вот любовь и желание вот быть вместе.
1: Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
2: Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве, у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас...
1: В Израиле.
2: В Израиле, простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели в Монреале саббатикал, и мы жили там, и могли... Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, она выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, и я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездетными. А я очень рано покинула семью. И она мне как-то суррогатно выглядела, как вот семья, вот моя семья. И мне это очень импонировало, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, ни выражено, ничего того, чтобы оскорбило бы наши чувства, и даже глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, так, какой-то интересный парадокс произошел. Людям как-то было странно видеть эту связь. А мне было самое приятное время, когда меня спрашивали, куда ты едешь, я говорю, One West 67. Я даже не говорила Нью-Йорк. Потому что я когда приезжала, я сидела у нее. И каждый раз, когда ей не надо было, самой большой проблемой для меня было купить подарки. Потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, тетя Шура, мне надо выйти. Зачем, Юленька? Надо покупать подарки. Я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было везти. Это совершенно было другой образ жизни, другая... понимание. И она начинала доставать из всяких каких-то коробочки, какие-то сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда меня не будет дома. Вот. Но мне было очень, очень с ней хорошо. Что я начала вот думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация. Она старше меня, она угодилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия – это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я, значит, прожила всю жизнь, пока не ехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя родина. Но интересно, что она меня, а не Боба, когда мы... увиделись, какой-то шанс для них был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни там. И все. Они ничего не спрашивали, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза. Победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой эмиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт, и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, чтобы он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имя Бога пишется с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто вот, знакомы с личностью, и с традицией, и все это. А вот с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала. Это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юльевич был очень популярная личность среди советских, потому что он занимался физикой, занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил. Значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком Миллионщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил, Александра Николаевна, вот вы так, Россия, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила, вы знаете, как я могу ехать в Россию, если... Мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать, он только хотел освободить русский народ. Все, что он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии о нем есть статья, и там он назван врагом народа. Как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа, в эту страну? Так Миллионщиков ей сказал: знаете что, не беспокойтесь, сейчас должно выйти новое издание Советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколлегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот так они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехала в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей этого объяснить. Понимаете? Это не была бы ей задача, на самом деле. Вот. Она всегда говорила: вот, Юлинка, вот ваши друзья, это мои друзья, и, пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме. Потому что, когда они жили, у них огромная была совершенно непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали. Ну вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
3: Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять после многих нью-йоркских лет вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прегеля.
0: Один куб сила местный, кутила всем известный, за мною увивался, но как он и не старался. Прошло уж 2 недели, он не добился цели, стал намекать на это,

0: Юля, вы ведь стали наследницей Александры Николаевны. И наследницей не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
1: Да. Я унаследовала часть из того, из их действительно состояния. Она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Валентина Михайловича Цейтлина. Что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась. Я говорю: «Ты, Шуля, вы не беспокойтесь, я ничего не пропадет. Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя». Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего таланта, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромной скромностью стояла еще огромная гордость, на самом деле. Это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете. Она не могла жить без того, чтобы не держать кисти или карандаша в руке все время. Все время должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла, у меня была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить мне. В общем, так вышло, что... Ну, когда, после того, как она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, которому мы, в общем, познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам, тогда в это время, Слава, мы были на собатиках уже в Америке, и мы поехали для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. И мы выбрали Америку, чтобы...
0: Какой это был год?
1: 86-й год, о чем мы? 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь ей как-то. Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите. Если вы хотите, это, чтобы это сохранилось, потому что будут продавать квартиру, нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что... Книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них 5000. И когда так, только Слава узнал, что 5000, я куплю это, и мы купили. И вот эти вот эмигрантские издания, еще жалко, что я больше не взяла, потому что нам негде было жить. Мы тогда были в квартире на один год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но что касается вот работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, это такого-то. Никто не пришел. Вот. Они предложили Тель-Авивскому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы, несколько своих, значит, работ. Ну, у нас нет денег для помещения. Понимаете. Я была только одного рада, что она этого не знала, не узнала об этом. И я вот не в порыве, а просто я сознательно сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. Вот мы со Славой, значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их в Северную Каролину.
0: Почему Северную Каролину? Там что?
1: А там Слава работал в университете. Вот. И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке. Мы не знали, что дальше будет. И все... бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие точно бумаги.
0: Чьи?
1: Архивы. Дело вот в чем. Когда умерла, скончалась Софья Юрьевна.
0: Ее сестра.
1: Нет, это его сестра.
0: Его сестра,
1: его,
0: конечно.
1: Его сестра, да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать Самуэлна, тоже все пошло в эту квартиру.
0: Жена Цетлина.
1: Да, ее мать, Александра Николаевна. И еще, когда Николай Дмитриевич Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалась три, вот, как бади, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что у Славы не было времени, он работал. И мы все поставили в эту Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в Шампань-Урбана, и я стала разбирать, я не работала тогда, я стала смотреть, а что же эти бумаги под собой представляют. Я увидела, что это невероятные ценности, и я подарила архив серьезный очень, вы увидите, там действительно он небольшой, но подарила университету нашему. И мне сказали, что ты знаешь, что можешь отдать это Колумбия, можно послать в Гувер, там есть серьезные архивы. Но там они утонут в коробках невероятного количества других архивов. А здесь мы назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, печатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть хорошие очень архивы Амхерст университета. Вы знаете, да, там. Это политические архивы, эсеровские. Так что это тоже нашло свое место. Ну вот, вот так вот. И архивы еще более ранние, например, редакционная папка, часть современных записок, это все сейчас хранится. Новоселье, редакционная папка. Они хранятся у нас в университете Шампань-Урбана.
0: Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву. И это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
1: Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю. Пыталась объяснить. Я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? Даже не знаю, можешь понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, в изумительной красоты, в прекрасном месте. Вот. И попасть сюда, вот, в деревню. Я это обычно отвечаю, так что это не мой экспромтом ответ, я отвечаю. Когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос, ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама себе отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Дальше годы в Бершеве, такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, чтобы ты видишь улицу Московскую, и я жила на Миусах, но потом мы жили там в высотном доме, вот. А тут пустыню ты видишь, и никаких березок тебе, ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня плодотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, в обстановку, в которой я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Знаете, можно жениться на самом интересном, так сказать, найти спутника, самого красивого, самого желанного, но быть дискомфортным при этом, да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая мне не очень нравилась, она все равно она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
0: Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
1: Да, да. Я была и не раз, я была... Ну, так получалось, что я была у своей сестры.
0: Кроме... В Москве?
1: В Москве, да. Только... Ну, вот за исключением того случая, когда мы с Андреем... Да, мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. И его именем назвать, Александр Николаевна, имя назвать училище там художественное. В общем, он вообще не боится собственных мыслей.
0: Получилось?
1: Да нет, конечно, нет. Там известные люди... Мирхоль там, знаете, из Пензы. Вот. Нет, ну, его отец родился в Пензе. Она к Пензе не имеет отношения, понимаете. Ну, нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России, по моему вот мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. не деревня и не большие города. Потому что большие города corrupted, деревни не образованные, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели, значит, конца 19-го, начала 20-го, это же все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не боялись какие-то совершать поступки такие, не очень такие доступные в больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, историю никто ничего... Нет, мы все что-то знаем. Мы все учились понемножку, да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем, осмыслили, мы умеем приложить эти новые факты, сформировать. Я живу в достаточном, если не сказать, гармония, это, наверное, слишком высокое слово, достаточно в мире с окружающей меня ситуацией здесь, в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что меня научились как-то думать как-то и любить книги. И не стесняться быть культурным человеком. Здесь это не всегда популярно.
2: Душевный комфорт. О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прегелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александры Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью. Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлии Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прегеля.
3: С одесского кичемана бежали два гуркана, бежали без путевки как-нибудь. В Апнярской малине они остановились, чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна заживает, другая нарывает, и третья открыла собаке.

шашкою другой, и с песнею веселой на губе. Чекистом вахоленный за рот.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Я не думаю, что передышку он заслужил.
7: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут?
8: С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
9: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
10: Putin does not read Truth Social.
8: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
6: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
8: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
11: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
9: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
11: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
12: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
11: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
12: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
11: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
13: В перспективе объем может вырасти до 3 000 000 тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
11: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца, и ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления перемирия он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
9: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
14: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да? Очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
11: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
9: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
11: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы. Спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер, по данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
8: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
15: Добрый, приветствую вас.
8: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
15: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительной такой оценке, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
8: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
15: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским ЭПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
8: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
15: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
8: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
16: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
17: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
16: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
18: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
16: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
19: Конкретная ситуация. Заказывал такси, и не с первого раза получилось, и даже... То есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано, и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
16: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
20: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
16: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение Вкусная.точка и Аптека.ру и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
21: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
16: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
22: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран, вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства.

0: Да, почему?
1: Почему? Да. Ну, он же тоже не дурак, понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы, ему же нужно как-то себя показать.
2: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне. И лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
3: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
4: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
3: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.
5: Все ж таки живем в режиме...
6: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
2: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41% – что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
7: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
8: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
7: А какой выбор стоит перед украинцами?
8: Да, в том дело, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет. Поэтому только держаться без всякого выбора.
7: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть, что она сможет восстановить?
8: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие

0: затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал, негласный, между Путиным и обществом оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью, как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был, никто не знает рецепта заранее, да, не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом выгрести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа, И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяет.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
3: Кирилл, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
4: Это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначная, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
3: Да.
4: Что?
3: Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
4: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиения и пытки тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы как бы вот Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
3: хорошо.
4: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет, он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки, а вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
3: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
3: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
4: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадание, нет.
3: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
4: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходят на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше, да, как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
3: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
4: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать, и мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание, но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры, это очень сильно какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
3: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
4: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии, для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические. Хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это, и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
3: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
4: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да, это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да, они, например, они обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. И, во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
3: Кирилл, а вот почему внутриэлитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном они касаются не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки замешаны на Ростех, завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут вскрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
3: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
4: Вообще это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлено давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
3: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22 года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
3: Вот, Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
4: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы их им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище «Сандармох», где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
0: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
3: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи. Но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом, а летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи?
4: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
0: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
4: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
0: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
4: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
0: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
4: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше

0: там просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая

0: операция, в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
2: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта, даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи, потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
2: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
2: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируется врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
2: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
2: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместно практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает. Врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свой право на аборт до 12 недели очень сложно.
1: А вот если она не успеет, что случится?
2: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет делать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках. И женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас. Этого, по-моему, уже не видно. Привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Скажите об этом, пожалуйста.
2: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти. просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
2: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России в военном времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
0: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совет по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы», или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Так что Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
10: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
11: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
12: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
13: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
12: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
13: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
14: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
13: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
12: Да, наверное. Я, например, не знала.
13: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
12: Аэропортовские.
13: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
12: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
13: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
12: Поехали.
8: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
13: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
12: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
13: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
12: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
13: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
15: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
13: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
16: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
17: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
18: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
19: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
20: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
17: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
21: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
22: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
23: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
24: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
25: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
26: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
27: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
21: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
28: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
13: Галич поэт появился, Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
29: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
13: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булат Акуджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
29: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
13: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографий, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
30: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося, по впечатлению окружающих, на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
28: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
31: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы, примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
13: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку, прошу не путать с Леночкой, песня 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
0: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами.
13: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
28: Да, это точно.
13: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
28: И стала народной, ушла в народ.
16: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его... так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку». Я сказал, помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня? Там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Аджубеечка», уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
13: надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мои общения с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совести, и вот его

0: много смыслов.
1: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
0: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
2: Подкаст «Наш сосед Галич». Вить, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
3: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
2: Вот да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
3: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
4: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд, потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские, по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
5: Чем литофон? Послушай, угу. Галича. «А у папы ее пайки Циковские, угу. Я по праздникам кино Целиковскую». Угу. Это же гениальная поэзия.
3: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка, Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
3: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
3: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
3: И вот

0: в этой книжке 2000 года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Балашаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
1: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
2: Мы послушаем твоего Галича.
3: Нашего Галича.
4: Нашего.
2: Нашего Галича.
3: Давай послушаем нашего Галича.
2: Нашего Галича.
1: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
5: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
0: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
6: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
5: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
0: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
7: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
0: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
7: Но пока безоблачно.
0: Пока 62-й год. Песня «Тонечка».
7: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока.
5: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршани. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
8: Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
11: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
16: В большом счете я за свободу слова.
17: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
0: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
20: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
0: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
19: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну, мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, ну, случение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Сам Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
0: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
19: В тот момент в СИЗО отбывали, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, еще тогда был в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я думал до последнего, что сейчас суд вернет дело на переследование, и меня оправдают, да, там в конечном итоге. То, что бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, я не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, в любую заходишь, и в принципе можно перенести параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
0: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
19: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Дубинками били, положено, за ручку взялись, били. Но я, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, СИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, там это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение там каждый день по чуть-чуть, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот у тебя, вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
21: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
21: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
22: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
23: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
22: В кавычках, если то да.
23: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
24: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
25: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
26: Да, это интернет, и вот это вообще куда ни пойди. Ну, что хоти, говори.
23: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
27: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
21: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
28: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
19: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере 5 человек и размером 3 на 5. Прогулка 1 час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масло, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. В день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступ они имеют. Это, когда я рассказываю за 1 минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Звонок матери, мать звонит в прокуратуру, начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас выделывается.
0: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
19: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. В зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он стриптизер, он просто здоровый дядька. Он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, детина ходил. Он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Один из них, брусничный Тетерев. До такой степени, он всиновец, никакой. Брусничный Тетерев. Он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, задница такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. У нас, например, была такая Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая. не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вот там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
0: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
19: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там ебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок, там что-то 4,5. А жена не дождалась, хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то... Да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем на кону. Ну, да, у меня здоровье забрали немного. Вот и все. Ну да, били, да, да, там в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена. Мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
0: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
1: Было тяжело. Морально и... не знаю, физически и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот. И всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это. Ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, где находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили, но я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание, ждали, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми, и Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно, ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютно случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
0: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
10: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
12: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
13: Был такой грех.
12: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
14: Свобода – это возможность выбора.
15: Я не думаю, что передышку он заслужил.
16: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
17: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
16: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
15: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
16: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
18: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
17: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
18: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
29: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
18: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
29: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
18: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч
3: тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
11: В перспективе объем может вырасти до 3 000 000 тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
3: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца. И ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
13: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
20: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
3: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
13: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
3: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы. Спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер, по данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
16: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
22: Добрый, приветствую вас.
16: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
22: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с Россией. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, 1 000 000, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
16: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
22: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
16: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
22: Ну, кстати, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на этих предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
16: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
0: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
1: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
0: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
19: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
0: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
21: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже, то есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
0: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
23: Нету Яндекса, вообще ничего невозможно включить. То здесь то включат они, что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
0: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
24: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
25: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которая очень сильно зависит от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
0: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже две трети россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около трети граждан. Опрошенные Рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
26: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
27: А какой? Да, почему?
26: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
0: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне. и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
2: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
24: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
2: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнеров.
4: Все ж таки живем в режиме...
5: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
0: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41% – что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые

0: пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
1: А какой выбор стоит перед украинцами?
0: Да, в том деле, что особого выбора-то нету. Потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению. Но, к сожалению, такие, ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии. Что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий, если уже не получается говорить о полном перемирии. Предлагала энергетическое перемирие, то есть... обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они...

0: создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
1: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что в целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой: ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью, как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Ну, пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно, теперь в общем можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации, да, и поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
0: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
2: Смысл наверняка был. Никто не знает рецепта заранее. Да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
0: Спасибо вам большое.
2: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправках в США? Но, очевидно, не может.
0: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
3: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
4: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
5: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые выходили в том числе и на «Радио Свобода».
4: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
5: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге. И даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
6: Телевизор искрами объятый будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
5: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
4: Да, наверное. Я, например, не знала.
5: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
4: Аэропортовские.
5: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей, собственно, эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
4: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
5: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
4: Поехали.
7: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном, Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
5: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
4: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
5: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
4: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
5: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
8: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
5: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
7: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
9: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
10: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
11: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
12: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
9: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
13: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
14: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
15: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь. делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
16: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
17: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
18: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
5: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
19: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
5: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если была такой Джао, может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
19: Итак, стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
5: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
20: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
4: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
21: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
5: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песни 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
0: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами.
5: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
4: Да, это точно.
5: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
4: И стала народной, ушла в народ.
7: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». Сказали: «Ну как же, это ваша песня?» Вот там она вещи собрала. Я говорю: «Да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Аджубеечка», вы уж с нами не спорите». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную».
5: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
6: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле он, это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
0: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
3: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
2: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
5: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
4: Да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
5: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
22: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд, потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки, типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скину Целиковскую», подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
23: Чем магнитофон, послушай Галича. «А у папы ее пайки Циковские, а по праздникам кино Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
5: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом «Дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу», за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
8: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
5: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
8: Но все умные.
5: Но все умные, безусловно, ну что, вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
8: Это 2000-е годы, да.
5: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
10: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин. И там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
11: Мы послушаем твоего Галича.
12: Нашего Галича.
11: Нашего.
24: Нашего Галича.
12: Давай послушаем нашего Галича.
24: Нашего Галича.
10: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
19: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
5: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
20: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
19: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
5: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
8: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
5: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
8: Но пока безоблачно.
5: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
8: Спасибо, пока-пока.
5: Пока.
19: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамель. привлекаю.
9: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
13: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
14: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
13: Цитируй «Свободу».
15: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
16: Был такой грех.
15: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
25: Свобода – это возможность выбора.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. К истории Потсдамской конференции. Во второй половине часа Марина Ефимова. Первая битва холодной войны. Начнет программу рассказ историков Евгения Князева и Питера Ратланда. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 1 августа 1995 года.
5: Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Полвека назад, 2 августа 1945 года, в предместье Берлина Потсдаме завершила свою работу конференция руководителей держав-победительниц. Сейчас уже мало кто, кроме историков, вспоминает о ней. Тогда же, 50 лет назад, это было политическое событие первостепенной важности. Многим казалось, что Потсдамская, или Берлинская, как ее порой именуют, конференция подвела черту под войной в Европе. И отнюдь немногие понимали уже тогда, что она ознаменовала начало новой мировой войны, получившей впоследствии название «Холодной». Тени забытого обывателями Потсдама проросли в последующие 5 десятилетий мировой истории. И по сей день на европейской политической карте осколки потсдамских резолюций и решений. Поэтому и решили мы всю сегодняшнюю передачу посвятить той давней конференции руководителей великих держав. Во второй половине этого радиочаса вы услышите специальную программу, подготовленную моими нью-йоркскими коллегами. Но прежде я хочу предоставить слово историкам. Российскому Евгению Князеву, он является проректором нового гуманитарного университета в Москве, и американскому Питеру Ратланду. Он в настоящее время занимает пост заместителя директора исследовательского института открытой информации и находится со мной в пражской студии «Радио Свобода». Начнем с фактов и свидетельств о них. Профессор Князев.
26: Из свидетельств современников можно вспомнить таинственный рассказ о поездке Сухорукова-параноика из Москвы в Берлин. Говорят, что из столицы СССР было отправлено 2 поезда. Один ложный с белорусского вокзала, другой отправился с Казанского и был самым реальным. Плотные шторы скрывали того, кто ехал в одном из вагонов. По ночам он открывал завесу и смотрел на разрушенную Смоленщину, Украину, Белоруссию, видел, что представляла собой страна в 1945 году. И еще одно свидетельство. На каждом километре железной дороги, по которой следовал секретный состав, стоял НКВДшник. Впрочем, любой выезд вождя из Москвы сопровождался вот этим странным конвоем. Потсдамская конференция продолжалась с 17 июля до 2 августа 1945 года. Есть несколько книг, посвященных этой конференции. Есть советские издания. И общая картина конференции показывает ее несколько странный характер. Сталин и Молотов неоднократно пытались вызвать дух Тегерана и Ялты. Так пишет Георг фон Раух, автор истории Советской России, которая вышла в Нью-Йорке в 1957 году. Так получилось, что американский президент скончался в мае 1945 года, и его преемник Гарри Трумэн очень опасался потерять престиж на Потсдамской конференции. В самый разгар потсдамских дебатов Черчилль был заменен Этли вследствие победы на выборах британской рабочей партии. Кроме того, британские и американские министры иностранных дел Бевин и Бирс тоже были новичками в большой политике. И вот фон Раух полагает, что только советские представители оказались толкователями духа Ялты и Тегерана на Потсдамской конференции. Может быть, этим и объясняется тот факт, что Потсдамская конференция была столь удачной для советской дипломатии.
5: Так считает российский историк Евгений Князев. А теперь я обращаюсь к американскому исследователю Питеру Ратланду. Питер, сколько я знаю, когда вы профессорствовали в Штатах, вы, в частности, читали студентам спецкурс «Советский Союз и война». Скажите, вы разделяете мнение профессора Князева? Что означала Потсдамская конференция для СССР?
1: Ну, для Советского Союза, да, это была победа, это было достижение для Сталина. Потому что на этой конференции отсутствовало Рузвельта, который умер месяц раньше, и тоже отсутствовало в второй половине конференции, отсутствовало Черчилля, который только что проиграл в выборах в Англии. Это значит, что перед Сталином стояли новые руководители западных властей, и они не смели торговать со Сталином, как старые руководители. И поэтому это было очень полезно для Сталина. Но кроме этого, была военная ситуация, которая была очень полезна для Советского Союза, потому что там был в Германии стояло 8 миллионов солдат из Советского Союза, а перед ними стояли меньше, чем 1 миллиона солдат из Англии, из Америки. И поэтому военный баланс был очень положительный для Сталина. И, конечно, все руководители за столом в Потсдаме, они знали эти военные факты. Без немецкой армии нельзя было остановить советскую армию. Только атомная бомба может быть использовать для этого. И, конечно, Трумэн не хотел думать об этом.
5: Да, Потсдам совпал с началом атомной эры. Во-первых, хронологически, об этом мы уже говорили в нашей программе и будем говорить еще. А во-вторых, оказался первым полигоном, на котором Запад осторожно опробовал атомный аргумент в сфере политики. Евгений Акимович Князев, прошу.
26: Покойный Александр Некрич в написанной совместно с Михаилом Геллером «Утопии у власти» посвящает Потсдаму солидный параграф. Некрич утверждает, что Потсдам не только подвел итоги войны в Европе, но и стал началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы в Америке, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. По свидетельству британского фельдмаршала Алленбрука, Черчилль уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя как единственного обладателя этих бомб и человека, который сбрасывает их там, где пожелает. Поэтому всемогущего и диктующего самому Сталину. Однако Трумэн и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Решили даже, что он не понял смысла информации, которую сообщил ему Трумэн. Если это так, то надо будет вспомнить, что об этом писал в воспоминаниях маршал Жуков. Маршал Жуков отмечает, что после сообщения Трумэна Сталину о наличии у США бомбы необычно большой силы, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдал его реакцию. Потом Черчилль утверждал, что Сталин не понял значения сделанного ему сообщения. В присутствии Жукова Сталин рассказал Молотову о разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». А 6 и 8 августа 1945 года американцы сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные города Японии. Надо заметить, что Сталин сделал все возможное, чтобы развить идею в дальнейшей своей деятельности. За два года до первых американских испытаний атомного оружия советский физик Курчатов возглавил созданное бюро по разработке атомного оружия. После возвращения Сталина из Потсдама атомный проект получил в СССР огромные ассигнования. Ответственным стал руководитель госбезопасности Берия. Советская разведка за рубежом получила распоряжение работать по овладению атомными секретами. Теперь мы уже знаем, что многие секреты были просто похищены. Из речи, которая, по мнению Александра Некрича, была первой программной послевоенной речью, 9 февраля 1946 года Сталин заявил, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена зарплата ученым, приблизительно в 2-3 раза. Для них стали строить жилье, они получили лучшее медицинское обслуживание, чем все остальные советские люди. Научная элита СССР стала составной частью высшей советской бюрократии. Вот таковы научные отклики Потсдама.
0: Профессор Ратланд.
1: Я не специалист по этим вопросам, но, как я думаю, Сталин очень боялся этой проекты, и поэтому он вложил много ресурсов, чтобы как быстро можно достать такое оборудование для Советского Союза. И, может быть, знание, что Трумэн готов использовать эту бомбу в Японии, может быть, это в каком-то мере задержало Сталина от других агрессивных нападений на Запад.
0: «Россия вчера, сегодня, завтра» – ежедневная передача «Радио Свобода», которая целиком посвящена сегодня полувековому эху многими уже забытой ныне Потсдамской конференции, ведет передачу Владимир Тольц. Вместе со мной в нашей пражской студии американский профессор Питер Ратланд, а в Москве вместе с нами размышляет о Потсдаме российский историк профессор Евгений Князев. Питер, а что означала Берлинская конференция лета 45-го года для Соединенных Штатов?
1: Ну, это была Украина. Это было после войны, но до начала холодной войны. И во время самой конференции неясно было, какое значение будет, потому что они думали, что это будет место, где можно решить все проблемы, связанные с конца Второй мировой войны. И особенно они хотели обсуждать судьбу Германии. Но в конце концов это не произошло. Они не сумели договориться с Советского Союза, как делить Германию. И это значит, что после 50 лет мы можем сказать, что Потсдамская конференция – это было начало холодной войны, но неясно было для самих американцев в это время. Они думали, что это конец Второй мировой войны. Они не приняли, что это начало холодной войны.
0: Ну, это уже тема второй половины нашей сегодняшней передачи. А сейчас профессор Князев, пожалуйста.
26: Сама Потсдамская конференция занималась вопросом послевоенного устройства Германии и Европы. По вопросу о восточной границе Германии Сталин просто поставил своих западных союзников перед совершившимся фактом. Весь район от Одера до Нейса, включая Данциг, находился уже в руках Польши. СССР не счел нужным предварительно ознакомиться с этим решением своих союзников и передал эту территорию коммунистическому правительству Польши. Но так как в Тегеране не было уточнено, о какой, собственно, из двух рек Нейса идет речь, о восточной или западной Нейсе, то этот вопрос был решен. Польский контроль распространялся и на западную Нейсе. Эта проблема долго дискутировалась. США и Великобритания вынуждены были согласиться на временное управление этими территориями. При этом Бернс и Бевин неоднократно подчеркивали, что это решение носит только временный характер. Притязания СССР на северную часть Восточной Пруссии были признаны практически без возражений. Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказывает подробности проведения Потсдамской конференции. Для заседаний понадобился большой круглый стол, которого не удалось найти в разрушенном Берлине. Пришлось срочно сделать его в Москве, привезти в Потсдам. И за этим круглым столом Сталин высказывал ряд довольно резких замечаний о различном объеме потерь, понесенных СССР и союзниками. И делал выводы о праве СССР требовать соответствующую компенсацию. Основной вопрос о послевоенном устройстве Германии решался тоже в бурных дискуссиях. Дискуссии по германскому вопросу велись со времен Тегеранской конференции. Провозглашенная союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии создала единодушие по основным вопросам. То есть союзники были единодушны в ликвидации германских вооруженных сил, ликвидации нацистской партии и военного потенциала Германии. Так называемая демилитаризация, денацификация и демократизация. В выписке из решений Потсдамской конференции, в частности, указывалось, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с другом сейчас и в будущем примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. Первый раз на Ялтинской конференции СССР отверг план расчленения Германии на три государства – южногерманское, северогерманское и западногерманское. В Потсдаме глава Советского Союза вновь отклонил постановку вопроса о разделе Германии. Сталин заявил: «Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно. Нам не расчленять Германию надо, а сделать ее демократическим, миролюбивым государством». Уж в чем, а в этом он толк знал. Объединенная Германия на миролюбивых и демократических основах, так это предусматривалось в Потсдаме. Но, как известно, этого не было достигнуто. Потсдамская конференция определила мероприятие по уничтожению германского военного потенциала. В Потсдаме был определен объем репараций и порядок их получения. Конференция вынесла также решение о передаче СССР города Кёнигсберга и прилегающего к нему района. Для проведения подготовки мирных договоров конференция приняла решение учредить Совет министров иностранных дел пяти держав – СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Совету было поручено составить проект мирного договора для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии, а также подготовить мирный договор с Германией. Во время приема на конференции с маршалом Жуковым, по его собственному свидетельству, произошел очень показательный с точки зрения психоанализа казус. Совершенно неожиданно Уинстон Черчилль предложил тост за Жукова. Жукову ничего не осталось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчиллю за проявленную к нему любезность, Жуков машинально назвал его «товарищ». И тут же Жуков заметил недоуменный взгляд Молотова и несколько смутился. Но быстро оправился и, импровизируя, предложил тост за товарищей по оружию, наших союзников в войне, солдат, офицеров, генералов армий антифашистской коалиции. На другой день Жуков был у Сталина, который смеялся над тем, как быстро Жуков приобрел товарища в лице Черчилля. Психоаналитическое осмысление этого ошибочного действия Жукова довольно простое. В советской делегации, конечно же, умели провозглашать тосты. Однако только в честь товарища Сталина, великого вдохновителя и организатора побед Красной Армии и военно-морского флота. Накануне отъезда в Москву Сталин решил и другой вопрос о репатриации советских граждан из Германии. Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на родину. В истории человечества были сотни войн, тысячи пленных, были и репатрианты. Только после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у возвращавшихся домой пленных, угнанных на работу в Германии, начинались особые проблемы, которых не ведали репатрианты всех эпох и народов. СМЕРШ устраивал просеивания, которые для очень многих заканчивались вышкой или сроками в ГУЛАГе.
0: Спасибо, профессор Князев. Давайте поговорим об итогах. Что сейчас, полвека спустя, можно сказать об итогах Потсдамской встречи, о ее последствиях, о том, сколь действенными и длительными оказались потсдамские решения и результаты в последующей истории?
26: Потсдам подвел итоги войны в Европе и в других частях мира, но Вторая мировая война не закончилась. Именно в Потсдаме Трумэн пригласил СССР выступить против Японии. Для Сталина вопрос о войне с Японией был давно решен. Мечты о восстановлении российских имперских границ были сопряжены с реваншем за поражение России в русско-японской войне 1944 года.
1: Потсдам только продолжал те договоры, которые они обсуждали в Ялте. Это значит разделение Европы и отдавали в Польшу в сферу Советского Союза. Но в Потсдаме западные руководители еще думали, что это

0: Стали границ еще продолжается у нас сегодня.
1: Странным образом в народном сознании смешались все три знаменитые конференции, которые решали устройство европейских государств после войны. И Тегеранская, и Ялтинская, и Потсдамская конференция вошла в такую известную присказку того времени. Черчилли-черчилли, посталиновили и никаких рузвельтатов. Советское правительство считало, что эта конференция большая удача Советского Союза, и даже сплоченная большая коалиция союзников не мешала молодому советскому государству завоевать то, что она смогла завоевать на полях войны. Это отношение было выражено почти во всех официальных книгах и словарях, дипломатическом словаре, изданные в разные эпохи советского послевоенного времени. Так это получалось, наверное, еще и потому, что это вот был такой особый успех лично Сталина, как руководителя, единственный из союзников, который провел всю конференцию до самого конца и был вот главным триумфатором.
2: Ну вот, прошло полвека. Как, оглядываясь назад, вы оцениваете сегодня роль участников Потсдамской встречи в истории?
0: Смотря 50 лет назад, можно сказать, что роль отдельных лиц мало, потому что решающие вопросы были военная ситуация, в которой миллионы людей сразались, умерли, и эти большие процессы истории решали. А когда они сидели в Потсдаме, они узнали, что они только индивидуальные люди, и история уже решила много проблем.
1: С сегодняшнего дня получается, что Потсдам забыли. Послевоенное устройство, как будто бы вот это большой триумф, как будто бы большая победа. А по-настоящему вот это смешение в сознании людей того, что, собственно, получилось, и победа, которая досталась такой страшной ценой, в народном сознании стерла в памяти Потсдам. Потсдам помнят историки, военные историки, историки дипломатии. А что, собственно, решилось? Это не вошло в там, народное сознание, в сознание, там, то, что сейчас часто называют ментальностью народа. Основное, что запомнилось, что да, мир был поделен. Да, возник так называемый социалистический лагерь. Ну, не сразу после Потсдама, но все-таки это произошло вот после войны. И считалось, что это результат войны. Переустройство Европы, устройство вот этого Восточного блока, потом Варшавского договора, стран Варшавского договора. С одной стороны, это давало ну, это вот отклики Потсдама. Но по-настоящему вот события последних 10 лет показали, что все это разрушилось, потому что принцип державности, который был главным, основным, доминирующим на Потсдамской конференции, он подвергся самому серьезному испытанию. И державность как таковая просто сейчас не способна решить какие-то дипломатические конфликты и межгосударственные конфликты. То, что мы сейчас видим, и видим, как все, что сделал Потсдам, и все, что произошло после войны, буквально все нарушено, и Германия объединилась, Польша, Чехия и другие страны стали самостоятельными, несмотря на географическую близость к России, бывшему СССР. Все это показывает, в очередной раз показывает, что люди, которые думают, что они творят историю, люди, которые смеют надеяться на то, что в их правой или левой руке находится власть над миром, эти люди глубоко заблуждаются.
2: Вот так оценивают сегодня в Европе итоги и уроки Потсдамской конференции ученые. Российский профессор Евгений Князев и американский Питер Ратланд. А теперь перенесемся за океан.

На волнах радио «Свобода» специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Конференция в Потсдаме, в 30 километрах от разрушенного войной Берлина, длилась 2 недели между 17 июля и 2 августа 1945 года и была, по сути, последней встречей союзников. На Западе Потсдамскую конференцию называют «конференцией Большой Тройки» Сталина, Черчилля и Гарри Трумэна, ставшего президентом после смерти Рузвельта. Встреча Большой Тройки происходила в то время, когда Германия уже подписала безоговорочную капитуляцию. Но подписала всего 2 с лишним месяца назад. Европа пребывала в состоянии эйфории и некоторой растерянности. Растерянность чувствовали и те американские и английские дипломаты, которые принимали участие в Потсдамской конференции. Одной из причин были перемены, которые произошли в отношениях между союзниками с февраля, со времени Ялтинской конференции. Тогда Сталин принял и подписал следующее соглашение.
1: Союзники обязуются создать в занятых ими странах временные правительства, составленные из представителей всех слоев населения, и в самое короткое время способствовать проведению там свободных демократических выборов и установлению законных правительств.
0: Теперь в Потсдаме Сталин абсолютно игнорировал это соглашение и прямо заявил, что не собирается проводить никаких свободных выборов ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Румынии. На одном из заседаний Потсдамской конференции Черчилль открыто обвинил Сталина в репрессиях на завоеванных территориях. Сталин, не моргнув глазом, назвал эти обвинения сказками. Каждый день союзники делали шаг назад, а Сталин шаг вперед. В нашей передаче участвует историк, специалист по Второй мировой войне и свидетель тогдашних событий адмирал Роберт Хэнкс. Адмирал Хэнкс, очень широко распространено мнение, во всяком случае в России, что на Потсдамской конференции Запад продал или пожертвовал, или проиграл Восточную Европу в дипломатической игре. Согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно
3: согласен.
2: Зерна холодной войны были посеяны там, на Потсдамской конференции.
0: Автор энциклопедической статьи о Потсдамской конференции пишет, «Железный занавес, о котором говорил Черчилль, опустился прямо на стол переговоров в Потсдаме». Вот что думает об этом историк, профессор университета Огайо Юниверсити Стивен Майнер.
4: Я думаю, что первые ростки холодной войны появились до Потсдамской и даже еще до Ялтинской конференции. И в самом подходе к войне и в целях, которые преследовали союзники, во всем сказывалась принципиально разная природа политических режимов Запада и Советского Союза. Что же касается раздела Восточной Европы, то нужно иметь в виду, что возможности Запада в этой ситуации были отнюдь не безграничны. Не забудем, что советские войска уже были там и уходить не собирались. Не воевать же с союзниками. Кстати, до этого чуть дело не дошло при разделе Берлина.
0: Чем вы объясняете то, что Сталин согласился отдать союзникам часть Берлина? Я знаю, что об этом договорились еще в Ялте, но Сталин отказался от многого, что было решено в Ялте.
4: Я думаю, он не хотел провоцировать никаких конфликтов вокруг Германии, чтобы в будущем начать беспрепятственно, при невмешательстве Запада, подминать ее под себя. Но главное – репарации. Сталин получил сельскохозяйственную часть Германии, а ему нужен был Рур – уголь. И он добился получения частичных репараций с территории американской и английской зон, возможно, ценой Западного Берлина. Вообще, в международных переговорах Сталин был в достаточной степени осторожен. Если он чувствовал стену, он отступал.
0: А какова была позиция Соединенных Штатов по отношению к будущей судьбе Германии?
4: Как и всегда, в Америке единой позиции не существовало. Были политики, которые вообще хотели вернуть Германию к состоянию 17 века, то есть разделить ее на несколько государств. Но в основном американские политики собирались постепенно преобразовать Германию в мирное и демократическое, но, конечно, единое и самостоятельное государство. И для них было шоком понять, что Советский Союз хочет иметь всю Германию под своим контролем.
0: Как объясняют специалисты, недостаточно сильное сопротивление западных союзников Сталину на Потсдамской конференции. Вот что говорит адмирал Роберт Хэнкс.
2: Тут, конечно, нужно учитывать различные моменты, но, на мой взгляд, один трагический момент Потсдамской конференции часто не удостаивается должного внимания, а именно, что англичане прямо посреди конференции сбросили с политической арены Черчилля. Думается, если бы Черчилль остался на конференции, то у него и у Трумэна Сталин вытребовал бы гораздо меньше. Это была, может быть, крупнейшая ошибка британской политики.
0: 25 июля, в разгар конференции, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уехал из Потсдама в Лондон, чтобы быть дома в день выборов, перевыборов, как все думали. Обратно, как мы знаем, он уже не вернулся. У сменившего его социалиста Клемента Этли, не говоря уж о масштабах личности, были другие задачи, по большей части внутренние. Судьба Восточной Европы не входила в круг его главных забот. Профессор Стивен Майнер. Согласны ли вы с тем, что отсутствие Черчилля изменило ситуацию?
4: Не совсем. Дело в том, что Эрнст Бевин, ставший при Этли министром иностранных дел, был антикоммунистом. И он чрезвычайно подозрительно относился к советской политике в Восточной Европе. Кстати, в будущем он стал одним из самых результативных бойцов Холодной войны. Конечно, у него не было такого влияния, связей и возможностей, как у Черчилля, но у него было достаточно опыта для переговоров с Советским Союзом.
0: А сыграло ли роль отсутствие на конференции Рузвельта с его авторитетом, с его опытом, с его умением очаровывать людей? Адмирал Хэнкс?
2: Не думаю. Рузвельт и на Ялтинскую конференцию прибыл с наивной верой в то, что может поладить с дядюшкой Джо. Рузвельт был слишком наивен. Он не мог понять, что не в состоянии навязать Сталину свой способ мышления.
0: Профессор Майнер, адмирал Хэнкс говорил о наивности Рузвельта. А что вы скажете о других американских политиках и их тогдашнем понимании природы советского режима?
4: Я уверен, что понимали немногие. Кстати, поразительно интересно читать, как американцы, столкнувшись с реальностью, например, попав в Москву в американское посольство, стремительно меняли свои представления о советском режиме. Это касается, в частности, и тогдашнего посла Гарримана. К тому же большую роль в переговорах играли военные, которые относились к советским как к товарищам по борьбе. Им психологически трудно было отделить свои представления о русских солдатах и офицерах от представления о советском руководстве.
0: Ну, а сам Трумэн?
4: Судя по всему, у Трумэна не было определенной линии поведения. Он то называл Сталина гангстером, то вдруг после первых заседаний в Потсдаме написал матери знаменитую записку. Я думаю, с этим человеком можно договориться. Словом, Сталин знал, как производить впечатление. Американцы, которые имели с ним дело во время войны, считают, что никто так не умел спрятать когти, как он. Сталин мог быть необычайно душевным. Он просто артистически прятал свою ужасную сущность.
0: На волнах радио «Свобода» специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Помимо внезапного выхода из игры Черчилля, в ходе «Потсдамской конференции» был еще один поворот. В отличие от Германии, Япония, судя по всему, не собиралась добровольно прекращать войну. И в начале Потсдамской конференции Трумэн все еще настаивал на вступлении Советского Союза в войну с Японией. Хотя американцы вели усиленные бомбардировки японских городов, почти уже не встречая сопротивления японской авиации.
2: Я думаю, мы здесь, в Соединенных Штатах, слишком старались, чтобы СССР присоединился к войне против Японии. Хотя, фактически, мы уже разбили Японию. За бомбежкой, естественно, последовала бы высадка на острова. И у нас была атомная бомба. Мы не нуждались в поддержке Советского Союза. И все же ради того, чтобы вовлечь Сталина в войну на Дальнем Востоке, мы, как я уже говорил, уступили ему слишком много. Если бы мы дали ему меньше, холодная война, возможно, была бы не столь долгой.
0: 26 июля два государства-участника Потсдамской конференции, Англия и Америка, предъявили Японии ультиматум, требующий безоговорочной капитуляции под угрозой полного уничтожения. В случае же добровольной, немедленной капитуляции Японии было обещано гуманное отношение и к населению, и ко всем участникам войны, за исключением горстки военных преступников. Японцы ультиматум игнорировали. 2 августа, в день окончания Потсдамской конференции, американцы сбросили на несколько небольших японских островов и на нефтяные промыслы в районе Кавасаки 6500 тонн бомб, в 30 раз больше, чем при высадке в Нормандии. Это был самый разрушительный воздушный налет за всю историю военной авиации. Японское правительство продолжало упорствовать. 6 августа, как известно, на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба.
2: Трумэн информировал Сталина о том, что у нас есть новое оружие, огромные силы, но не сообщил, что это атомная бомба. И реакция Сталина оказалась для нас шоком. Он не проявил, во всяком случае внешне, никакого к этому интереса. Сталин сказал тогда нечто вроде «Надеюсь, вы сумеете хорошо использовать это оружие против Японии». Впоследствии мы узнали, что ему было все известно об атомной бомбе, и Советы были уже заняты созданием собственной, так что нам не удалось застать Сталина врасплох. Советский Союз вступил в войну против Японии лишь тогда, когда Сталин понял, что это сулит выгоду и не потребует особых усилий. Первую бомбу мы сбросили 6 августа, а 8-го советские войска вошли в Маньчжурию и стали спешно захватывать как можно больше территорий, прежде чем мог быть объявлен мир.

0: ça.
1: Августа 1945 года, немедленно после подписания Потсдамского соглашения, Соединенные Штаты, Советский Союз, Англия и Франция двинули свои войска в отведенные им оккупационные зоны. Советские контролировали юго-восточную часть Германии от Мекленбурга до Саксонии, американцы получили Баварию, Гессен и Северный Вюртемберг, англичане заняли северо-западный сектор от Шлезвиг-Гольштинии до Вестфалии и самую маленькую юго-западную часть оккупировали французы. Единственный раз в этот день возникло серьезное противостояние между советскими и союзными войсками, когда американцы и англичане занимали свои секторы в Берлине, находящемся в середине советской зоны. Там дело чуть не дошло до настоящего сражения. По иронии судьбы, в то самое время, когда союзники делили Берлин, в Америке заканчивала свой почти годовой концертный тур по стране замечательная немецкая актриса и певица, известная своими антифашистскими настроениями, Марлен Дитрих. Одна из ее песенок называлась как раз именем самой знаменитой и веселой берлинской улицы Унтер ден Линден, которая в результате решений Потсдамской конференции перешла в советский сектор.
2: Unter den Linden promeniere ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf ne Kilometerlänge siehst du nichts als Menschenmenge und inmitten hält beritten stolz die Polizei.
1: На волнах Радио Свобода специальная передача «Потсдамская конференция. Первая битва холодной войны». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: dann spaziere hinterdrein. Denkst du an beim Kaffeebauer, sagt sie dir noch, ich bedauere. Bist du am Pariser Platz, schubst, da ist sie schon dein Schatz.
1: Но вернемся к Потсдамской конференции. Профессор Майнер, было ли что-то, в чем Сталин уступил на этой конференции?
2: Вообще говоря, нет. В определенном смысле это был триумф сталинской дипломатии. Точнее было бы сказать так. Сталин получил не все, на что замахивался. Он ведь требовал и Ливию, и береговые укрепления в Черноморских проливах.
1: Вы упомянули триумф сталинской дипломатии, но не кажется ли вам, что это скорее была победа силы и результат применения гангстерских методов, обычно не принятых в дипломатии, скажем, прямого обмана, невыполнения ранее принятых соглашений, ялтинских, например?
2: Тем не менее, он получил почти все, чего хотел. Правда, яблочко оказалось отравленным. Страны Восточной Европы, чье население рвалось прочь из-под советской опеки, стали постоянно тлеющим пожаром в советском лагере.
1: Вот как в недавней статье характеризует результаты конференции американский политический обозреватель Артур Аллен.
3: 2 августа Большая Тройка, так и не достигнув никакого согласия по поводу переустройства Европы, закончила конференцию в Потсдаме, подписав меморандум, сохраняющий статус-кво. Иными словами, Сталин получил право делать все, что он хочет, на территориях, занятых Красной

0: О том, как отразились решения Потсдамской конференции на послевоенной судьбе Восточной Европы, я беседую с профессором Браунского университета Сергеем Хрущевым. Сергей Никитич, одним из первых действий Хрущева был вывод оккупационных войск из Австрии в 1955 году. Как вы это объясняете? Кстати сказать, Сергей Никитич, остались ли у вас какие-то воспоминания о Потсдамской конференции?
1: В то время я был молод, в 1945 году мне было 10, в 1955 мне было 20. Да и Никита Сергеевич в 1945 году в этих делах не участвовал. Он был на Украине, и в тот момент он, по-моему, больше всего был озабочен, что ему получить по юнра от американцев. Тогда последняя была помощь.
0: Да.
1: Уточку или рыбу, знаете, так сказать, эту историю. Что лучше, так сказать, чтобы вас накормили, чтобы вас научили ловить рыбу. И он, в конце концов, решил, что он попросит оборудование. И все говорил, а вот белорусы попросили хлеб. Но он не был уверен до конца, что он был прав. Ну ладно, вернемся тогда к Австрии. В тот момент нужно было решать, что мы собираемся, воевать с Западом или договариваться. И Хрущев решил, что с Западом можно договориться. И мы должны помнить, что в то время, так сказать, никто друг с другом не общался. В 1955 году еще Хрущев только первый раз встретился в своей жизни с западными лидерами и вообще с жителями Запада. Но как договариваться? Было много проблем, но среди них две. Это объединение Германии и объединение Австрии. Объединение Германии в тот момент представлялось всем очень опасным. Я уже даже не говорю социализм или капитализм. И, конечно, никакой политический руководитель в то время решиться на это не мог, потому что никакого доверия между Востоком и Западом не существовало. А Австрия – это была маленькая страна, которая фактически не играла никакой роли в расстановке сил между Востоком и Западом. И поэтому Хрущев считал, что это будет хорошим, так сказать, жестом в сторону Запада, который показывает, что да, мы хотим договориться. Ну и второе, как он говорил, а что мы можем сделать? Мы не можем держать эту страну бесконечно разделенной. Он, кстати, не считал, так сказать, до 60-х годов, что Германия останется разделенной. Он просто не знал, каким образом к этому объединению подойти. И тогда решили подписать этот первый договор и, с другой стороны, проверить Запад, то есть согласен ли Запад сохранить нейтралитет Австрии. Мне кажется, что это был очень хороший шаг, который надолго предопределил недоверие между Западом и Востоком. Доверия никакого не было. Но мысль о том, что друг с другом дело иметь можно.
0: Тут я на секунду прерву Сергея Хрущева, чтобы сделать уточнение. Вывод советских войск из Австрии был все-таки не просто жестом. По заключенному в Вене в мае 1955 года договору Советский Союз получил с Австрии 152 миллиона долларов и 10 миллионов тонн нефти. Довольно своеобразный взгляд у Сергея Хрущева и на венгерские события 1956 года.
1: Понимаете, венгерские события – это реакция на 20-й съезд, на разоблачение Сталина. И на самом деле, если мы сравним венгерские события и польские события, между ними разрыв две недели, то между Гомулкой и Имре Надем большой разницы не было. Они оба были, так сказать, реформаторы-коммунисты. И между ими обоими и Хрущевым тоже большой разницы не было. Но в Польше, так сказать, жестко Хрущев поставил вопрос, что вот мы ведем войска, так сказать, что мы будем силой пресекать любую попытку, ну, скажем так, вырваться из-под нашего контроля. А в Венгрии, к сожалению, там был очень мягкий Микоян, который все время искал, как договориться, и догматичный Суслов, который больше, так сказать, беспокоили формулировки и соответствия их марксизму, ленинизму. И они не поставили эту границу. И события вышли из-под контроля.
0: Было ли какое-то сопротивление внутри советского правительства решению возвести Берлинскую стену?
1: Проблема Берлинской стены, она определялась желанием как руководства Советского Союза и Никиты Сергеевича Хрущева, так и давлением со стороны руководства ГДР и конкретно Вальтера Ульбрихта, чтобы прекратить отток квалифицированного населения из ГДР. Ну, казалось в тот момент, по крайней мере, Хрущеву, что если эти люди перестанут туда уходить, как он считал, на большую зарплату, так сказать, и в условия, которым специально создаются западными странами, чтобы сделать нам, как сказать, бяку, то положение в Восточной Германии улучшится. А никакого возражения не было. Давили немцы, но Хрущев считал, что это его идея. Я до сих пор не знаю, кто на самом деле придумал эту стену. стену. Ну, а после стены тоже выяснилось, что ничего не поменялось, потому что производительность труда в ГДР не повысилась, качество труда тоже не повысилось. И Хрущев много с Ульбрихтом говорил, что, собственно, так сказать, чего вы от нас хотите? Я помню, был последний разговор, когда Ульбрихт сказал, у нас не хватает людей, нам нужны чернорабочие, чтобы чистить улицы, не можем ли мы попросить, чтобы вы прислали русских на эту работу. Возмутился и сказал, что мы вас победили, а теперь мы пошлем, так сказать, за вами мусор убирать.
0: Каковы, по-вашему, уроки Потсдамской конференции?
1: Понимаете, 45-й год и Потсдамская конференция – это часть нашей истории, которая определила и будет определять в будущем нашу жизнь и экономику, и политику. И так странам Восточной Европы, наверное, будет сейчас экономически практически невозможно объединиться с Западом. Поэтому, мне кажется, когда мы смотрим здесь, мы должны не только критически относиться к этим решениям, или наоборот, апологетически, а понимать, что Европа до сих пор разделена, и, видимо, экономически она будет разделена на две экономические группы, на западный общий рынок и на восточный общий рынок. И чем быстрее страны поймут, что вот это главное последствие Потсдамских соглашений, и попытаются, так сказать, устроить в этой реальности свою жизнь лучше, тем лучше будет всем нам.
0: Это был профессор Браунского университета Сергей Хрущев. В дни 50-летней годовщины конференции в Потсдам прибыл Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов. Дополнительным поводом для его приезда было начало демонтирования и мирной реконструкции 423 военных советских баз, находящихся в районе только Берлина и Потсдама. Мне хочется закончить эту передачу словами из его речи, произнесенной в том же самом зале, где в 1945 году происходило заседание Большой Тройки.
2: Меня серьезно волнуют изоляционистские настроения, распространившиеся сейчас в Америке. Вся история демонстрирует нам, что беды Европы неминуемо становятся и нашими бедами. Надеюсь, что американцы не забудут эти уроки.

0: Ну вот и все. Мне остается лишь попрощаться и сказать, что над этим выпуском программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященным 50-летию Потсдама, работали в Нью-Йорке Марина Ефимова, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. В Праге режиссером передачи был Олег Усков, а составил и вел ее Владимир Тольц.
1: И закончим выпуск воспоминаниями писателя и музыкального ведущего Дмитрия Савицкого о 50-х-60-х годах. Эфир 13 января 80-го года.
2: Сходились к вечеру, брели через весь заснеженный город. Булгаковская поземка, проходные дворы, коты на ведрах, задышанные теплые ковриги окон. В квартире людно, дымно, пальто бросить некуда. Все молодые, но вот прошмыгнула коридором бабушка в цветастой шали, с головой привычно, как маятник, качающийся слева направо, справа налево, и растворилась под голой лампочкой. Еще ждали кого-то, еще выглядывала вся розовая, вся в локтях и коленках девочка в окно, под кипение снега, и горячо шептала назад в комнату, стоит, мерзнет, вот дурачина, делать им нечего. А внизу, у подъезда, и вправду скучал, воротник пальто уткнувшись, со злой папироской в зубах, от органов к поэзии приставленный дядя. Ну вот явилась и та, которую ждали, вся с мороза, вся пылает, в синеву отдающие волосы, раскосые глаза, восторг, эйфория, горение. Читали по очереди, кто в пол взглядом зарывшись, кто закинув голову под потолок, кто сглатывая, словно стыдясь, слово, кто втискивая и смакуя, кто давясь скороговоркой аллитерацией. Где я их видел до этого? Мелькали ведь мне и их имена, и лица. Леня Губанов, Володя Олейников, Юра Кублановский, Вадим Делане, Таня Реброва, длинный и худой Игорь Холин, невысокий и полный Генрих Сабгир, еще надвигающиеся из совсем других времен. Теперь я видел их совсем близко, в этой занавешенной дымом комнате. Теперь начиналось новое знакомство, вплотную. Они были резки друг с другом. У них, недолго заметить, была строгая иерархия. Они судили без обиняков, в лоб, да с крепкой солью междометий. Они были ревностны, не в отношении распределения венков на своем перенаселенном Парнасе. Они ревновали к поэзии. «Ремесленник, я знаю ремесло», — писала Цветаева. Они были из одного цеха. Пока я ползал по желтому песку стрельбищ, кормил комарье, учился мотать портянки и втихаря читал самиздатовского Мандельштама, пока я бегал в самоволку, в единственный книжник, где было на продажу 5 томиков Пастернака и Цветаевой на весь город, они в молодых порывах организовали СМОК, самое молодое общество гениев. Что-то и вправду из тех давних горячечных порывов начала века, когда стихами, как и сейчас, кормились, когда поэзия была хлебом. Странная страна. То ли устная традиция нынешней догутенберговской России вывозит, то ли 19 век в обнимку с предыдущим никак не довоплотятся. Жива поэзия на Руси, как нигде. Смагистов было немного. Все тот же Губанов, Олейников, Кублановский, Сабгир, Холин, Делане. Но множество поэтов было вокруг. Даже в Союзе писателей довольно быстро начали скрести за ухом. Что делать? Времена как бы либеральные. Никаких инструкций, как старые добрые времена, нет. Что делать? А мальчики с девочками читали, скандалили, пили, целовались, дрались, как и положено молодым поэтам. Нужно было найти хороший литературный ошейник. ЦК комсомола аргусом заморгалось с ночного неба столицы. Учредили семинар, назначили из официальных левых самого левого, Арсения Тарковского, того самого, который и сам желторотым приперся по крутой лестничке на 6-й этаж к Осипу Мандельштаму. Не печатают, мол. А Мандельштам весь в пене загнанного зверя, весь в звездных колючках погони выгнал к такой-то матери, еще на лестнице топал и кричал: «Не печатают! А Иисуса Христа печатали?» Но и нынче Арсений Тарковский все только еще выпускал свою первую книжку. Лет 40 долбил он официальщину, нажил седины, известен был, имел поклонников, да от устной традиции так и не мог оторваться. Госиздат и Гомера бы в глазную клинику отправил. Семинары шли в ЦДЛ. В контрасте тех, кто годы писал в ящик и, не помышляя, вылезать со стихами наружу, кто вгрызался в прозу, в перевод, кто уже окреп, заматерел в рифмах, приобрел вес и потерял легкость, эти пузыри земли все не могли остановиться кипеть, ошарашивали невиданными рифмами, наглостью исторических сопоставлений, ядовитыми уколами таланта, упреками в старческом бессилии. Губанов, Кликушевского, бесконтрольного темперамента, весь в русских, перерусских темах, сам-то каким-то юродивым, из-под рублевской кисти вышедший, не читал, а выл, требовал: «Дайте синего коня на оранжевое поле». Необыкновенная, чудесная, по затребованию поэзии, апеллирующей, как известно, мимо власти, прямо к Богу, должно было случиться, не могло не случиться. Воздух тех лет был таким, дурачил царь Никита и себя, и иные царства. Володя Олейников из Кривого Рога, белокурым ангелом, свалившийся на Москву, одинаково свободно владевший и русским, и украинской мовой, потрясал богатейшим словарем и новой, небывалой музыкальностью стиха. Лишь несколько из них, ранних, были сюжетными. В остальных он был, пожалуй, настоящим абстракционистом в поэзии. Красочные, свежие метафоры произвольно сталкивались, рождая иногда чудесные этимологические взрывы. Аллитерационный узор дробил стих внутренними рифмами. Все дышало классической, вполне греческой свободой. Олейников, боготворящий Волошинский, Максов, Коктебель, в этой и при советском режиме выжившей Кимерии, писал, как 2000 лет назад, не о кузнечике и облаке, не о волне и скалах, а кузнечиком, облаком, волной и скалой. Арсений Тарковский, верный традициям акмеизма, сказал про него: «Биологически талантлив». Из Харькова на Москву нагрянувший молодой Эдуард Лимонов очкастым сборищем вопросительных знаков явился на семинар. Тут уже потянуло Абериутами, Хлебниковым, тут с провинциальным шиком хоронили акмеистскую метафору, требовали конкретности, поэзии проходного двора, коммунальной квартиры, советского дремучего быта. Оборванная насильственно традиция русской поэзии молодой волной 60-х годов должна была восстановиться. Мост должен был быть перекинут назад, в прошлое. Ахматовский классицизм, крайне метафоричный и трагичный Мандельштам, абериуты, ушедшие к жучкам и бабочкам от советской реальности, никому неизвестный отшельник Балдуев, все они должны были быть прочитаны, поняты, пережиты и продолжены современностью. Москва всегда спорила в поэтической традиции с Питером. Москва всегда была более разношерстной, горластой, хулиганистой. Питер всеми своими пропорциями, шпилями, каналами, дворцами тяготел к классицизму. Хотя насмешники абериуты Хармс, Веденский, Олейников, Вагинов прикатили к нам с петроградской стороны, от Петропавловки. Современная неофициальная ленинградская поэзия, где крепко присутствует отсутствующий Иосиф Бродский, за редкими исключениями тяготеет к классицизму. Это Хапкин, Кривулин, Елена Шварц, Мирон, Стратановский. Москва же все крутит ярмарочное кольцо. Игорь Холин заканчивает поэму о Сталине дурашливым, на первый взгляд, выводом. «Вам бы, Иосиф Виссарионович, овец спасти дорезать, а вы взялись человеков». Генрих Сабгир, наиболее состоявшийся, уплотнившийся мастер, юродствует поперек общественного движения. «Иду, а навстречу идут идиоты. Идиот бородатый, идиот безбородый. Мир сошел у него с рельс, спятил в гипнозе догм. Толпой фанатиков идет к обрыву, и лишь поэт, обладающий нездешним зрением, кричит и скачет вдоль обезумевшей массы. Куда? Ну, как во все времена, его не слышат. Смагизм разлетелся вдребезги. Постсмагизм частично ушел в эмиграцию, частично растворился по малозаметным старинным усадьбам. Работают поэты хранителями музеев. Но странное явление наблюдается в конце века. От горчайшей ходосеевской нотки европейской ночи в конце века и следа не осталось. Мост строится сразу в две стороны. В прошлое, чтобы реставрировать его без советских подделок, и в настоящее, между страной и диаспорой, где все чаще и чаще из-под воды неведения выходят наружу имена и стихи. И в последнем повороте, оглядывая ущелья и обрывы русского Парнаса, замечаю, как рядом ютятся и крутятся в идеологических пируэтах официальные левые. Боже мой, неужели они не знают о десятке талантов, живущих рядом, о тех, кто зарабатывает кочегаром, сторожем, кого гоняют по психушкам? Знают. Не только знают, знают наизусть. Но нечего поделать. Молчат. Помочь трудно. Один из них, из легальных левых, так и сказал: «Не могу вам помочь. Это было бы самодоносом». А поэзия, а та, которая единственная в России, которая всегда и при Николае, и при Троцком была вечным, божественным самодоносом, нет, нет, господа, и не просите, ведь лопнет дача в Переделкино, квартира на Котельниках, поездка в Париж. Смагизм, родивший целую серию самиздатовских, под копирку отпечатанных книжечек стихов, через рукописные журналы и альманахи, от синтаксиса до ленинградского альманаха 37, вынес наружу все больные вопросы подпольной поэзии, эклектизм, позднее созревание, повторный эксперимент. Стихи, появляясь на Западе, оттуда возвращаясь в Россию, восстанавливают здоровое кровообращение, примят крылья, крепят полет. Косноязычие современной России, мертвый язык директив, как ни странно, не убили столь хрупкое, столь тяжелое поэтическое слово.
1: Дмитрий Савицкий, запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Я не думаю, что передышку он заслужил.
5: Воздушное перемирие оказалось воздухом. Почему ни Россия, ни Украина на него не идут? С этого момента энергетическое перемирие, писал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Момент был вечером в воскресенье. Но утром в понедельник украинские власти заявляют о российском ударе по одной из украинских электростанций.
6: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
5: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
4: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
5: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
7: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
6: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
7: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжит атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
8: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
7: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
8: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
7: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
9: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
7: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца. И ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
6: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
10: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да? Очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
7: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
6: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
7: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
5: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
11: Добрый, приветствую вас.
5: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
11: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не принесло Дональду Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с Россией. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Дональду Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
5: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
11: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Ормузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
5: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
11: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на этих предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
5: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия, и обсудим это дело с политологом.
12: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
13: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
12: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
14: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
12: Накануне пользователи в России и за ее пределами жаловались на недоступность приложения Яндекс.Такси.
15: Конкретная ситуация, заказывал такси и не с первого раза получилось, и даже, то есть, когда у меня показало приложение, что такси заказано и водитель едет, дальше вообще ничего не отображалось.
12: Также о серьезных сбоях в приложении Яндекс.Такси заявляли водители.
16: Нету Яндекса, вообще ничего, невозможно включить. То здесь то включат, они что-то вроде появляется, а потом все пропадает.
12: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
17: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
12: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
18: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
12: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около трети граждан. Опрошенные Рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
19: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
20: А как вы... Да, почему?
19: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
12: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне. и лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
0: Нам никто не имеет права указывать, что нам...
17: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
0: Ну, это зрада. Как на мене, это зрада партнерів.
21: Все ж таки живем в режиме...
22: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
12: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41% – что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
5: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
5: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
23: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё,

0: подкрепление своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии, что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну, но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет, поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть? Что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну и вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что... В целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал, негласный, между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой, ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью. Как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Но пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно, теперь в общем можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что... Пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот компания

0: была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
1: Смысл наверняка был. Никто не знает рецепта заранее. Да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом выгрести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
0: Спасибо вам большое.
1: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправках в США? Ну, очевидно, не может.
0: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
3: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
4: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
3: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
2: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, надо. Я говорю, ну да, мудак, ну стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
3: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
2: В тот момент в СИЗО отбывали, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, еще тогда был в неадекватном состоянии, после как побухом по голове. Я, честно, я думал до последнего, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там в конечном итоге. То, что бред сивой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там, небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, в любую заходишь, и в принципе можно перенести параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
3: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
2: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками. Киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Дубинками били, положено, за ручку взялись, били. Но я, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, в СИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, бегом, бегом, там это не побили. Под затыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли там до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение там каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, конфликтная ситуация. То есть вот у тебя, вот я вспрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бьете, бейте. Они били, били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специально вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе у меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, не свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: В
3: колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
2: Я за 5 лет дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступ они имеют. Это знаешь, когда я рассказываю за 1 минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Звонок матери, мать звонит в прокуратуру, начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
3: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
2: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Один из них, брусничный Тетерев. До такой степени, он всиновец, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он ходит, бу-бу-бу-бу, и все. Седло, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая. не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть я уже не говорю, там передозировка наркотиков, это вообще легко, там укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну, и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
3: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
2: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то, закончился 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для поля быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не наказан. Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
3: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
13: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, где находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф. Тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит. И я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание, ждали, по-моему, 10 что ли часов, 10 часов заводили на свидание с детьми, и Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно, ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
3: Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
15: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
16: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
17: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
18: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
20: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
19: Цитируй «Свободу».
21: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
22: Был такой грех.
21: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
23: Свобода – это возможность выбора.
19: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Во второй половине часа к столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Отбор лучшего из множества великих. Начнется выпуск с диалога с Миланом Шнайдлером, чешским лауреатом Московского кинофестиваля. Вторая тема – немецкий телефильм «Три дня в апреле». Эфир – 2 августа 1995 года.
24: Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринян.

столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Во второй части выпуска, минут через 25-26, рассказом о нашей внутренней культурной инициативе мы спустим на волны «Свободы» новый цикл передач. Два материала первой части выпуска тоже о кино. Диалог с Миланом Штайндлером, чешским лауреатом минувшего московского фестиваля, но сначала телефильм, немецкий, «Три дня в апреле».

0: Картина «Три дня в апреле» режиссера Оливера Шторца – одно из событий года в Германии. Показанная по Первому каналу немецкого телевидения, фильм собрал аудиторию в 4 миллиона зрителей. Специально для программы «Поверх барьеров» картину представляет немецкий писатель, публицист и переводчик с русского Фридрих Хитцер. С текстом заметки познакомлю вас я. Все начинается с археологической находки. При расширении железнодорожного полотна на станции маленького швабского городка Нессельбюле обнаружены человеческие останки. Глядя на скелеты, жители городка заранее радуются исторической сенсации. Они любят свой краеведческий музей. Чем древнее находка, тем больше гордости за культуру родного края. А тут возникает мнение, что кости, наверное, еще каменного века. И только Анна, седоволосая женщина в толпе, знает, что эти скелеты из времен не столь отдаленных. В те времена у Анны была белокурая коса, и носила она красивую форменную куртку вожатой местного союза германских девушек. Полная искреннего энтузиазма, неколебимая и убежденная в том, что немцы на подлость не способны. И вдруг вера немецкой девушки в Германию рухнула в течение 3 дней в апреле 45 года. Линия фронта в 20 километрах. Уже слышны раскаты американской артиллерии. Германия проиграла войну. На этот счет в городке сомнений ни у кого нет. И прежде всего у отбившихся от своих войск солдат, сидящих в местном питейном заведении. Их развлекает актриса фронтового театра. ССовцев в округе нет, и она уже поет им американские флягеры. Кругом царит одно – торопливая жажда жить. Никто не уверен, доживет ли он до прихода войск противника. Никто не знает, что будет после этого. Не только старшая сестра Анны, которая все свободное от работы на ферме время проводит на сеновале с рабочим военнопленным французом. Даже добродетельная Матрона, жена главного смотрителя этой станции Рейхсбана, имперской железной дороги, дает волю своим страстям. Но праздник жизни вдруг кончается. В городке появляются цепные псы режима, эсэсовцы. Корректные и беспощадные, они наводят орднунг. Ставят к стенке дезертира и возвращают изнуренных солдат на фронт, под американские танки. Анне непонятно, что происходит, она еще не боится своих. Но тут на деревню обрушивается настоящая беда. На заброшенной станции Рейхсбана останавливается поезд. Отцеплены 3 вагона для перевозки скота. Сквозь забранные колючей проволокой окна смотрят люди в полосатых тряпках, измученные, полумертвые. Это узники концлагерей «Ауф-транспорт» на перевозке, как говорилось на казенном языке Рейха. 2 умерли в пути. ССовцы заставляют узников закопать их прямо у вагонов. В Нессельбюле слышали о лагерях, но с подобным лицом к лицу никто не сталкивался. А теперь трагедия за дверью дома. День и ночь, 3 суток подряд. Швабы слышат стоны и крики о помощи. Что же делать? Анна и другие горожане собирают еду, везут на тележке к вагонам. Они заперты. Молодой штурмбанфюрер СС, подкупленный бутылкой Реми Мартен, разрешает открыть их на 10 минут, и ни секунды больше. От вида узников на перевозке швабы впадают в шок, их начинает тошнить. Они даже не способны раздать узникам собранную ими еду. Реальность слишком невыносима. Только польская работница с фермы родителей Анны успевает сунуть в обессилевшие руки несколько огромных коврик хлеба. ССовцы запирают засовы, городу предстоит очередная ночь лицом к лицу с вагонами. Война, которая началась отсюда, из Германии, вернулась обратно и перевернула все вверх дном. В стране ничего больше не работает, рухнул хваленый немецкий порядок. Высшие инстанции Рейхсбана не отвечают на запросы. Аккуратные чиновники, тщетно дожидающиеся распоряжений сверху, раздираемы то страхом, то надеждой. С одной стороны, эсэсовцы беспощадно расправляются с любым предателем, даже с бравым фельдфебелем, инвалидом войны. С другой, вот-вот придут американцы. Все застыло в неподвижности. Крики из вагонов с заключенными становятся невыносимыми, но помочь узникам у швабов нет возможности. «У меня тут не кладбище, у меня вокзал», — говорит начальник железнодорожной станции, которого не в последнюю очередь беспокоит, о чем подумают победители, обнаружив в городке вагоны с узниками. Фронтовая актриса подкупает эсэсовцев французским коньяком. Они снимают оцепление и бросают вагоны на произвол судьбы. Мужское население городка собирается на совет. Решение единогласно. С помощью ломов швабы приводят вагоны в движение и, раз-два, взялись... закатывают с глаз подальше, куда-то в лес, за горизонт коллективного сознания. В психоанализе, пишет Фридрих Хитцер, есть термин «вытеснение». Это когда люди переживают нечто настолько невыносимое, что сознание с этим не в силах справиться. Воспоминания о пережитом ужасе столь глубоко загоняются в подсознание, что в дальнейшем они с чистой совестью отвечают: «Да вы что? Неужели такое было с нами? Нет, быть того не может. Ничего мы об этом не слышали, да и не наше это дело, и вообще хватит копаться в прошлом». Режиссер картины «Три дня в апреле» Оливер Шторц создал визуальный образ вытеснения, случившегося со многими немцами военного поколения. И поскольку при этом он сумел обойтись без позы высокомерного обвинения, фильм произвел редкое в Германии воздействие в смысле прозрения о прошлом страны. Действие происходит на родине режиссера, в местах, где он родился и вырос. А события на вокзале швабского городка, настоящего названия Эккартсхаузен, он узнал случайно 40 лет спустя. Известно, что подобные перевозки узников нацистских лагерей происходили тогда по всей территории Германии. Руководство Третьего Рейха и СС дали приказ очистить концлагеря от узников. Их увозили или перегоняли от линии фронта с тем, чтобы никто из них не попал в руки наступающего с двух сторон противника. Были планы их полного уничтожения, но в Германии последних недель войны царил такой непривычный для этой страны хаос, что многие узники выжили. Какая судьба постигла узников тех трех вагонов, Оливер Шторц не знает. С другой стороны, снимал он на этот раз не документальный фильм, а скорее деревенское предание, сохраненное очевидицей. Смирился ли сам режиссер с судьбой вытесненного прошлого? Нет. В описанные времена он был того же возраста, что его героиня, сам пережил трагический абсурд последних дней войны. Только Оливер Шторц не перестает вспоминать. Он верит во всеочищающую силу скорби. И несмотря на швабский акцент, картина его содержит все элементы универсальности. Я думаю, для зрителей Германии, заканчивает Фридрих Хитцер, большая удача, что Оливеру Шторцу удалось внедрить такой фильм, как «Три дня апреля», в повседневный поток того, чем наше телевидение пытается привлечь внимание аудитории. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Диалог с лауреатом. В нашей пражской студии обладатель приза «Серебряный Георгий» 19-го Московского международного кинофестиваля, чешский режиссер Милан Штайндлер. Беседу с ним ведет Нелли Павласкова.
1: Режиссеру Милану Штайндлеру, выпускнику Пражской киноакадемии, 36 лет. «Спасибо за каждое новое утро» – это его второй художественный кинофильм. Как и первый, комедия «Залезь обратно в гроб», он поставлен по сценарию кинодраматурга Галины Павловской. Милан больше известен в Чехии как комический артист, выступающий в популярном пражском студийном театре «Склеп» – «Подвал», а в последнее время и как киноактер. Он, например, снимался в одной из главных ролей в фильме Веры Хитиловой «Копыта туда, копыта сюда», который участвовал в конкурсе 17-го Московского кинофестиваля. Снимается он и в фильмах своих бывших сокурсников по киноакадемии, и в сатирических телепередачах «Чешская содовая». Фильм «Спасибо за каждое новое утро» получил в Чехии все мыслимые и немыслимые награды за прошлый год, но прежде всего он стал обладателем «Золотого чешского льва». Я спросила Милана Штайндлера, как он себя чувствует в качестве лауреата «Серебряного Георгия», по сути, главного приза этого фестиваля, так как «Золотой» не был вручен никому.
2: No, je to můj zlatý stříbrný Georgii, že jo. Zlatý je, protože k němu mám takový zlatý vztah samozřejmě. Ale cítím se dobře, pochopitelně, protože to je takový potvrzení того усилий, который трвало власне...
3: Это мой золотой серебряный Георгий, потому что для меня он мое золото. Я чувствую себя хорошо, потому что наша долголетняя работа над фильмом с 90-го года не пошла на смарку, а напротив принесла нам радость и стимул для новой работы. Мы со сценаристкой Галиной Павловской решили снова снять фильм по ее сценарию, раз уж наше сотрудничество оказалось не таким уж порочным. Для меня уже сам факт, что наш фильм был принят Московским фестивалем в конкурс, означал очень много. Честно говоря, я и не рассчитывал, что мы получим какой-нибудь приз. Для меня действительно очень важным был факт, что фестиваль фильм принял, и что это фестиваль категории А. Ну а потом весь, что я получил приз, меня убило на повал.
2: Так что это уже для меня было самотное вызнаменание. Так что то, когда мы достали эту цену, так то мне как-то поразило.
1: Новость о награждении Милан узнал уже в Праге. Он пробыл на фестивале только положенный для участника конкурса срок – 3 дня. В Москву вместе с ним приехали 3 продюсера фильма, сценаристка Павловская и исполнительница главной роли Ивана Хилкова. Точно так же с чистым сердцем улетели до закрытия фестиваля 2 французских актера, не подозревая, что их наградят на заключительном церемониале 2 призами за лучшую актерскую работу. Чешские режиссеры начинают уже твердо усваивать ту истину, что после падения коммунистического режима попасть с чешским фильмом, поставленным только чешскими продюсерами, на большой международный кинофестиваль – дело гиблое. Прошли времена, когда западные фестивали выдвигали и продвигали таланты из-за железного занавеса как нечто экзотическое.
2: Ну так я сам был главное... strašně zvědavý na to, jak vůbec bude ten film přijatý v zahraničí, jestli vůbec ty skutečnosti, které jsou tam popisované a které jsou dobře známé nám tady v Česku, tak jestli budou pochopitelné.
3: Mně bylo velmi interesné poznat, jak přijmou můj film v Moskvě, vůbec za hranicí. Pojmou li vše ty naše české díla zahraniční diváci? И тут я должен сказать, что московская публика и российские журналисты, кинокритики просто порадовали меня. Уже во время демонстрации фильма они реагировали точно так, как наши зрители. Они смеялись и, кажется, 9 раз аплодировали посреди фильма. Я был просто этим потрясен. Московские кинематографисты и публика имеют одинаковое с нами мироощущение. Посредством кино мы очень здорово понимали друг друга. Московские журналисты и критика мне показались глубже наших, более эрудированными. Наши критики пишут жестко. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, а это нисколько. Тогда как критики в России во главу угла ставят смысл, содержание фильма, исследуют сюжет и авторский замысел и пытаются вникнуть, удалось это авторам или нет, а потом уже судят.
1: Ну, Милан, вас ведь хвалили. А в хвалебных рецензиях режиссеры всегда видят и глубину, и эрудицию критика, тогда как в ругательной статье только тупость хулителя. Теперь, пожалуйста, сами своими словами опишите свой фильм.
2: No, tak ten film je vlastně prvoplánově o vztahu dívky a otce, tak je to o vztahu dívky, která nesnáší despotické chování svého otce v rodině.
3: Na prvním pláně film povествует об отношениях между дочерью и отцом. Дочь с молодых ногтей не переносит деспотического поведения отца. А надо сказать, что это не совсем обычный чешский папа. Он родом из Подкарпатской Руси, когда-то принадлежавшей Чехословакии, и после войны отобранный у нас Советским Союзом. Отец остался в Праге, где учился в институте, где женился на чешке. Но он продолжает быть щирым украинцем, с тоской по карпатским лесам и горам, где грибы величиной с хату. Отец ходит на работу и пишет стихи, он большой крикун и тусовщик. Силой заставляет гостей пить горилку и не отпускает их домой, запирает в кладовке. Дочь, всю жизнь воевавшая с деспотизмом отца, после его смерти начинает сама делать все то же самое, что и он. Эта сценаристка описала так свой родной дом и свое семейство. Но это на первом плане. На втором плане показывается, как в эту смешанную семью непрестанно приезжает украинская родня. Они до 89 года приезжали к нам, как на Запад. С другой стороны, члены семьи героев, родившиеся в Праге, тоже ездят к украинским родственникам, живущим в Швейцарии, и тоже ездят туда, как на Запад. И вот наш фильм также и о том, что мы неустанно путешествуем на Запад, чтобы снова очутиться на Востоке.
2: В
1: вашем фильме показаны и незваные гости, прибывшие когда-то в Чехию на более чем оригинальном виде транспорта.
2: Ну, оно, то є одно з міст Праги, де, мусим сказати, що публікум в Москві велице реагувало, а то є, коли татінок říká, приїде до Праги в добі, коли дійшло тоді око.
3: Да, это как раз одно из тех мест, где московская публика особенно бурно реагировала, буквально катаясь со смеху. Это то место, где показано, как семья в августе 68-го во главе с отцом возвращается в Прагу после летнего отдыха, проведенного в лесу. Отец приходит домой, поднимает жалюзи на окне и видит, что в него буквально упирается дуло русского танка, стоящего во дворе. И он с ужасом говорит: «Они уже здесь». И публика хохочет, как хохочет и у нас в Чехии. Потом наступает зима, за окном идет снег. Отец опять поднимает жалюзи ранним утром, а танкисты все еще сидят во дворе на танке. Только они уже как-то пообжились, обустроились, бреются и моются под снежком, а Дула по-прежнему заглядывает в квартиру наших героев.
1: Наверное, это был очищающий смех зала, смех, приносящий облегчение и вам, и им.
2: To byla vlastně ta reakce publika, ale později i novinářů, kteří o tom napsali vlastně hned bezprostředně už večer v televizi o tom hovořili a později teda druhý den.
3: Это была реакция публики, но позже на пресс-конференции я познакомился и со взглядами журналистов. Сразу же в этот вечер они говорили о нашем фильме по телевидению. Утром вышли рецензии на фильм, и многие писали, а это была середина фестиваля, что наш фильм лучшее, что им пока удалось посмотреть. А в таблице, где давались очки 10 лучшим фильмам, наш занял второе место после английского, который, как это ни странно, получил в итоге только неофициальный приз. А после нашей пресс-конференции о нас написали: «Наконец-то мы увидели живых людей».
2: Так что, вшимли си на той тисковце, что живем, так и конечно.
1: Надо сказать, что чешские газеты как-то мало писали и о московском фестивале, и о вашем успехе, и о том, что в жюри фестиваля работал чешский кинорежиссер Иржи Менцел, что само по себе тоже очень знаменательно.
2: Но мне то припомнило, то так трошку припарало, когда я потом тут читал эти новины, так мне то припарало дробатко, потому что тут наивиц писали о...
3: Когда по приезде я просмотрел наши газеты, то увидел, что в культурных рубриках больше всего писали в эти дни о летней киношколе, о проходившем где-то в Северной Чехии семинаре по кино. Я могу сравнить такое отношение только с тем, как если бы в Москве проходил чемпионат Европы по легкой атлетике, а наши газеты писали бы о районной спартакиаде где-нибудь в чешском Нимбурге.
1: А каким был московский кинофестиваль? Если вы, конечно, в состоянии несколько отвлечься от того, что он вам преподнес такой роскошный подарок.
2: Если бы я мог сравнить с Карловыми Варами, так это было несравнительно больше и монументальнее, дало бы сказать.
3: Ну, если сравнить его с нашим Карловарским, то он, конечно, был несравнимо многолюднее, монументальнее. Но из-за гигантских размеров города он был и несколько более отчужденным. Мы жили в роскошной гостинице «Метрополь», и нам было довольно трудно разобраться, где что происходит, где проходят какие-то интересные мероприятия. Так что это дало основание нашему старейшему и самому знаменитому режиссеру Крейчику патетически воскликнуть: «Мы стали пленниками отеля «Метрополь». Карловарский фестиваль в этом смысле более камерный, более уютный, там все на виду, но в Москве было гораздо больше выдающихся личностей мирового кинематографа, особенно американского. Мы этот факт комментировали словами, что широкая американская душа тянется к широкой русской душе и интересуется событиями в России, а мы, остальные европейцы, немного корчимся в их тени.
2: Потому что американцев там было, власне, наивиц.
1: Не скромничайте, Милан, ведь американцы помогли и вашему фильму.
2: Вот того мы так и слибовали, потому что, власне, этот сценарий уже достал цену в Соединенных Штатах, которая называется Hartley Merrill Prize.
3: Да, и мы возлагали на это большие надежды. Сценарий фильма получил премию Ассоциации американских кинематографистов. Премия и денежная помощь дается ежегодно одному сценарию из восточноевропейских стран.
1: Милан, у вас были возможности общения с российскими и другими кинематографистами? Или вы, как водится, у нас сидели только в своей компании, рассказывали друг другу пражские анекдоты и истории и тосковали по пользенскому пиву?
2: О, самозрение, имели мы возможность побавить. Гнет первый вечер, что сам приел, власне, так мы были на такой вельми ноблесни вечери в ресторане, в вельми ноблесни ресторации.
3: О нет, в первый же вечер пребывания в Москве мы были приглашены на роскошный ужин в роскошном итальянском ресторане «Арлекин». А до этого внизу мы посидели в баре с немецкими коллегами. Как вдруг с улицы раздался оглушительной силы взрыв, что-то засверкало, и все посетители попадали на пол. А мы с немцами для верности залезли под стол, думая, что на ресторан и на Москву вообще напали террористы. Когда все закончилось, официанты поднялись с пола, с достоинством стряхнули с себя пыль и сообщили, что это был фейерверк. А немецкая прокатчица, вылезшая с обиженным видом из-под стола, сухо заметила: «У нас фейерверк выглядит несколько иначе». Так что веселья было много. Мы, конечно же, встречались с интересными людьми, Для меня было честью познакомиться с Эриком Вайсманом, юрисконсультом крупнейших голливудских фирм, консультантом Ричарда Гира и Стивена Спилберга. И мы так легко

0: Чикаго, и они вели переговоры даже относительно его проката в Соединенных Штатах. Но я считаю, что это невероятно, такого быть не может.
1: А что вы думаете вообще о положении в кино в восточноевропейских странах и, в частности, в Чехии? Кино у нас осталось без государственных дотаций, без своего ведомства. Государство, в отличие от российского, не дало ни кроны на Карловарский кинофестиваль. Поколение знаменитых кинематографистов «Новой волны» ропщет. И вот недавно в вашем отсутствии весьма представительная компания режиссеров и актеров, вошедших в жюри нового сатирического фестиваля, присуждающего приз за самый гадкий поступок в области кинематографии, приз «Золотая свинья», объявила свою предварительную номинацию. Обладателем этого приза может стать и министр культуры Чехии, так как он среди трех кандидатов на приз.
2: Já si myslím, že třeba situace ruské kinematografie je velice, velice příbuzná té naší.
0: Думаю, что положение кинематографии в России в чем-то схоже с положением кинематографии в Чехии. Однако, как это ни странно, несмотря на прогнозы, гибель чешской кинематографии не состоялась. Частные продюсеры ставят около 20 фильмов ежегодно. Но что опасно, а этот процесс проходит и в России, уменьшается число кинотеатров. В рамках приватизации кинотеатры превращаются часто в залы для лазерных игр. Я не боюсь, что нас перестанут снимать фильмы, но как бы ни получилось, что их негде будет показывать. Деньги пока есть. Я говорю «пока есть», потому что ряд новых финансистов убеждается, что игровое художественное кино – это капиталовложение, которое не окупается. По крайней мере, в нашей маленькой стране это не бизнес. Они это могут понять и, возможно, перестанут нам давать деньги. Поэтому я тоже считаю, что перспектива у нас хуже, чем сегодня, когда мы переживаем настоящий постановочный бум. Мне кажется, что за ним грядет спад.
1: О чем стоит снимать кино? Западные кинематографисты нам советуют: изображайте новые общественные условия вашей жизни, и вы снова привлечете к себе внимание.
2: Но, samozřejmě, že se říká, že když máme nové životní podmínky, takže bychom měli točit o těch nových životních podmínkách, ale pro Boha.
0: Может быть, это и правда, но посмотрите, Бога ради, сколько у нас уже было поставлено пошлых комедий о том, как людям сваливается на голову по реституции наследство, как они морально не справляются с богатством. Я лично полагаю, что такие вещи должны всегда оставаться на заднем плане. А фильмы надо снимать о любви, о ненависти, о человеческих отношениях, а конкретные признаки сегодняшнего дня – это не предмет искусства, а декорация эпохи, времени. Крупным планом надо показывать любовь, ненависть, ревность, эгоизм, то есть вечные человеческие качества. Это вечные темы.
2: Ласка, ненависть, жадливость, собецтві и подобные людские власти, ты в нас зустанут навеки, а ты никогда не изменим, потому что человек просто сам себя не прескочит. А myslím si, že to je tudíž věčný téma.
3: Чешский обладатель приза «Серебряный Георгий» Милан Штайндлер, Нелли Павласкова.

канун начала второго века существования кино русская служба «Радио Свобода» предлагает еженедельно по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров» рассказ об одном из 20 лучших фильмов за первые 100 лет.

20 лучших – это результат внутреннего конкурса, который русская служба «Радио Свобода» провела, готовясь отметить 100 лет с возникновения кино. Дитя 19 века, именно в 20-м «Седьмая муза» обрела свой собственный язык и благополучно переходит в следующий век. В отличие от прочих изобретений века 19-го, вроде теории классовой борьбы, сданной в архивы Страшного суда. Кстати сказать, не без содействия со стороны важнейшего из искусств, которое самой своей природой не могло не подрывать и подрывало тоталитарные устои. «Мы вышли все на свет из кинозала», — сказал Иосиф Бродский. И говоря в масштабе отдельно взятой страны, возможно, не лишне здесь вспомнить, что первый акт перестройки, Горбачевско-Яковлевская культурная революция, именно и прежде всего началась в советском кино. Наша затея, если угодно, возникла как дань благодарности, как дань любви к кино. И, конечно, не только в его инструментальной функции средства борьбы за светлое будущее. У каждого из нас с экраном отношения глубоко интимные.

Участники конкурса – сотрудники русской службы, почти все авторы программы «Поверх барьеров». 9 прожженных кинозрителей, можно сказать, сыновей кинозала. Петр Вайль, Дмитрий Волчек, Юрий Гендлер, Александр Генис, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и координатор проекта, ведущий программы Сергей Юринен. Каждому было предложено составить свой индивидуальный список из 20 лучших картин. Звучит это просто, но попробуйте на досуге выбрать 20 ваших лучших и немедленно окажетесь в ситуации на разрыв аорты. Как удержать пепел и алмаз? Что вычеркнуть, чтобы вместиться в положенный предел? Профессию репортер или таксиста? По факсу из наших бюро в Москве и Нью-Йорке списки приходили в пражскую штаб-квартиру. И когда предварительная работа была закончена, начался суровый отбор. Сразу стало ясно, что картина названа единожды. Я не скажу кем, но приведу примеры, чтобы дать вам представление о радикальности субъективизма коллег-соучастников. Так вот, «Андалузский пес», «Лоренс Аравийский», «Бирманская арфа», «Санта Сангре», «Пазолиниевский свинарник» или «Сталинский свинарка и пастух». Так вот, эти названные один раз картины шанса попасть в окончательный список не имеют. К сожалению. И поэтому мы приняли предложение одного из участников в заключение цикла сделать дополнительную 22-ю передачу, в которой каждый из номинаторов расскажет о своем сокровенном и подкожном фильме, будь то «Кавказская пленница» или «Пазолиниевская экранизация божественного маркиза». В результате, как выразился коллега Борис Михайлович Парамонов, будет, так сказать, кино с человеческим лицом.

Но вернемся к работе над официальным списком кинодвадцатки «Радио Свобода». По пять раз мы назвали две картины – «Амаркорд» Феллини и «Полет над гнездом кукушки» Формана. Фильмы названы по четыре раза – «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Коппола, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Фанни Александр» Ингмара Бергмана и «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. Фильмы, поименованные трижды – «Дорога Феллини», «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Пепел и алмаз» Анджея Вайды и «Последняя танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. С очевидными лидерами проблем не было. Сложности возникли с фильмами, названными по два раза. Таких двугалочных у нас оказалось 19. Поскольку в списке лидеров уже было 13 картин, нужно было оставить всего 7. Если умолчать про сердца, которые при этом обливались кровью, к процессу исключения мы приступили, руководствуясь следующими установками. При прочих равных условиях отдать предпочтение великой, но не вошедшей в лидерский список кинодержаве, либо великому, но отсутствующему у нас мастеру кино. И напротив, присутствие мастера, скажем, того же Бергмана или Коппола, один фильм которых был назван, допустим, 4 раза, исключало его же фильм, названный только 2. Таким образом, в финальный список не вошли ни «Земляничная поляна», ни «Апокалипсис сейчас», но были включены такие кинодержавы, как Франция, Япония и Советский Союз. С двумя первыми проблем не было, ибо, по большому счету, Япония для всех нас равнялась Росимону. А Франция, страна, где с комедией в одном кадре братьев Люмьер, политый плевальщик, родился мировой кинематограф, удержалась в финале только благодаря фильму «На последнем дыхании». Эта картина Жан-Люка Годара, кстати сказать, в начале 90-х, удостоилась официального титула лучшего европейского фильма за 30 лет. Первая кинематографическая родина большинства участников нашего конкурса – Советский Союз. Именно «Союз», а не «Новая Россия», дал нам 3 картины, названных 2. «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина и «Броненосец Потемкин». Вряд ли бы нас одобрили Александр Исаевич Солженицын и его зэки-интеллектуалы из повести «Один день Ивана Денисовича», однако, согласно нашим принципам, предпочтение тут было отдано Сергею Эйзенштейну, который на первой копии своего броненосца собственноручно раскрасил флаг восстания, а белым он быть никак не мог даже в эпоху черно-белую, красными чернилами.

Время огласить итоги нашего конкурса. Что касается стран, их семь. Соединенные Штаты Америки, Италия, Франция, Швеция, Япония, Польша и Советский Союз. Ну а теперь наша кинодвадцатка в хронологической, я повторяю, чисто в хронологической последовательности. Лучшими картинами за первые 100 лет кино «Радио Свобода» называет «Броненосец Потемкин» Сергей Эйзенштейн, СССР, 1925 год. «Огни большого города» Чарли Чаплин, США, 31 год. «Новые времена» Чарли Чаплин, США, 36 год. «Рим. Открытый город» Роберто Россолини, Италия, 46 год. «Росимон» Акира Куросава, Япония, 50-й. «Дорога» Федерико Феллини, Италия, 54 год. «Пепел и алмаз» Анджей Вайда, Польша, 58 год. «На последнем дыхании» Жан-Люк Годар, Франция, 59 год. «В джазе только девушки» Билли Уайлдер, США, 59-й. «Психоз» Альфред Хичкок, США, 60-й год. «Рокко и его братья» Лукино Висконти, Италия, 60-й. «Восемь с половиной» Федерико Феллини, Италия, 63-й. «Буч Кэссиди и Санданс Кид» Джордж Рой Хилл, США, 69-й год. «Крестный отец» Фрэнсис Форд Коппола, США, 72-й год. «Последняя танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, Франция, Италия, 73-й год. «Полет над гнездом кукушки» Милош Форман, США, 75-й год. «Энни Холл» Вуди Аллен, США, 77-й год. «Фанни и Александр» Ингмар Бергман, Швеция, 83-й год. «Свои парни» Мартин Скорсезе, США, 1992.

Итак, вот наши 20 фильмов. Наше коллективное объяснение в любви кино. По-матерински уютному чреву зала, надежно защищающему нас в то время, когда лицом к лицу с экраном мы, зрители, знающие цену звуку, но прежде всего существа визуальные, безоглядно и безнаказанно отдаемся на волю наших самых заветных желаний и самых рискованных авантюр, переходя, перелетая, трансгрессируя, как говорят психоаналитики, поверх барьеров своих собственных запретов и табу. Сон – «Осуществленное желание», – отчеканил Фрейд. В этом смысле можно сказать, что наша кинодвадцатка – это 20 золотых снов человечества в 20 веке. Снов, у которых при всем разнообразии содержания один и тот же пафос и один источник – свобода. «Двадцатка. Радио Свобода». Рассказ об одном из наших 20 любимых фильмов слушайте каждую неделю по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров». До свидания в эфире. Продюсер этого выпуска в Праге Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.

0: И в конце выпуска фрагмент из интервью с шахматистом Виктором Корчным. Беседу ведет Антон Устинов. Эфир 15 февраля 80 года.
1: 8 марта в австрийском городе Фельден начнется один из четвертьфинальных матчей, в котором Виктор Корчной играет против советского гроссмейстера Тиграна Петросяна. В связи с этим событием, в связи с тем, что пишет советская печать о предстоящем матче, в свете общей дискуссии, которая разгорелась вокруг Олимпийских игр в Москве и, в частности, вокруг проблемы «спорт и политика», наконец, в связи с осуждением в Москве на 2,5 года сына Виктора Корчного, Игоря Корчного, мы пригласили в нашу студию гроссмейстера Корчного, чтобы обсудить все эти вопросы. Виктор Львович, сейчас во всем мире идет дискуссия, проводить ли Олимпийские игры в Советском Союзе, в стране, которая совершила агрессию против другой страны, против своего соседа Афганистана. Так вот, в хоре голосов, которые звучат по этому поводу, явственно выделяются голоса советских представителей и различного рода спортивных функционеров на Западе. Голоса эти призывают не смешивать политику со спортом. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вы на протяжении долгого времени находитесь в числе ведущих шахматистов мира. Чувствовали ли вы это постоянное переплетение спорта и политики в вашей жизни, влияние политических факторов на вашу шахматную деятельность?
2: Я это чувствую все время. Я как бы жертва этого переплетения спорта и политики во многих аспектах. Ведь меня бойкотируют в соревнованиях советские шахматисты, Советская шахматная федерация и федерации некоторых других стран. Мой сын осужден на 2,5 года согласно заявлению ТАСС за поведение своего отца. Ну, это ли не сплетение спорта и политики? Что касается меня, я против Олимпийских игр в Москве, потому что это будет просто доказательство правоты советской политики и советского режима внутри страны и на, так сказать, внешних фронтах. Я против Олимпиады в Москве.
1: Значит, можно сказать, что то, что произошло сейчас с вашим сыном в Советском Союзе, и если мы вспомним сегодня матч в Багио, собственно, это два кульминационных пункта переплетения политики и шахмат, то, в чем вам пришлось встретиться в вашей жизни.
2: Да, и добавим еще, что на протяжении последних нескольких лет я не имею возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, поскольку организаторы поставлены перед альтернативой. Или они приглашают советских гроссмейстеров, или меня. И большей частью они предпочитают группу советских гроссмейстеров, нежели меня одного.
1: Значит, если бы вам сегодня пришлось участвовать так же, как членам МОКа, в голосовании по поводу участия спортсменов западных стран в Москве, как бы вы голосовали? И считаете ли вы, сразу же продолжение этого вопроса, действительно эффективной мерой то, что западные спортсмены откажутся от участия в Олимпийских играх в Москве?
2: Вероятно, членам Международного олимпийского комитета нелегко. Но они как-то не хотят считать себя гражданами своих стран, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции. Они считают себя членами Олимпийского комитета. А будь они просто гражданами, например, Соединенных Штатов или Франции, конечно, они должны голосовать резко против вторжения советских войск в Афганистан. Конечно, как граждане своих стран, они ни в коем случае не должны ехать в Москву для того, чтобы сообщить советскому народу: мы приветствуем вашу агрессию.
1: 21 декабря ваша жена Бела Корчная обратилась к письмом ко всем участникам отборочного цикла чемпионата мира по шахматам – Адаряну, Петросяну, Полугаевскому, Портишу, Спасскому, Талю и Хубнеру, а также к чемпиону мира Карпову. Я не знаю, получила ли она ответы на это письмо. Если не получила, с учетом различных обстоятельств работы почты, советской почты в данном случае. Если вы хотите, вы можете зачитать это письмо. Если адресаты не получили это письмо в свое время, они могут откликнуться на нашу передачу. Может быть, они пожелают после этого ответить вашей жене.
2: Хорошо. Письмо моей жены, оно немножко наивное, но, в общем, мы сходимся с нею в нескольких пунктах. Поэтому я зачитаю. 19 декабря моего сына Игоря Корчнова осудили по искусственно созданному обвинению в уклонении от службы в армию. Отсудили для того, чтобы вам легче было бороться за шахматную корону. Я хочу, чтобы вы знали, что каждого из вас, кто безмолвно наблюдал за многолетней травлей семьи своего шахматного противника, я считаю ее соучастником и совиновником расправы над моим сыном. Вот уже третий год, несмотря на многочисленные ходатайства, семье Виктора Корчнова отказывают в законном праве выезда из СССР для воссоединения с ним. Нет никакого сомнения в том, что власти, если они не встретят решительного отпора со стороны шахматистов, будут и впредь преследовать нашу семью, чтобы мешать Корчному играть в полную силу. Вы, конечно, понимаете, что ваш отказ от участия в очередном цикле борьбы за титул чемпиона мира, даже одна угроза такого отказа, могут привести к прекращению недостойного цивилизованного мира мучительства нашей семьи. Почему же вы не решаетесь проявить мужество и добиться права бороться с Виктором Корчным в равных условиях? Пусть хоть этот цикл борьбы за шахматную корону будет свободен от политических расчетов. Не сделав этого, как вы можете с чистой совестью бороться за звание чемпиона мира? Белокорчная, 21 декабря 1979 года. Видите, я немало старался для того, чтобы привлечь внимание общественных организаций, внимание прессы, внимание правительств и важных людей Запада для того, чтобы освободить мою семью. Они работают, они обращаются в Советский Союз, в различные инстанции с просьбой освободить мою семью. Но кроме того, я пришел к выводу, что одним из важнейших, что ли, одно из важнейших направлений было бы добиться успеха в Международной шахматной федерации, поскольку участие в шахматных соревнованиях очень важно для советских шахматистов, а в то же время соучастие советских гроссмейстеров в преследовании моей семьи очевидно. И потому первым и естественным было бы просто исключить советских гроссмейстеров из ряда соревнований, скажем, на первенство мира. Мне пока добиться этого не удалось. Мне не удалось склонить на свою сторону президента Международной шахматной федерации, который, коротко говоря, ведет себя примерно так же, как лорд Киланин в Международном олимпийском комитете. Мне не удалось привлечь на свою сторону шахматные федерации многих стран, но, должен сказать, ситуация несколько изменилась. И третий мир, как известно, решает, что в Организации Объединенных Наций, что в Международной шахматной организации. И вот сейчас этот третий мир настроен очень резко против Советского Союза, потому что каждая страна боится, что она подвергнется участи Афганистана. И мне кажется, если в течение ближайших нескольких месяцев моя семья не будет освобождена, мне нужно будет потратить несколько драгоценных месяцев для этого, но я добьюсь того, что большинство стран, входящих в Международную шахматную федерацию, поддержит мою просьбу о давлении на советские власти в отношении моей семьи.
1: Можно ли сказать, что, обращаясь к письмами к советскому руководству по поводу вашего сына и выезда вашей семьи на Запад, вы как бы предлагаете советским властям предпринять шаги, которые в дальнейшем позволили бы нормализовать ваши встречи с советскими шахматистами, привести их в нормальное русло?
2: Вероятно, так. Во всяком случае, недавно я предпринял еще одну попытку. Я послал чемпиону мира Карпова письмо, где сообщил ему о том, что моя книга о состоявшемся матче в Багио готова, что она очень острая, и что я могу предложить ему обменяться, если моя семья будет отпущена до начала марта, моя книга не будет опубликована. То же самое я сделал, я повторил, я послал письмо одному из членов Политбюро ЦК КПСС. Не будем называть его имя, если он хочет сделать доброе дело, зачем же его открывать. Я послал ему письмо, а в письмо вложил несколько страничек из моей уже готовой книги. Я попросил его до начала марта освободить мою семью, иначе я опубликую свою книгу на 9 языках и обещал ему как минимум 500 000 тираж.
1: Значит, можно сказать, что часть времени вашей подготовки к новому циклу отборочному была посвящена написанию различного рода писем и отправке их в различные инстанции.
2: Да, что делать, в конце концов, это одна из проблем, ну, не менее важная, чем моя шахматная подготовка к матчу с Петросяном.
0: Виктор Корчной из интервью 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением, потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая mm-hmm. фраза в немецком. То есть, действительно, вся...
0: Как это по-немецки?
2: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
0: Ага,
2: то
0: понятно.
2: Есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да, да, да.
2: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии, ну, мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немца, mm-hmm. да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
0: Угу.
2: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы в смысле...
2: Я штаб-квартиры сам, да. Есть да. буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
0: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
2: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая остальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной
0: системы. Трабанту, да, и так далее.
2: Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
0: Да.
2: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
0: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
2: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупнейших европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
0: да.
2: государство.
0: Ну да, до 60-е и 70-е годы. Да,
2: конечно. Бисмарк, в зависимости от исторического периода, на территории современной Германии было 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска, и американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
0: Да.
2: А понять баварца...
0: Это Хохдойч, да, классический
2: очень
0: Хохдойч.
2: Очень непросто, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
0: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
2: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но, с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток — это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
0: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
2: Это очень по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
0: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке, можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
2: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных, по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
0: Ну да.
2: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
0: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а у нас новое государство. Но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия. Да? Вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
2: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
0: О.
2: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации, вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма, это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграло большую роль.
0: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
2: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
0: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
3: Ну, можно начать с спекуляции, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии

0: Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который, самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
2: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже так фигурально говоря и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
1: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
2: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать

0: коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого брандмаура? Вагенкнехт, Делинке, левые?
0: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
0: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3, 4, 5 основных тезиса вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле. Понятно. С конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силой именно на всем германском пространстве.
1: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. Все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
0: Это уже происходит.
1: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
0: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот так косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
1: Да.
0: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
1: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
2: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены, этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем. повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграции, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
1: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамдани в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
2: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала. Это вопрос коллапса мейнстрима. Да? Вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия Смер, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, большей толерантностью и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
2: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что у такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше,
1: Да.
2: чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот этот уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это
2: Ну
1: собственно,
2: и
1: фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. А кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет. Насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
2: ну, поневоле, поскольку он прежде всего там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим, к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно, он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им
1: Ну да.
2: комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
2: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
1: Да.
2: да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг. То есть они сдвигаются немножко к центру. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности... Кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? Вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони. Да? Прекрасный, уже бессменный, да? Рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
2: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема... Но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикально статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов за последние годы сменилось.
2: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
1: Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
2: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот, самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году, и по сути тем, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр, то есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
1: да.
2: И,
1: да.
2: И дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да, да. Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
2: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет что-то радикальное. Но пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его... как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это самый, самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре, вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
2: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос, на самом деле, будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новое экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
10: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
11: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
12: Очень осторожно.
13: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
14: Я не употребляю информацию.
15: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
16: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
18: Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» – «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «Эль Мирадор». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки Melody Prache. Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal» — «Эмоционально вечно». И слушаем песню «Pyramids in the Clouds» — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melody's Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее, и повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you.

Кримин Джей и Джинни Хоукинс, песня «We Love», альбом «My Little Shop of Horrors». Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный и называется просто «24 февраля 2022 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 1994 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 1998 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Yes, moment, check.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
5: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Generation Sex 6-го альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Red Generation, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001-го года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го. И последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика. И вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется You'll Never Work in This Town Again. Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Elfie». Well, you're told it. Right, we can begin.

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life», «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу – знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X вместе с известной Ксен Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «John Doe Folk Trio». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Kyo». «Kyo» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта «Kyo» слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
19: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
18: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
20: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Popcorn Books» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Popcorn Books» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
18: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
4: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вела ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свободы России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свободы России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову, и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
18: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
18: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
5: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
18: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
5: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
18: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
5: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
18: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
5: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организаций, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например. Мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
18: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды. Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
5: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
18: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо, и «Мемориал» обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
5: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наше обращение по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из «Мемориала» сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
18: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
4: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад

0: позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллиона рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советует ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является собственностью.

0: особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
0: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть, в принципе, информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
0: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и решила этим поделиться. Вот, в итоге, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Теперь в частных не сделают. Тем более хорошо, бесплатно тогда, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Всеми способами, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. И плюс в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: В частных клиниках. В частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение ее в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает. Врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборт, и ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или не продолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллегий пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И, в частности, я прямо процитирую член Совет по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений. Это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да. Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать или лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить, она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
10: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
11: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
12: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
11: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
10: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну, мудак, надо. Я говорю, ну да, мудак, ну, стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Сам Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да, он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
11: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
10: В тот момент в СИЗО отбывали, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, еще тогда был в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я, честно, я думал до последнего, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. Потому что, бред сивой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там, небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
11: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
10: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Дубинками били, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там, на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, там это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там опиздение там каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать. Побили, да и все.
11: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода.
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
14: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
15: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
14: В кавычках, если то да.
15: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
16: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
17: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
18: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
19: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
20: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
13: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
11: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
10: Я за 5 лет дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в строгих условиях отбывания наказания. В камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере 5 человек и размером 3 на 5. Прогулка 1 час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масло, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это, когда я рассказываю за 1 минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас выделывается.
11: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
10: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. В зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, стриптизер, он просто здоровый дядька. Он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, детина ходил. Он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, когда от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, у кого-то робот, Кузя. прыщ, рыжий, там один из них, там, брусничный Тетерев, до такой степени, там, ну, он финовец, ну, никакой, вот брусничный Тетерев, он как, он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть я уже не говорю, там передозировка наркотиков, это вообще легко, там укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой и откачивала. То есть и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
11: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
10: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду, наверное, на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то, закончился 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не наказан. Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
11: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
0: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, где находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его.

0: там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание, ждали, ну, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми, и Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я там помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительное. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
10: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
11: Был такой грех.
10: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.
12: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
1: Кирилл, я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
2: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначная, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. И... Но если говорить...
1: Да.
2: Что-что?
1: Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
2: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такое необычное тоже ход. Ну, избиения и пытки тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы как бы вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
1: хорошо.
2: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией, и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
2: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
2: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
1: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
2: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
2: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадание, нет.
1: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
2: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходит на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
1: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
2: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать, и мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание, но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
2: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
2: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да? Это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да? Они, например, обеспечивают определенную эффективность управления. Потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Кирилл, а вот почему внутриэлитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
2: Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном, они касаются, не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. И Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинения, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, ну, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
1: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
2: Они, это, ну, вообще это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий, ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
1: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
2: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22 года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
1: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
2: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что как бы, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорит все неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня. Ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы их им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Во второй половине часа к столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Отбор лучшего из множества великих. Начнется выпуск с диалога с Миланом Шнайдлером, чешским лауреатом Московского кинофестиваля. Вторая тема – немецкий телефильм «Три дня в апреле». Эфир 2 августа 1995 года.
1: Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринен.

К столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио Свобода. Во второй части выпуска, минут через 25-26, рассказом о нашей внутренней культурной инициативе мы спустим на волны свободы новый цикл передач. Два материала первой части выпуска тоже о кино. Диалог с Миланом Штайндлером, чешским лауреатом минувшего московского фестиваля, но сначала телефильм, немецкий, «Три дня в апреле».

0: Картина «Три дня в апреле» режиссера Оливера Шторца – одно из событий года в Германии. Показанная по Первому каналу немецкого телевидения, фильм собрал аудиторию в 4 миллиона зрителей. Специально для программы «Поверх барьеров» картину представляет немецкий писатель, публицист и переводчик с русского Фридрих Хитцер. С текстом заметки познакомлю вас я. Все начинается с археологической находки. При расширении железнодорожного полотна на станции маленького швабского городка Нессельбюле обнаружены человеческие останки. Глядя на скелеты, жители городка заранее радуются исторической сенсации. Они любят свой краеведческий музей. Чем древнее находка, тем больше гордости за культуру родного края. А тут возникает мнение, что кости, наверное, еще каменного века. И только Анна, седоволосая женщина в толпе, знает, что эти скелеты из времен не столь отдаленных. В те времена у Анны была белокурая коса, и носила она красивую форменную куртку вожатой местного союза германских девушек. Полная искреннего энтузиазма, неколебимая и убежденная в том, что немцы на подлость не способны. И вдруг вера немецкой девушки в Германию рухнула в течение 3 дней в апреле 45 года. Линия фронта в 20 километрах. Уже слышны раскаты американской артиллерии. Германия проиграла войну. На этот счет в городке сомнений ни у кого нет. И прежде всего у отбившихся от своих войск солдат, сидящих в местном питейном заведении. Их развлекает актриса фронтового театра. ССовцев в округе нет, и она уже поет им американские флягеры. Кругом царит одно – торопливая жажда жить. Никто не уверен, доживет ли он до прихода войск противника. Никто не знает, что будет после этого. Не только старшая сестра Анны, которая все свободное от работы на ферме время проводит на сеновале с рабочим военнопленным французом. Даже добродетельная Матрона, жена главного смотрителя этой станции Рейхсбана, имперской железной дороги, дает волю своим страстям. Но праздник жизни вдруг кончается. В городке появляются цепные псы режима, эсэсовцы. Корректные и беспощадные, они наводят орднунг. Ставят к стенке дезертира и возвращают изнуренных солдат на фронт, под американские танки. Анне непонятно, что происходит, она еще не боится своих. Но тут на деревню обрушивается настоящая беда. На заброшенной станции Рейхсбана останавливается поезд. Отцеплены 3 вагона для перевозки скота. Сквозь забранные колючей проволокой окна смотрят люди в полосатых тряпках, измученные, полумертвые. Это узники концлагерей «Ауф-транспорт» на перевозке, как говорилось на казенном языке Рейха. 2 умерли в пути. ССовцы заставляют узников закопать их прямо у вагонов. В Нессельбюле слышали о лагерях, но с подобным лицом к лицу никто не сталкивался. А теперь трагедия за дверью дома. День и ночь, 3 суток подряд. Швабы слышат стоны и крики о помощи. Что же делать? Анна и другие горожане собирают еду, везут на тележке к вагонам. Они заперты. Молодой штурмбанфюрер СС, подкупленный бутылкой Реми Мартен, разрешает открыть их на 10 минут, и ни секунды больше. От вида узников на перевозке швабы впадают в шок, их начинает тошнить. Они даже не способны раздать узникам собранную ими еду. Реальность слишком невыносима. Только польская работница с фермы родителей Анны успевает сунуть в обессилевшие руки несколько огромных коврик хлеба. ССовцы запирают засовы, городу предстоит очередная ночь лицом к лицу с вагонами. Война, которая началась отсюда, из Германии, вернулась обратно и перевернула все вверх дном. В стране ничего больше не работает, рухнул хваленый немецкий порядок. Высшие инстанции Рейхсбана не отвечают на запросы. Аккуратные чиновники, тщетно дожидающиеся распоряжений сверху, раздираемы то страхом, то надеждой. С одной стороны, эсэсовцы беспощадно расправляются с любым предателем, даже с бравым фельдфебелем, инвалидом войны. С другой, вот-вот придут американцы. Все застыло в неподвижности. Крики из вагонов с заключенными становятся невыносимыми, но помочь узникам у швабов нет возможности. «У меня тут не кладбище, у меня вокзал», — говорит начальник железнодорожной станции, которого не в последнюю очередь беспокоит, о чем подумают победители, обнаружив в городке вагоны с узниками. Фронтовая актриса подкупает эсэсовцев французским коньяком. Они снимают оцепление и бросают вагоны на произвол судьбы. Мужское население городка собирается на совет. Решение единогласно. С помощью ломов швабы приводят вагоны в движение и, раз-два, взялись... закатывают с глаз подальше, куда-то в лес, за горизонт коллективного сознания. В психоанализе, пишет Фридрих Хитцер, есть термин «вытеснение». Это когда люди переживают нечто настолько невыносимое, что сознание с этим не в силах справиться. Воспоминания о пережитом ужасе столь глубоко загоняются в подсознание, что в дальнейшем они с чистой совестью отвечают: «Да вы что? Неужели такое было с нами? Нет, быть того не может. Ничего мы об этом не слышали, да и не наше это дело, и вообще хватит копаться в прошлом». Режиссер картины «Три дня в апреле» Оливер Шторц создал визуальный образ вытеснения, случившегося со многими немцами военного поколения. И поскольку при этом он сумел обойтись без позы высокомерного обвинения, фильм произвел редкое в Германии воздействие в смысле прозрения о прошлом страны. Действие происходит на родине режиссера, в местах, где он родился и вырос. А события на вокзале швабского городка, настоящего названия Эккартсхаузен, он узнал случайно 40 лет спустя. Известно, что подобные перевозки узников нацистских лагерей происходили тогда по всей территории Германии. Руководство Третьего Рейха и СС дали приказ очистить концлагеря от узников. Их увозили или перегоняли от линии фронта с тем, чтобы никто из них не попал в руки наступающего с двух сторон противника. Были планы их полного уничтожения, но в Германии последних недель войны царил такой непривычный для этой страны хаос, что многие узники выжили. Какая судьба постигла узников тех трех вагонов, Оливер Шторц не знает. С другой стороны, снимал он на этот раз не документальный фильм, а скорее деревенское предание, сохраненное очевидицей. Смирился ли сам режиссер с судьбой вытесненного прошлого? Нет. В описанные времена он был того же возраста, что его героиня, сам пережил трагический абсурд последних дней войны. Только Оливер Шторц не перестает вспоминать. Он верит во всеочищающую силу скорби. И несмотря на швабский акцент, картина его содержит все элементы универсальности. Я думаю, для зрителей Германии, заканчивает Фридрих Хитцер, большая удача, что Оливеру Шторцу удалось внедрить такой фильм, как «Три дня апреля», в повседневный поток того, чем наше телевидение пытается привлечь внимание аудитории. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Диалог с лауреатом. В нашей пражской студии обладатель приза «Серебряный Георгий» 19-го Московского международного кинофестиваля чешский режиссер Милан Штайндлер. Беседу с ним ведет Нелли Павласкова.
1: Режиссеру Милану Штайндлеру, выпускнику Пражской киноакадемии, 36 лет. «Спасибо за каждое новое утро» – это его второй художественный кинофильм. Как и первый, комедия «Залезь обратно в гроб», он поставлен по сценарию кинодраматурга Галины Павловской. Милан больше известен в Чехии как комический артист, выступающий в популярном пражском студийном театре «Склеп» – «Подвал», а в последнее время и как киноактер. Он, например, снимался в одной из главных ролей в фильме Веры Хитиловой «Копыта туда, копыта сюда», который участвовал в конкурсе 17-го Московского кинофестиваля. Снимается он и в фильмах своих бывших сокурсников по киноакадемии, и в сатирических телепередачах «Чешская содовая». Фильм «Спасибо за каждое новое утро» получил в Чехии все мыслимые и немыслимые награды за прошлый год, но прежде всего он стал обладателем «Золотого чешского льва». Я спросила Милана Штайндлера, как он себя чувствует в качестве лауреата «Серебряного Георгия», по сути, главного приза этого фестиваля, так как «Золотой» не был вручен никому.
2: No, je to můj zlatý stříbrný Georgij, že jo. Zlatý je, protože k němu mám takový zlatý vztah samozřejmě. Ale cítím se dobře, pochopitelně, protože to je takový potvrzení того усилий, который трвало власне...
3: Это мой золотой серебряный Георгий, потому что для меня он мое золото. Я чувствую себя хорошо, потому что наша долголетняя работа над фильмом с 90-го года не пошла на смарку, а напротив принесла нам радость и стимул для новой работы. Мы со сценаристкой Галиной Павловской решили снова снять фильм по ее сценарию, раз уж наше сотрудничество оказалось не таким уж порочным. Для меня уже сам факт, что наш фильм был принят Московским фестивалем в конкурс, означал очень много. Честно говоря, я и не рассчитывал, что мы получим какой-нибудь приз. Для меня действительно очень важным был факт, что фестиваль фильм принял, и что это фестиваль категории А. Ну а потом весь, что я получил приз, меня убило на повал.
2: Так что это уже для меня было самотное вызнамерание. Так что, когда мы достали эту цену, так то мне как-то поразило.
1: Новость о награждении Милан узнал уже в Праге. Он пробыл на фестивале только положенный для участника конкурса срок – 3 дня. В Москву вместе с ним приехали 3 продюсера фильма, сценаристка Павловская и исполнительница главной роли Ивана Хилкова. Точно так же с чистым сердцем улетели до закрытия фестиваля 2 французских актера, не подозревая, что их наградят на заключительном церемониале 2 призами за лучшую актерскую работу. Чешские режиссеры начинают уже твердо усваивать ту истину, что после падения коммунистического режима попасть с чешским фильмом, поставленным только чешскими продюсерами, на большой международный кинофестиваль – дело гиблое. Прошли времена, когда западные фестивали выдвигали и продвигали таланты из-за железного занавеса как нечто экзотическое.
2: Ну так я сам был главное... strašně zvědavý na to, jak vůbec bude ten film přijatý v zahraničí, jestli vůbec ty skutečnosti, které jsou tam popisované a které jsou dobře známé nám tady v Česku, tak jestli budou pochopitelné.
3: Mně bylo velmi interesné poznat, jak přijmou můj film v Moskvě, vůbec za hranicí. Pojmou li vše ty naše české díla zahraniční diváci? И тут я должен сказать, что московская публика и российские журналисты, кинокритики просто порадовали меня. Уже во время демонстрации фильма они реагировали точно так, как наши зрители. Они смеялись и, кажется, 9 раз аплодировали посреди фильма. Я был просто этим потрясен. Московские кинематографисты и публика имеют одинаковое с нами мироощущение. Посредством кино мы очень здорово понимали друг друга. Московские журналисты и критика мне показались глубже наших, более эрудированными. Наши критики пишут жестко. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, а это нисколько. Тогда как критики в России во главу угла ставят смысл, содержание фильма, исследуют сюжет и авторский замысел и пытаются вникнуть, удалось это авторам или нет, а потом уже судят.
1: Ну, Милан, вас ведь хвалили. А в хвалебных рецензиях режиссеры всегда видят и глубину, и эрудицию критика, тогда как в ругательной статье только тупость хулителя. Теперь, пожалуйста, сами своими словами опишите свой фильм.
2: No, tak ten film je vlastně prvoplánově o vztahu dívky a otce, tak je to o vztahu dívky, která nesnáší despotické chování svého otce v rodině.
3: Na prvním pláně film povestuje o odnošeních mezi dcerou a otcem. Dcera z mladých noktěj neperenosí despotického chování otce. А надо сказать, что это не совсем обычный чешский папа. Он родом из Подкарпатской Руси, когда-то принадлежавшей Чехословакии, и после войны отобранный у нас Советским Союзом. Отец остался в Праге, где учился в институте, где женился на чешке. Но он продолжает быть щирым украинцем, с тоской по карпатским лесам и горам, где грибы величиной с хату. Отец ходит на работу и пишет стихи, он большой крикун и тусовщик. Силой заставляет гостей пить горилку и не отпускает их домой, запирает в кладовке. Дочь, всю жизнь воевавшая с деспотизмом отца, после его смерти начинает сама делать все то же самое, что и он. Эта сценаристка описала так свой родной дом и свое семейство. Но это на первом плане. На втором плане показывается, как в эту смешанную семью непрестанно приезжает украинская родня. Они до 89 года приезжали к нам, как на Запад. С другой стороны, члены семьи героев, родившиеся в Праге, тоже ездят к украинским родственникам, живущим в Швейцарии, и тоже ездят туда, как на Запад. И вот наш фильм также и о том, что мы неустанно путешествуем на Запад, чтобы снова очутиться на Востоке.
1: В вашем фильме показаны и незваные гости, прибывшие когда-то в Чехию на более чем оригинальном виде транспорта.
2: Ну, оно, то є одно з міст Праги, де, мусим сказати, що публікум в Москві велице реагувало, а то є, коли татінек říká, приїде до Праги в добі, коли дійшло тоді
3: око. Да, это как раз одно из тех мест, где московская публика особенно бурно реагировала, буквально катаясь со смеху. Это то место, где показано, как семья в августе 68-го во главе с отцом возвращается в Прагу после летнего отдыха, проведенного в лесу. Отец приходит домой, поднимает жалюзи на окне и видит, что в него буквально упирается дуло русского танка, стоящего во дворе. И он с ужасом говорит: «Они уже здесь». И публика хохочет, как хохочет и у нас в Чехии. Потом наступает зима, за окном идет снег. Отец опять поднимает жалюзи ранним утром, а танкисты все еще сидят во дворе на танке. Только они уже как-то пообжились, обустроились, бреются и моются под снежком, а Дула по-прежнему заглядывает в квартиру наших героев.
1: Наверное, это был очищающий смех зала, смех, приносящий облегчение и вам, и им.
2: To byla vlastně ta reakce publika, ale později i novinářů, kteří o tom napsali vlastně hned bezprostředně už večer v televizi o tom hovořili a později teda druhý den.
3: Это была реакция публики, но позже на пресс-конференции я познакомился и со взглядами журналистов. Сразу же в этот вечер они говорили о нашем фильме по телевидению. Утром вышли рецензии на фильм, и многие писали, а это была середина фестиваля, что наш фильм лучшее, что им пока удалось посмотреть. А в таблице, где давались очки 10 лучшим фильмам, наш занял второе место после английского, который, как это ни странно, получил в итоге только неофициальный приз. А после нашей пресс-конференции о нас написали: «Наконец-то мы увидели живых людей».
2: Так что, вшимли си на той тисковце, что живем, так и конечно.
1: Надо сказать, что чешские газеты как-то мало писали и о московском фестивале, и о вашем успехе, и о том, что в жюри фестиваля работал чешский кинорежиссер Иржи Менцел, что само по себе тоже очень знаменательно.
2: Но мне то припомнило, то так трошку припарало, когда я потом тут читал эти новины, так мне то припарало дробатко, потому что тут наивиц писали о...
3: Когда по приезде я просмотрел наши газеты, то увидел, что в культурных рубриках больше всего писали в эти дни о летней киношколе, о проходившем где-то в Северной Чехии семинаре по кино. Я могу сравнить такое отношение только с тем, как если бы в Москве проходил чемпионат Европы по легкой атлетике, а наши газеты писали бы о районной спартакиаде где-нибудь в чешском Нимбурге.
1: А каким был московский кинофестиваль? Если вы, конечно, в состоянии несколько отвлечься от того, что он вам преподнес такой роскошный подарок.
2: Если бы я мог сравнить, например, с Карловыми Варами, так это было несравнительно больше и монументальнее, дало бы сказать.
3: Ну, если сравнить его с нашим Карловарским, то он, конечно, был несравнимо многолюднее, монументальнее. Но из-за гигантских размеров города он был и несколько более отчужденным. Мы жили в роскошной гостинице «Метрополь», и нам было довольно трудно разобраться, где что происходит, где проходят какие-то интересные мероприятия. Так что это дало основание нашему старейшему и самому знаменитому режиссеру Крейчику патетически воскликнуть: «Мы стали пленниками отеля «Метрополь». Карловарский фестиваль в этом смысле более камерный, более уютный, там все на виду, но в Москве было гораздо больше выдающихся личностей мирового кинематографа, особенно американского. Мы этот факт комментировали словами, что широкая американская душа тянется к широкой русской душе и интересуется событиями в России, а мы, остальные европейцы, немного корчимся в их тени.
2: Потому что американцев там было, власне, наивиц.
1: Не скромничайте, Милан, ведь американцы помогли и вашему фильму.
2: Вот того мы так и слибовали, потому что, власне, этот сценарий уже достал цену в Соединенных Штатах, которая называется Hartley Merrill Prize.
3: Да, и мы возлагали на это большие надежды. Сценарий фильма получил премию Ассоциации американских кинематографистов. Премия и денежная помощь дается ежегодно одному сценарию из восточноевропейских стран.
1: Милан, у вас были возможности общения с российскими и другими кинематографистами? Или вы, как водится у нас, сидели только в своей компании, рассказывали друг другу пражские анекдоты и истории и тосковали по пользенскому пиву?
2: О, samozřejmě, měli jsme možnost se pobavit hned první večer, co jsem přijel vlastně, tak jsme byli na takový velmi noblesní večeři v restauraci, ve velmi noblesní restauraci.
3: О нет, в первый же вечер пребывания в Москве мы были приглашены на роскошный ужин в роскошном итальянском ресторане «Арлекин». А до этого внизу мы посидели в баре с немецкими коллегами. Как вдруг с улицы раздался оглушительной силы взрыв, что-то засверкало, и все посетители попадали на пол. А мы с немцами для верности залезли под стол, думая, что на ресторан и на Москву вообще напали террористы. Когда все закончилось, официанты поднялись с пола, с достоинством стряхнули с себя пыль и сообщили, что это был фейерверк. А немецкая прокатчица, вылезшая с обиженным видом из-под стола, сухо заметила: «У нас фейерверк выглядит несколько иначе». Так что веселья было много. Мы, конечно же, встречались с интересными людьми, Для меня было честью познакомиться с Эриком Вайсманом, юрисконсультом крупнейших голливудских фирм, консультантом Ричарда Гира и Стивена Спилберга. И мы так легко, так по-светски с ним поболтали, что я про себя подумал, когда-нибудь я стану его клиентом. Надо только набраться терпения.
2: Спилберга и ряды таких людей, и ряды голливудских сполечностей. Так что с тем я там так поткал, ян так просто поговорил на одну, так что я себе сказал, если я не стану нагодой никогда его клиентом. Но на то я себе еще почекам.
1: Получили ли вы какие-нибудь интересные приглашения?
2: В окамжику, когда мы достали цену, так уж мы достали ряду позванок до Бостона, например, до Чикаго.
3: После оглашения нашего приза продюсеры, меня, как я уже сказал, в это время в Москве уже не было, получили приглашение показать фильм в Бостоне, Чикаго, и они вели переговоры даже относительно его проката в Соединенных Штатах. Но я считаю, что это невероятно, такого быть не может.
1: А что вы думаете вообще о положении в кино в восточноевропейских странах и, в частности, в Чехии? Кино у нас осталось без государственных дотаций, без своего ведомства. Государство, в отличие от российского, не дало ни кроны на Карловарский кинофестиваль. Поколение знаменитых кинематографистов «Новой волны» ропщет. И вот недавно в вашем отсутствии весьма представительная компания режиссеров и актеров, вошедших в жюри нового сатирического фестиваля, присуждающего приз за самый гадкий поступок в области кинематографии, приз «Золотая свинья», объявила свою предварительную номинацию. Обладателем этого приза может стать и министр культуры Чехии, так как он среди трех кандидатов на приз.
2: Я si myslím, že třeba situace ruské kinematografie je velice, velice příbuzná té naší.
3: Думаю, что положение кинематографии в России в чем-то схоже с положением кинематографии в Чехии. Однако, как это ни странно, несмотря на прогнозы, гибель чешской кинематографии не состоялась. Частные продюсеры ставят около 20 фильмов ежегодно. Но что опасно, а этот процесс проходит и в России, уменьшается число кинотеатров. В рамках приватизации кинотеатры превращаются часто в залы для лазерных игр. Я не боюсь, что нас перестанут снимать фильмы, но как бы ни получилось, что их негде будет показывать. Деньги пока есть. Я говорю «пока есть», потому что ряд новых финансистов убеждается, что игровое художественное кино – это капиталовложение, которое не окупается, по крайней мере, в нашей маленькой стране это не бизнес. Они это могут понять и, возможно, перестанут нам давать деньги. Поэтому я тоже считаю, что перспектива у нас хуже, чем сегодня, когда мы переживаем настоящий постановочный бум. Мне кажется, что за ним грядет спад.
2: Были охотні до фільму інвестувати або спонсорувати, так уже таки пересвідчила о том, що гранний фільм не зовсім навратна залежність.
1: О чому стоїть знімати кіно? Западные кинематографисты нам советуют, изображайте новые общественные условия вашей жизни, и вы снова привлечете к себе внимание.
2: Ну, samozřejmě, že se říká, že když máme nové životní podmínky, takže bychom měli točit o těch nových životních podmínkách, ale pro Boha.
3: Может быть, это и правда, но посмотрите, Бога ради, сколько у нас уже было поставлено пошлых комедий о том, как людям сваливается на голову

канун начала второго века существования кино русская служба «Радио Свобода» предлагает еженедельно по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров» рассказ об одном из 20 лучших фильмов за первые 100 лет.

20 лучших – это результат внутреннего конкурса, который русская служба «Радио Свобода» провела, готовясь отметить 100 лет с возникновения кино. Дитя 19 века, именно в 20-м «Седьмая муза» обрела свой собственный язык и благополучно переходит в следующий век. В отличие от прочих изобретений века 19-го, вроде теории классовой борьбы, сданной в архивы Страшного суда. Кстати сказать, не без содействия со стороны важнейшего из искусств, которое самой своей природой не могло не подрывать и подрывало тоталитарные устои. «Мы вышли все на свет из кинозала», — сказал Иосиф Бродский. И говоря в масштабе отдельно взятой страны, возможно, не лишне здесь вспомнить, что первый акт перестройки, Горбачевско-Яковлевская культурная революция именно и прежде всего началась в советском кино. Наша затея, если угодно, возникла как дань благодарности, как дань любви к кино. И, конечно, не только в его инструментальной функции средства борьбы за светлое будущее. У каждого из нас с экраном отношения глубоко интимные.

Участники конкурса – сотрудники русской службы, почти все авторы программы «Поверх барьеров». 9 прожженных кинозрителей, можно сказать, сыновей кинозала. Петр Вайль, Дмитрий Волчек, Юрий Гендлер, Александр Генис, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и координатор проекта, ведущий программы Сергей Юринен. Каждому было предложено составить свой индивидуальный список из 20 лучших картин. Звучит это просто, но попробуйте на досуге выбрать 20 ваших лучших и немедленно окажетесь в ситуации на разрыв аорты. Как удержать пепел и алмаз? Что вычеркнуть, чтобы вместиться в положенный предел? Профессию репортер или таксиста? По факсу из наших бюро в Москве и Нью-Йорке списки приходили в пражскую штаб-квартиру. И когда предварительная работа была закончена, начался суровый отбор. Сразу стало ясно, что картина, названная единожды, я не скажу кем, но приведу примеры, чтобы дать вам представление о радикальности субъективизма коллег-соучастников. Так вот, «Андалузский пес», «Лоуренс Аравийский», «Бирманская арфа», «Санта Сангре», «Пазолиниевский свинарник» или «Сталинский свинарка и пастух». Так вот, эти названные один раз картины шанса попасть в окончательный список не имеют. К сожалению. И поэтому мы приняли предложение одного из участников в заключение цикла сделать дополнительную 22-ю передачу, в которой каждый из номинаторов расскажет о своем сокровенном и подкожном фильме, будь то «Кавказская пленница» или «Пазолиниевская экранизация божественного маркиза». В результате, как выразился коллега Борис Михайлович Парамонов, будет, так сказать, кино с человеческим лицом.

Но вернемся к работе над официальным списком кинодвадцатки «Радио Свобода». По пять раз мы назвали две картины – «Амаркорд» Феллини и «Полет над гнездом кукушки» Формана. Фильмы названы по четыре раза – «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Коппола, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Фанни Александр» Ингмара Бергмана и «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. Фильмы, поименованные трижды – «Дорога» Феллини, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Пепел и алмаз» Анджея Вайды и «Последняя танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. С очевидными лидерами проблем не было. Сложности возникли с фильмами, названными по два раза. Таких двугалочных у нас оказалось 19. Поскольку в списке лидеров уже было 13 картин, нужно было оставить всего 7. Если умолчать про сердца, которые при этом обливались кровью, к процессу исключения мы приступили, руководствуясь следующими установками. При прочих равных условиях отдать предпочтение великой, но не вошедшей в лидерский список кинодержаве, либо великому, но отсутствующему у нас мастеру кино. И напротив, присутствие мастера, скажем, того же Бергмана или Коппола, один фильм которых был назван, допустим, 4 раза, исключало его же фильм, названный только 2. Таким образом, в финальный список не вошли ни «Земляничная поляна», ни «Апокалипсис сейчас», но были включены такие кинодержавы, как Франция, Япония и Советский Союз. С двумя первыми проблем не было, ибо, по большому счету, Япония для всех нас равнялась Росюмону, а Франция, страна, где с комедией в одном кадре «Братьев Люмьер» «Политый плевальщик» родился мировой кинематограф, удержалась в финале только благодаря фильму «На последнем дыхании». Эта картина Жан-Люка Годара, кстати сказать, в начале 90-х, удостоилась официального титула лучшего европейского фильма за 30 лет. Первая кинематографическая родина большинства участников нашего конкурса – Советский Союз, именно «Союз», а не «Новая Россия», дал нам 3 картины, названных 2. «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина и «Броненосец Потемкин». Вряд ли бы нас одобрили Александр Исаевич Солженицын и его зэки-интеллектуалы из повести «Один день Ивана Денисовича», однако, согласно нашим принципам, предпочтение тут было отдано Сергею Эйзенштейну, который на первой копии своего «Броненосца» собственноручно раскрасил флаг восстания, а белым он быть никак не мог даже в эпоху черно-белую, красными чернилами.

Время огласить итоги нашего конкурса. Что касается стран, их семь. Соединенные Штаты Америки, Италия, Франция, Швеция, Япония, Польша и Советский Союз. Ну а теперь наша кинодвадцатка в хронологической, я повторяю, чисто в хронологической последовательности. Лучшими картинами за первые 100 лет кино «Радио Свобода» называет «Броненосец Потемкин», Сергей Эйзенштейн, СССР, 1925 год. «Огни большого города», Чарли Чаплин, США, 31 год. «Новые времена», Чарли Чаплин, США, 36 год. «Рим. Открытый город», Роберто Россолини, Италия, 46 год. «Росимон», Акира Куросава, Япония, 50-й. «Дорога», Федерико Феллини, Италия, 54-й год. «Пепел и алмаз», Анджей Вайда, Польша, 58-й год. «На последнем дыхании», Жан-Люк Годар, Франция, 59-й год. «В джазе только девушки», Билли Уайлдер, США, 59-й. «Психоз», Альфред Хичкок, США, 60-й год. «Рокко и его братья», Лукино Висконти, Италия, 60-й. «Восемь с половиной», Федерико Феллини, Италия, 63-й. «Буч Кэссиди и Санданс Кит», Джордж Рой Хилл, США, 69-й год. «Крестный отец», Фрэнсис Форд Коппола, США, 72-й год. «Последняя танго в Париже», Бернардо Бертолуччи, Франция, Италия, 73-й год. «Полет над гнездом кукушки», Милош Форман, США, 75-й год. «Энни Холл», Вуди Аллен, США, 77-й год. «Фанни и Александр», Ингмар Бергман, Швеция, 83-й год. «Свои парни», Мартин Скорсезе, США, 1992.

Итак, вот наши 20 фильмов. Наше коллективное объяснение в любви к кино. По-матерински уютному чреву зала, надежно защищающему нас в то время, когда лицом к лицу с экраном мы, зрители, знающие цену звуку, но прежде всего существа визуальные, безоглядно и безнаказанно отдаемся на волю наших самых заветных желаний и самых рискованных авантюр, переходя, перелетая, трансгрессируя, как говорят психоаналитики, поверх барьеров своих собственных запретов и табу. Сон – «Осуществленное желание», – отчеканил Фрейд. В этом смысле можно сказать, что наша кинодвадцатка – это 20 золотых снов человечества в 20 веке. Снов, у которых при всем разнообразии содержания один и тот же пафос и один источник – свобода. «Двадцатка. Радио Свобода». Рассказ об одном из наших 20 любимых фильмов слушайте каждую неделю по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров». До свидания в эфире. Продюсер этого выпуска в Праге Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.

0: И в конце выпуска фрагмент из интервью с шахматистом Виктором Корчным. Беседу ведет Антон Устинов. Эфир 15 февраля 80-го года.
1: 8 марта в австрийском городе Фельден начнется один из четвертьфинальных матчей, в котором Виктор Корчной играет против советского гроссмейстера Тиграна Петросяна. В связи с этим событием, в связи с тем, что пишет советская печать о предстоящем матче, в свете общей дискуссии, которая разгорелась вокруг Олимпийских игр в Москве и, в частности, вокруг проблемы спорт и политика, наконец, в связи с осуждением в Москве на 2,5 года сына Виктора Корчного, Игоря Корчного, мы пригласили в нашу студию гроссмейстера Корчного, чтобы обсудить все эти вопросы. Виктор Львович, сейчас во всем мире идет дискуссия, проводить ли Олимпийские игры в Советском Союзе, в стране, которая совершила агрессию против другой страны, против своего соседа, Афганистана. Так вот, в хоре голосов, которые звучат по этому поводу, явственно выделяются голоса советских представителей и различного рода спортивных функционеров на Западе. Голоса эти призывают не смешивать политику со спортом. В связи с этим у меня к вам вопрос. – Вы на протяжении долгого времени находитесь в числе ведущих шахматистов мира. Чувствовали ли вы это постоянное переплетение спорта и политики в вашей жизни? Влияние политических факторов на вашу шахматную деятельность?
2: Я это чувствую все время. Я как бы жертва этого переплетения спорта и политики во многих аспектах. Ведь меня бойкотируют в соревнованиях советские шахматисты, Советская шахматная федерация и федерации некоторых других стран. Мой сын осужден на 2,5 года согласно заявлению ТАСС за поведение своего отца. Ну, это ли не сплетение спорта и политики? Что касается меня, я против Олимпийских игр в Москве, потому что это будет просто доказательство правоты советской политики и советского режима внутри страны и на, так сказать, внешних фронтах. Я против Олимпиады в Москве.
1: Значит, можно сказать, что то, что произошло сейчас с вашим сыном в Советском Союзе, и если мы вспомним сегодня матч в Багио, собственно, это два кульминационных пункта переплетения политики и шахмат, то, в чем вам пришлось встретиться в вашей жизни.
2: Да, и добавим еще, что на протяжении последних нескольких лет я не имею возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, поскольку организаторы поставлены перед альтернативой. Или они приглашают советских гроссмейстеров, или меня. И большей частью они предпочитают группу советских гроссмейстеров, нежели меня одного.
1: Значит, если бы вам сегодня пришлось участвовать так же, как членом МОКа, в голосовании по поводу участия спортсменов западных стран в Москве, как бы вы голосовали? И считаете ли вы, сразу же продолжение этого вопроса, действительно эффективной мерой то, что западные спортсмены откажутся от участия в Олимпийских играх в Москве?
2: Вероятно, членам Международного олимпийского комитета нелегко. Но они как-то не хотят считать себя гражданами своих стран, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции. Они считают себя членами Олимпийского комитета. А будь они просто гражданами, например, Соединенных Штатов или Франции, конечно, они должны голосовать резко против вторжения советских войск в Афганистан. Конечно, как граждане своих стран, они ни в коем случае не должны ехать в Москву для того, чтобы сообщить советскому народу: мы приветствуем вашу агрессию.
1: 21 декабря ваша жена Бела Корчная обратилась к письмом ко всем участникам отборочного цикла чемпионата мира по шахматам – Адаряну, Петросяну, Полугаевскому, Портишу, Спасскому, Талю и Хубнеру, а также к чемпиону мира Карпову. Я не знаю, получила ли она ответы на это письмо. Если не получила, с учетом различных обстоятельств работы почты, советской почты в данном случае. Если вы хотите, вы можете зачитать это письмо. Если адресаты не получили это письмо в свое время, они могут откликнуться на нашу передачу. Может быть, они пожелают после этого ответить вашей жене.
2: Хорошо. Письмо моей жены, оно немножко наивное, но, в общем, мы сходимся с нею в нескольких пунктах. Поэтому я зачитаю. 19 декабря моего сына Игоря Корчнова осудили по искусственно созданному обвинению в уклонении от службы в армию. Отсудили для того, чтобы вам легче было бороться за шахматную корону. Я хочу, чтобы вы знали, что каждого из вас, кто безмолвно наблюдал за многолетней травлей семьи своего шахматного противника, я считаю ее соучастником и совиновником расправы над моим сыном. Вот уже третий год, несмотря на многочисленные ходатайства, семье Виктора Корчнова отказывают в законном праве выезда из СССР для воссоединения с ним. Нет никакого сомнения в том, что власти, если они не встретят решительного отпора со стороны шахматистов, будут и впредь преследовать нашу семью, чтобы мешать Корчному играть в полную силу. Вы, конечно, понимаете, что ваш отказ от участия в очередном цикле борьбы за титул чемпиона мира, даже одна угроза такого отказа, могут привести к прекращению недостойного цивилизованного мира мучительства нашей семьи. Почему же вы не решаетесь проявить мужество и добиться права бороться с Виктором Корчным в равных условиях? Пусть этот цикл борьбы за шахматную корону будет свободен от политических расчетов. Не сделав этого, как вы можете с чистой совестью бороться за звание чемпиона мира? Белла Корчная, 21 декабря 1979 года. Видите, я немало старался для того, чтобы привлечь внимание общественных организаций, внимание прессы, внимание правительств и важных людей Запада для того, чтобы освободить мою семью. Они работают, они обращаются в Советский Союз, в различные инстанции с просьбой освободить мою семью. Но кроме того, я пришел к выводу, что одним из важнейших, что ли, одно из важнейших направлений было бы добиться успеха в Международной шахматной федерации, поскольку участие в шахматных соревнованиях очень важно для советских шахматистов, а в то же время соучастие советских гроссмейстеров в преследовании моей семьи очевидно. И потому первым и естественным было бы просто исключить советских гроссмейстеров из ряда соревнований, скажем, на первенство мира. Мне пока добиться этого не удалось. Мне не удалось склонить на свою сторону президента Международной шахматной федерации, который, коротко говоря, ведет себя примерно так же, как лорд Киланин в Международном олимпийском комитете. Мне не удалось привлечь на свою сторону шахматные федерации многих стран, но, должен сказать, ситуация несколько изменилась. И третий мир, как известно, решает, что в Организации Объединенных Наций, что в Международной шахматной организации. И вот сейчас этот третий мир настроен очень резко против Советского Союза, потому что каждая страна боится, что она подвергнется участи Афганистана. И мне кажется, если в течение ближайших нескольких месяцев моя семья не будет освобождена. Мне нужно будет потратить несколько драгоценных месяцев для этого, но я добьюсь того, что большинство стран, входящих в Международную шахматную федерацию, поддержит мою просьбу о давлении на советские власти в отношении моей семьи.
1: Можно ли сказать, что, обращаясь к письмами к советскому руководству по поводу вашего сына и выезда вашей семьи на Запад, вы как бы предлагаете советским властям предпринять шаги, которые в дальнейшем позволили бы нормализовать ваши встречи с советскими шахматистами, привести их в нормальное русло?
2: Вероятно, так. Во всяком случае, недавно я предпринял еще одну попытку. Я послал чемпиону мира Карпова письмо, где сообщил ему о том, что моя книга о состоявшемся матче в Багио готова, что она очень острая, и что я могу предложить ему обменяться, если моя семья будет отпущена до начала марта, моя книга не будет опубликована. То же самое я сделал, я повторил, я послал письмо одному из членов Политбюро ЦК КПСС. Не будем называть его имя, если он хочет сделать доброе дело, зачем же его открывать. Я послал ему письмо, а в письмо вложил несколько страничек из моей уже готовой книги. Я попросил его до начала марта освободить мою семью, иначе я опубликую свою книгу на 9 языках и обещал ему как минимум 500 000 тираж.
1: Значит, можно сказать, что часть времени вашей подготовки к новому циклу отборочному была посвящена написанию различного рода писем и отправке их в различные инстанции.
2: Да, что делать, в конце концов, это одна из проблем, ну, не менее важная, чем моя шахматная подготовка к матчу с Петросяном.
0: Виктор Корчной из интервью 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: 7 октября исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской, одной из самых известных российских журналисток начала 2000-х. В 2006-м ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Анна Политковская освещала преступления федеральных сил во время двух войн в Чечне. Открыто критиковала Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.
5: Если бы не настойчивость журналистов «Новой газеты», проводивших собственное расследование, и упорство детей Анны Политковской, желавших знать правду об убийстве матери, расследование этого дела могло закончиться судом над второстепенными исполнителями. И сегодня мы об этом расскажем.
6: Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой, усиление Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
5: Это был фрагмент интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в эфире «Радио Свобода» 5 октября 2006 года в программе «Час прессы», посвященной 30-летию Рамзана Кадырова, который в то время был премьер-министром Чечни. Спустя два дня после этого интервью, 7 октября, Анну Политковскую убили.
7: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналистка Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская. Я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
8: Нам известно этот час немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
5: Постепенно «Новая газета», начавшая собственное расследование убийства, совместно со следствием восстановит картину случившегося. Сын Анны Политковской, Илья, в суде расскажет, что в последний раз говорил с матерью по телефону около 2 часов дня 7 октября. Она стояла на кассе в супермаркете, а он собирался приехать к ней и помочь поднять покупки в квартиру. В 16:01 в подъезд дома номер 8/12 на Лесной улице в Москве вошел мужчина в кепке. В 16:10 к дому на машине подъехала Политковская. В 16:11 она с пакетами вошла в подъезд. Примерно через минуту мужчина выскочил из подъезда, сел в машину и уехал. А Политковскую в лифте нашли соседи. Ее застрелили 5 выстрелами из переделанного под боевой газовый пистолет с глушителем.
4: Позже «Новая газета» выяснила, что за Анной Политковской плотно следили уже с лета 2006 года. И обычно, как отмечало издание, она всегда сообщала обо всех странностях с учетом рисков и угроз, с которыми сталкивалась по работе. В суде в 2008 году ее дочь Вера рассказывала, что мать говорила о странных незнакомых людях в подъезде и просила дочь быть осторожнее. Потому что, как выяснила «Новая газета», киллер несколько раз заходил в подъезд фактически вместе с Анной Политковской, чтобы провести рекогносцировку, прежде чем 7 октября убить ее.
5: Вот как комментировали известия об убийстве Анны Политковской политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев и секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в эфире «Радио Свобода» 7 октября 2006 года.
9: Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике. Она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
10: Если оценивать, кто это, зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно, ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая – ноль.
11: Нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказанное убийство, об этом говорит и сами обстоятельства. Человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления, все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно неким. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет как профессиональное явление. У нас в журналистике за последние 15 лет 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально.
4: Следствие сразу связало убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Список тех, кому Политковская могла перейти дорогу, огромен. С 1999 года она работала в «Новой газете» и много писала о Чечне и Северном Кавказе, и была едва ли не единственным журналистом, кто системно и с именами документировал похищение людей, пытки в секретных тюрьмах и внесудебные расправы, как со стороны кадыровцев, так и федералов. Одно из дел, которым Политковская занималась несколько лет, исчезновение чеченца Зелимхана Мурдалова. Его в 2001 году в Грозном задержали и пытали сотрудники милиции. Мурдалову сломали руку, отрезали уши, после чего, продержав некоторое время в подвале, увезли из отделения. Его тело так и не нашли. Политковской же удалось выяснить не только обстоятельства задержания, но и имя одного из милиционеров, причастных к пыткам Мурдалова, лейтенанта Сергея Лапина по прозвищу «Кадет». После выхода публикации об этом журналистка стала получать от него письма с угрозами. А в 2005 году Лапина приговорили к 11 годам колонии за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. И когда Политковская была убита, Лапин уже был за решеткой, но его фамилия прозвучала одной из первых при обсуждении версии убийства. Впрочем, при расследовании дела уже не фигурировало. Анне Политковской угрожали многие часто. А в 2004 году по дороге в Беслан для участия в переговорах по освобождению заложников в захваченной школе на нее было совершено покушение. Выпив чай в самолете, она потеряла сознание и чудом выжила после острого отравления неизвестным токсином. Медицинские анализы были уничтожены. Словом, желающих смерти Анне Политковской было достаточно.
5: В конце августа 2007 года произошел первый серьезный прорыв в расследовании ее убийства. Генпрокурор России Юрий Чайка созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Арестованы 10 человек, среди которых непосредственно организаторы, пособники и исполнители преступления. По словам Чайки, во главе стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на заказных убийствах. Генпрокурор также отметил, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. О мотивах убийства Политковской прокурор сказал тогда следующее.
12: Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
5: В «Новой газете» предупреждали, говорить о раскрытии убийства преждевременно. Задержаны еще не все его участники, а вину тех, кто уже арестован, предстоит доказать, и доказать убедительно. Уже спустя несколько дней после громкого заявления генпрокурора число арестованных стало сокращаться. Подозреваемых освобождали за отсутствием состава преступления. Летом 2008 года, когда было заявлено о завершении следствия, представляющая интересы семьи Политковской, адвоката Анна Ставицкая, возмущалась такой поспешностью следствия. Вот что она говорила в эфире «Радио Свобода» в июне 2008 года.
13: Расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу без заказчика, и без организатора и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
4: Когда же в ноябре 2008 года дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший старший оперуполномоченный в управлении по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще было непонятно. Если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имел. Осудили его за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении некого бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. Но именно из-за пристегнутого к делу ФСБшника Рягузова рассматривать его отправили в Московский окружной военный суд. И вот, по версии обвинения, Джабраил Махмудов управлял автомобилем, на котором к дому Политковской приехал убийца. Его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. А Сергея Хаджикурбанова следствие называло организатором покушения. Он был посредником между заказчиком и киллером. Но в итоге журналисты, освещавшие дело, назвали процесс судом над двумя водителями и посредником. А вот как это комментировал тогда сын Анны Политковской, Илья.
14: Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
4: Из всех членов преступной группы, не оказавшихся в суде, называлось только имя непосредственного исполнителя убийства. Следствие утверждало, что это Рустам Махмудов. Он был в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.
5: Но в назначенный день слушания начались со скандала. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов объявил, что закрывает процесс, потому что присяжные отказываются выходить в зал до тех пор, пока там остаются журналисты. Они, дескать, опасаются за свою безопасность. Адвокаты, как со стороны подсудимых, так и представлявшие потерпевших, пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований по этим мотивам закрывать процесс. Но председательствующий был непреклонен. И тут произошло что-то до того времени неслыханное. На следующий день в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из запасных присяжных – Евгений Колесов. Он заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и не подписывали заявление закрывающего прессе вход в зал суда. Коллегия просила только убрать фото и телекамеры. Колесов сам дозвонился до «Эхо Москвы», когда услышал в эфире, что коллегию назвали трусливой. Оказалось, что и остальные присяжные были недовольны закрытием процесса, о чем и сообщили в официальном заявлении на имя председательствующего. Сам же Колесов сказал, что выходит из коллегии, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. На ближайшее же после этого заседания прессу в зал пустили. Слушания вновь объявили открытыми. Судья заявил, что Колесов, как присяжный, не имел права общаться с журналистами и поддержал его самоотвод. А прокуроры, в свою очередь, потребовали отвода самого председательствующего, обвинив его в предвзятости. Но Евгений Зубов этот отвод не принял. Вот как такую чехарду на процессе в Московском окружном военном суде комментировал в эфире «Радио Свобода» Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
15: Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами и силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым.
4: Благодаря этому журналисты на протяжении нескольких месяцев могли наблюдать, насколько слабое обвинение принесли в суд прокуроры и как оно буквально разваливается на глазах. И если участие в этой истории братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых подкреплялось хоть какими-то доказательствами и свидетельствами, были биллинги телефонов, была четверка «Жигулей», засветившаяся на камерах видеонаблюдения, были какие-то свидетели, то Сергею Хаджикурбанову к концу слушаний просто нечего было опровергать или доказывать. За все время разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, но даже доводов в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. Хотя именно это было указано в обвинительном заключении.
5: Временами слушания закрывали от публики, объясняя это тем, что прокуроры представляют присяжным какие-то документы, содержащие гостайну, или допросом засекреченных свидетелей. Один из таких секретных свидетелей впоследствии сам стал обвиняемым в организации убийства Анны Политковской. Но это произошло значительно позже. А тогда, зимой 2009 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт, который никого не удивил. По сути, обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. Это был единственный утвердительный ответ коллегии в вопросном листе. «Вердикт присяжных я считаю беспристрастным», — говорил тогда Илья Политковский.
16: Под тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
5: Вот как комментировал вердикт шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
17: На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Мы продолжаем настаивать на своей точке зрения. Мы не юристы, нам в этом отношении несколько проще. Следствие категорическим образом не давали работать. А причем это было сделано не с точки зрения там, какого-то вышестоящего указания, а с точки зрения сопротивления всей системы. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Начиная с того, что помогли скрыться киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий по другой фамилии, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? И я предполагаю, что если бы следствие могло работать эффективно, если бы мы дали работать эффективно, то мы бы имели совершенно другой результат. Вынесен и де юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Вот весь этот суд вынес обвинительный вердикт о той дичайшей системе правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
4: Так, 20 февраля 2009 года на основании вердикта присяжных Московский окружной военный суд оправдал всех подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме того, председательствующий Евгений Зубов распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. После серии обжалований Верховный суд России все-таки отменил приговор, но постановил объединить уже рассмотренное дело с основным уголовным делом, в рамках которого устанавливаются все причастные к преступлению, в том числе его заказчик и исполнитель. Вскоре после этого на шеф-редактора «Новой газеты» вышел некто Олег Голубович, человек, скажем так, непростой и мутной судьбы. Он тесно общался с подполковником секретного подразделения МВД Дмитрием Павлюченковым по делам, связанным с квартирными мошенничествами, и одно время подрабатывал у того водителем. Именно Павлюченков и был тем самым секретным свидетелем обвинения, которого допрашивали перед присяжными за закрытыми от журналистов дверями. Именно он, как выяснили журналисты «Новой», увлеченный в подготовке другого преступления, назвал следствию лиц, возможно, причастных к убийству Политковской. Не всех. Забыл про себя. Потом выяснится, что он и был главным организатором преступления. Следствие уцепилось за его показания, поскольку больше не было ничего. А Павлюченков, как впоследствии писала «Новая», достиг сразу нескольких целей. Соскочил с дела, на котором его поймали, сдал людей, которым был должен большие деньги, и получил государственную защиту. Благодаря Павлюченкову в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Стала известна и машина «Зеленая четверка», которой они пользовались. Были названы фамилии майора Хаджикурбанова, который в 2006 году освободился из мест заключения, и подполковника Московского управления ФСБ Рягузова, который якобы снабжал будущих убийц необходимыми сведениями. Намекнул Павлюченков и на имя киллера, некий Наиль, а также на то, что к делу может быть причастен член некогда известной лазанской преступной группировки «Лом Али Гайтукаев», он же дядя Махмудовых. Журналисты «Новой» об этом знали, и вот после провального для обвинителей суда к ним обращается Голубович и рассказывает, что это он подвозил Павлюченкова в промзону забрать оружие, а затем в другое место, где произошла передача пистолета киллеру Рустаму Махмудову. Голубович присутствовал при передаче аванса, непосредственно в убийстве не участвовал, но видел, слышал и знал многое. И нельзя сказать, что следствие о нем не знало, его допрашивали. Но, как писал шеф-редактор «Новый» Сергей Соколов, настоятельно советовали давать правильные показания, ничего не говорить о главном свидетеле Павлюченкове, намекая, что иначе его, Голубовича, притянут к делу. И вот Олег Голубович попросил редакцию помочь ему с выездом за границу вместе с семьей в обмен на полные показания, которые он и дал. Сначала адвокату Анне Ставицкой, представлявшей интересы детей Политковской, а затем и приехавшей из Москвы в Киев следственной группе в российском посольстве. Из этих показаний стало ясно – главный организатор убийства – подполковник Павлюченков. Также прояснилась роль Гайтукаева и Хаджикурбанова. И так, благодаря усилиям сотрудников «Новой газеты» и адвокатов семьи Анны Политковской, милиционер Павлюченков превратился из главного свидетеля в главного обвиняемого. И чтобы скостить себе срок, он попросил сделку со следствием. Из-за этого дело Павлюченкова выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. А в марте 2013 года Верховный суд утвердил приговор – 11 лет колонии строгого режима.
5: Так всплыли детали и подробности, которых так не хватало на первом процессе. Нашлись прослушки телефонов, были допрошены милиционеры, которые следили за Анной Политковской сначала ради подработки, а потом вполне официально. Арестовали киллера, появились новые свидетели. И в новом, более причесанном и понятном виде, летом 2013 года дело снова пришло в суд. Теперь на скамье подсудимых было пятеро. Лом Али Гайтукаев, по версии следствия, получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Для его реализации он привлек Павлюченкова, своих племянников Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. Рустама Махмудова назвали непосредственным исполнителем убийства. Его братьев, Ибрагима и Джабраила, обвинили в пособничестве. Один следил за Анной Политковской, другой помог убийце скрыться с места преступления. Хаджикурбанову, которого за несколько лет до этого называли единственным организатором преступления, теперь отвели менее заметную роль. По версии прокуроров, он подхватил руководство преступной группой, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Накануне слушаний по существу дела дети Анны Политковской заявили, что отказываются в них участвовать. «В Мосгорсуде начинается заведомо нелегитимный процесс», – заявили они. «Мы не отбирали коллегию присяжных. Мы были лишены права заявить необходимые ходатайства. Нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц». Это цитата. Впрочем, в ноябре из-за неявки сразу нескольких присяжных заседателей эту коллегию пришлось распустить, а рассмотрение дела начать заново.
4: Но до распуска присяжных успели ознакомить с новой версией следствия. Теперь картина преступления стала более понятна. Например, выяснилось, что в 2006 году телефон Гайтукаева, который ждал в следственном изоляторе суда по другому делу, находился на постоянной прослушке Федеральной службы безопасности. Ну да, телефона в тюрьмах иметь не положено, но у Гайтукаева он был и прослушивался. Однако на запросы следствия ФСБ отвечало, что записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. Но они не были уничтожены. И перед вторым судебным процессом следствие их все-таки получило. И эти прослушки стали основным доказательством. Они показали, что и сидя в тюрьме, Гайтукаев руководил своими племянниками. Правда, того, что было записано 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской, присяжные не услышали. Эти записи, как утверждается, уничтожены. Стало известно также, что за Анной Политковской следили с середины лета 2006 года штатные сотрудники отдела наружки ГУВД Москвы по заданию своего начальника Дмитрия Павлюченкова. Они и передали ему маршруты передвижения, график поездок и адрес. Анна жила не по месту прописки. А Павлюченков, в свою очередь, отдал все Махмудовым. Выяснилось также, что киллер Рустам Махмудов был агентом подполковника ФСБ Рягузова, того самого, которого пристегнули к первому процессу, но оправдали и забыли. И благодаря своим кураторам из ФСБ Махмудов, находившийся в розыске и до убийства Политковской, жил в Москве по поддельным, но очень качественным документам. А после убийства получил еще один паспорт и уехал из страны. Все это, будучи уже дважды в розыске. Третий процесс закончился в мае 2014 года обвинительным вердиктом. При этом присяжные посчитали, что снисхождение заслуживает только Ибрагим Махмудов. Ему назначили самый маленький срок – 12 лет лишения свободы. Джабраилу дали 14, Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Однако заказчик преступления так и не был назван и найден.
5: В июле 2018 года Европейский суд по правам человека огласил решение,

0: Но в итоге Следственный комитет вынужден был публично признать, что причастность Березовского к убийству Политковской не подтверждается материалами дела. И следствие переключилось на Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта из прежнего ичкерийского правительства. Адвокаты потерпевших опросили Закаева в Лондоне, материалы опроса приобщили к материалам дела, но на этом с ним закончили. В «Новой газете» связывают убийство с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, но подчеркивают, что процентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию Кадырова или совершалось непосредственно для него, нет. Имя заказчика обещал назвать Дмитрий Павлюченков. Это было обязательной частью его сделки со следствием. А он снова заговорил про Березовского. Так круг замкнулся. Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов уверен, заказчик властям известен. Ему просто выдали индульгенцию.
1: 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. К осени 2026 года в деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец, приговоренный к пожизненному заключению киллер Рустам Махмудов. Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов в 2022 году подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на фронт. Об этом со ссылкой на адвоката Хаджикурбанова несколько лет назад писала газета «Коммерсант». Ломалей Гайтукаев умер в колонии Вологодской области в июне 2017 года. За пару лет до этого ему диагностировали цирроз печени. Также не дожил до освобождения один из его племянников. Ибрагим, так писали «Коммерсанты» и «Новая газета». А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Последний, как сообщал «Коммерсант» в 2023 году, трудоустроился и работает строителем.
0: Именем Анны Политковской названы улицы, площади и парки по меньшей мере в 11 городах мира. А в России вандалы регулярно срывают мемориальную табличку на подъезде дома на Лесной улице, где она была убита.
1: Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Это был 5-й выпуск из серии «Правосудие при Путине». Подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
3: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
4: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором.

0: а дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
1: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
2: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну мудак, надо. Я говорю, ну да, мудак, но, ну, случение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета в области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Там Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да, он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
2: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как обухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. То, что, ну, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе, да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там небожители, да, попадают в систему в СИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии, наш президент, там отдел безопасности, это ФСБ, оперчасть, это милиция, ЖКХ, это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
2: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там, бегом, там, это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили, это когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это, я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так, это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение, там, каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть, вот я вспрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как... Их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну может быть матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
2: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, ну, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься там, ну, в строгих условиях отбывания наказания, в камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере там 5 человек и размером там 3 на 5. Прогулка час, и вот ты как идиот сидишь в корме, в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения. И вот я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился. Как, ну, все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я как бы прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить там, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, скажем так, удивило. И через там, 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют очень серьезно, воруют. Там, если бюджет считать, даже колонии, там в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Ну, математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, как бы он абсолютно доступен всем. Но по факту ФСИН кормит там, гнилой капустой сухой и там, ну, морковкой там, сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, бур. 4 месяца бура, потом год суса или 1,5 года суса. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это, знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
1: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
2: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи ФСИНовца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он есть, ну он стриптизер, он просто здоровый дядька. Он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги там, не знаю, там 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. До такой степени, там, ну, он ФСИНовец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как он ходит, бу-бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она, как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, 2-й этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
1: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
2: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю, вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, двое детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок, там что-то 4,5. А жена не дождалась, хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода, потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем на кону. Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну да, били, да, да, там в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
1: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
13: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там и находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание, ждали, по-моему, 10, что ли, часов, 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала, а мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села, я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать, там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был 2-й сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
14: Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
16: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
17: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
18: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
19: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
21: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на 1-м месте среди всех российских радиостанций.
20: Цитируй «Свободу».
22: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
23: Был такой грех.
22: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
14: Свобода – это возможность выбора.
24: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
25: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
24: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
26: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
0: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
3: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
0: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
5: Так получилось, дочь.
0: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
6: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
0: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
7: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там, 35-55 лет там, с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками, уже которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, да и в других регионах.
0: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
26: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, добрый день.
26: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
8: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть их главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пензы, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. Из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты. Такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду, да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных, мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе Росфинмониторинга и не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово. Как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовые составляющие, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
26: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню и вам напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас в «Идите лесом» и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк, да, полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
8: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22-го года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая и устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
26: Ну и читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных нестандартных и сложных ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит обратиться в реестр повесток со стороны, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
4: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Они, там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил, встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом. Нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
26: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь была сообщений буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это тут скорее эмоциональная привязка вот такая вот событийная по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
4: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически, огромными такими горами, там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну ладно, ничего страшного, я скажу, в военкомат узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных – это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
26: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал в собеседнике крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
4: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
26: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами она весьма понятна и ожидаема от медиа, но тем не менее давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Мам, ты не разрешай мной зайти никому.
5: Нет, нам надо тебя просить. Мы тебя управляем по телефону.
2: Нет, это бандиты.
5: Телефон. Ты телефон.
2: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
9: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
10: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца. Вот, ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся. Поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
9: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой русской общины. Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
11: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
12: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
9: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
23: Если вдруг я по каким-то причинам соизволю, как-то подпишу контракт, это я сделал против своей воли.
27: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
9: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание «Семью-7» называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штаб быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
28: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
9: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
26: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
8: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались бы мы, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
26: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
8: Как я уже говорил, мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облаву, тоже узнали бы об этом позже.
26: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще мы начали массово рассказывать, насколько были на то ресурсы.
8: Еще можно сказать, что повезло.
26: Ну что ж, побольше бы только таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
8: Поменьше бы таких поводов, да.
26: И это тоже, да, палка о двух концах. В такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
8: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Здесь звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой, начиная, людей отправляют в часть.
26: А давай расскажем, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, да, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
8: Да.
26: Да, и просто расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
8: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нет.
26: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто здесь подводные
8: здесь
26: камни?
8: Мы это видели уже 1000 раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны, и объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторюсь, в этом нету. Это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания, наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывает на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
26: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
8: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа, если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
26: Ну, Медведев, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, там, в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводят к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
8: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да,

кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения, у росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась. Это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов, и тем тревожнее смотрится сам факт того, что вот правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе, живущего в Эстонии, писателя Андрея Иванова «Весна священна», детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле, похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
3: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете». Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает, изумляет. Как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальная сплетня, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется.

0: это, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город — огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы — почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие. В любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
1: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
2: Харбин – это такой, в общем представлении, провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь, такая губернская, продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труб. Да, как в романе Пьера Гиотата. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
3: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. И я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног, и они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
2: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
3: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то. Я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг. И я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть, и напишите. Ну и оставила свои книги. И через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выясняла как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападение России на Украину, Хамтан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по «Харбинским мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже, у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал. Я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. А о Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему, и я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли, и у меня в голове вертятся персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный. Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 1920 году. Она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера. Одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали. И я, все больше читая газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл, одну из этих новелл я впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали, но пока ее нигде не опубликовали. И я продолжал писать, и таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам. Притянул к себе, я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
2: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
3: Да, была. Ну, даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером «Харбинского времени», а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии и в Харбине. Не только он, но и генерал Касьмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в Харбин. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все. И что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками. И далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
2: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
3: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, и потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю. Но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый. Я все-таки больше сочинитель, чем ученый. И огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин – это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению – А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
2: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. Я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
3: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку... Да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу, и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь», зачем, что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую, как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу, да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине. И Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
2: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
3: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Шапар, но я сделал его неполное имя. И биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Шапар писал для «Нашего пути». Это так. И я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Танцзине у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Танцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Шапар. Вот. И он даже получил сколько-то лет каторги, 1,5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Шапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мною руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко, и я должен все это переписать.
2: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. Мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что

0: читать мой следующий роман «Под ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует. Очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Ничего не хотел, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
1: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читатели проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости и ваш роман о русском фашизме и о русской эмиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
0: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. Я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказал, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
1: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей

0: Книги, соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
1: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
2: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
2: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
2: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом количеством дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, ну, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но... Такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
2: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
2: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать, им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки, то есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства, и как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти, Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью, вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание, или ему это спустил его руководитель Бортников, а Бортникову это спустил Путин. То есть как работает эта машина, мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
2: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
2: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее, то и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
2: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
2: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой 2 политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
2: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
2: больше.
1: Соучастники.
2: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
2: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
2: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
2: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
2: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека и

0: И беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио «Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой.
10: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
9: Мы были и нет.
11: Есть ухваченное за кадык время.
9: Так значит, беда.
12: Привет, это Полина Галуева
13: и Виктор Гульганик.
12: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
13: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки нелинейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в марте 1953 года, когда в стране умер Сталин.
14: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
12: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
15: В последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
13: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
12: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
13: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
12: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять.

0: какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом. Он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
1: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
2: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
3: И ты понял?
2: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю тебя, есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
0: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
0: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
1: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом Путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
0: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
1: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
0: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника, к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там и так далее.
0: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
6: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом. Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
1: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе и матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, и всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на «Радио Свобода». И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет, и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
3: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы, огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишки, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
0: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
1: Запрещенные песенки, как говорится.
0: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
7: Многие, даже я бы сказал, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, «Дайте жалобную книгу». А другой тот, который сервировал «Гражданские скорби». С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки. А потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
1: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
6: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, которая как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
1: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
0: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
8: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
0: Канули в лету,
1: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
6: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка».

0: переживай. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
2: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите, я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что, ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл, что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да, и все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
0: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
3: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
4: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.
5: Вот мы с вами

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то, ну, прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной, как бы, его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему Рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, ну, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил, говорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли, очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, ну, в общем, ну, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно, потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника – остаться не просто человеком, ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, ну, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота.

0: егерям.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были...
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
17: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
16: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
18: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы, указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
8: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
19: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт, но он говорит, что добровольно служить не хотел.
8: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
20: Так получилось, дочь.
8: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
21: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
8: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
22: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там, 35-55 лет, там, с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками, уже которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, и в других регионах.
8: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
18: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
23: Да, здравствуйте, добрый день.
18: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
23: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть их главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пензы, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду, да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных. Мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе Росфинмониторинга и не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово, как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовая составляющая, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
18: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню и вам, напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас в «Идите лесом» и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк, да, полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
23: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22 года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
18: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность — это такая очень эффективная штука в подобных, да, нестандартных и сложных, да, ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, да, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит значит обратиться в реестр повесток со стороны. Вот, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
23: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Они, там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил, встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом. Нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
18: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь была сообщение буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это тут скорее эмоциональная привязка такая вот событийная, да, по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
23: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто это идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну ладно, ничего страшного, я скажу, военкомат узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных — это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
18: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал собеседник крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
23: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
18: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами, она весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
0: Мам, ты не разрешай мой зайти никому.
1: Нет, нам надо тебя просить. Тебя украли по телефону.
0: Нет, это бандиты.
1: Телефон.
0: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
2: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
3: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца.
0: Вот. Ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся, поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
2: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой русской общины. Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
4: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
6: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
2: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
7: Если вдруг я по каким-то причинам созволю, как-то подпишу контракт, это... Я сделал против своей воли.
9: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
2: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание «Семью-7» называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штаб быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
24: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
2: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
18: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
23: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались мы, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
18: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
23: Как я уже говорил, мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
18: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще начали массово рассказывать, поскольку были на то ресурсы.
23: Еще можно сказать, что повезло.
18: Ну что ж, побольше бы только такой, таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
5: Поменьше бы таких поводов, да.
18: И это тоже, да, палка о двух концах. Такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли очевидно, на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
23: Надо не то, что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в часть. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто вот как бы установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой начинают людей отправляют в часть.
18: А давай расскажем, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, да, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
23: Да.
18: Да, и вот расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
23: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто как бы вот оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нету.
18: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто здесь подводные
23: здесь
18: камни?
23: Мы это видели уже тысячу раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны, объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторюсь, в этом нету, это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывает на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
18: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
23: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа. Если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
18: Ну, Инвейдер, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, там, в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводят к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
23: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. И на самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
18: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь движения «Дети лесом» Иван Чевляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали этот наш разговор с сообщения юриста правозащитного движения в поддержку тех, кто не хочет участвовать в войне, и тех, кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения у Росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась, это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой.
4: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
3: Мы были и нет.
5: Есть ухваченное за кадык время.
3: Так значит, беда.
6: Привет, это Полина Галуева.
7: И Виктор Кульганик.
6: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни, и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
7: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки не линейна. Итак, мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
8: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
6: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
9: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
7: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
6: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
7: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
6: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом. Он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
7: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына Шварца.

0: Абрама и Давида, их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
1: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
2: И ты понял?
1: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
3: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
3: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
0: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом «Путинге» известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
3: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
0: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
3: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там, и так далее.
3: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
6: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
0: антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, и всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную, в автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет, И приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас прослушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
2: «Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду».
3: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
0: запрещенные песенки, как говорится.
3: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
7: «Многие, даже, я бы сказал, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, до эти жалобные книги. А другой — тот, который сервировал «Гражданские скорби». С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. «В сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что неталантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
0: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
6: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после этого опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
0: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
3: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям. Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
3: Канули в лету,
0: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
6: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
0: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
10: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да, и все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
6: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
3: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
11: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Но, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, ну, в общем, ну, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника – остаться не просто человеком, ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, ну, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота, ах,

0: Егеря! Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
1: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
0: Так-так-так.
1: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: Всего доброго, до свидания.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит «Радио Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
16: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
15: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
17: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
8: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
18: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
8: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
19: Так получилось, дочь.
8: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
20: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
8: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
21: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там, 35-55 лет, там, с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками, уже которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, да и в других регионах.
8: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
17: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
22: Да, здрасте, добрый день.
17: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
22: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть и главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пензы, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают в полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду, да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных. Мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе Росфинмониторинга и не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которое делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово. Как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовые составляющие, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
17: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню, и вам напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас, в «Идите лесом», и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк, да, полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
22: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22 года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая и устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
17: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных, да, нестандартных и сложных, да, ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, да, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит значит обратиться в реестр повесток со стороны вот, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
22: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Они, там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил, встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом. Нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
17: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь была сообщений буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это тут скорее эмоциональная привязка такая вот событийная, да, по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста, из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
22: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну ладно, ничего страшного, я скажу в военкомат, узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных – это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
17: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал в собеседнике крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
22: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
17: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами, она весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
0: Мам, ты разрешаешь мой зайти никому?
2: Нет, там надо тебя просить, там у тебя украли по телефону.
0: Нет, это бандиты.
2: Телефон.
0: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
19: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
23: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца.
1: Вот. Ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся, поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
19: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой русской общины. Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
6: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
19: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
7: Если вдруг я по каким-то причинам соизволю, подпишу контракт, это я сделал против своей воли.
24: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
19: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание «Семью-7» называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штаб быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
25: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
19: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
17: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
26: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались бы мы, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
17: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
26: Как я уже говорил, и мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
17: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще мы начали массово рассказывать, насколько были на то ресурсы.
26: Еще можно сказать, что повезло.
17: Ну что ж, побольше бы только такой, таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
26: Поменьше бы таких поводов, да.
17: И это тоже, да, палка о двух концах. Такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
26: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой начинаю, людей отправляют в части.
17: А давай расскажи, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, да, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
26: Да.
17: Да, и просто расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
26: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нету.
17: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто. Здесь подводные
26: здесь
17: камни?
26: Мы это видели уже тысячу раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны, и объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторюсь, в этом нету. Это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывают на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
17: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
26: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа, если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
17: Ну и, наверное, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, там, в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так, сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводят к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
26: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. На самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
17: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь движения «Дети лесом» Иван Чевляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали этот наш разговор с сообщения юриста правозащитного движения в поддержку тех, кто не хочет участвовать в войне, и тех, кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения у Росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась. Это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов, и тем тревожнее смотрится сам факт того, что вот правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности.

0: на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти?
0: Или нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
0: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
0: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
0: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка 1 миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать, им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки, то есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью, вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации, несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов, и растущие возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально

0: привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
0: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: 7 октября исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской, одной из самых известных российских журналисток начала 2000-х. В 2006-м ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Анна Политковская освещала преступления федеральных сил во время двух войн в Чечне. Открыто критиковала Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.
11: Если бы не настойчивость журналистов «Новой газеты», проводивших собственное расследование, и упорство детей Анны Политковской, желавших знать правду об убийстве матери, расследование этого дела могло закончиться судом над второстепенными исполнителями. И сегодня мы об этом расскажем.
12: Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали,

0: похитили за некоторое время и убили.
1: Это был фрагмент интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в эфире «Радио Свобода» 5 октября 2006 года в программе «Час прессы», посвященной 30-летию Рамзана Кадырова, который в то время был премьер-министром Чечни. Спустя два дня после этого интервью, 7 октября, Анну Политковскую убили.
2: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналист Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская. Я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
3: Нам известно этот чат немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
1: Постепенно «Новая газета», начавшая собственное расследование убийства, совместно со следствием восстановит картину случившегося. Сын Анны Политковской, Илья, в суде расскажет, что в последний раз говорил с матерью по телефону около 2 часов дня 7 октября. Она стояла на кассе в супермаркете, а он собирался приехать к ней и помочь поднять покупки в квартиру. В 16.01 в подъезд дома номер 8/12 на Лесной улице в Москве вошел мужчина в кепке. В 16.10 к дому на машине подъехала Политковская. В 16.11 она с пакетами вошла в подъезд. Примерно через минуту мужчина выскочил из подъезда, сел в машину и уехал. А Политковскую в лифте нашли соседи. Ее застрелили 5 выстрелами из переделанного под боевой газовый пистолет с глушителем.
4: Позже «Новая газета» выяснила, что за Анной Политковской плотно следили уже с лета 2006 года. И обычно, как отмечало издание, она всегда сообщала обо всех странностях с учетом рисков и угроз, с которыми сталкивалась по работе. В суде в 2008 году ее дочь Вера рассказывала, что мать говорила о странных незнакомых людях в подъезде и просила дочь быть осторожнее. Потому что, как выяснила «Новая газета», киллер несколько раз заходил в подъезд фактически вместе с Анной Политковской, чтобы провести рекогносцировку, прежде чем 7 октября убить ее.
1: Вот как комментировали известие об убийстве Анны Политковской политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев и секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в эфире «Радио Свобода» 7 октября 2006 года.
5: Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике. Она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
6: Если оценивать, кто это зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно, ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая – ноль.
7: Нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказанное убийство. Об этом говорит и сами обстоятельства. Человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления – все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно никем. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет как профессиональное явление. У нас в журналистике за последние 15 лет 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально.
4: Следствие сразу связало убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Список тех, кому Политковская могла перейти дорогу, огромен. С 1999 года она работала в «Новой газете» и много писала о Чечне и Северном Кавказе, и была едва ли не единственным журналистом, кто системно и с именами документировал похищение людей, пытки в секретных тюрьмах и внесудебные расправы как со стороны кадыровцев, так и федералов. Одно из дел, которым Политковская занималась несколько лет – исчезновение чеченца Зелимхана Мурдалова. Его в 2001 году в Грозном задержали и пытались сотрудники милиции. Мурдалову сломали руку, отрезали уши, после чего, продержав некоторое время в подвале, увезли из отделения. Его тело так и не нашли. Политковской же удалось выяснить не только обстоятельства задержания, но и имя одного из милиционеров, причастных к пыткам Мурдалова, лейтенанта Сергея Лапина по прозвищу «Кадет». После выхода публикации об этом журналистка стала получать от него письма с угрозами. А в 2005 году Лапина приговорили к 11 годам колонии за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. И когда Политковская была убита, Лапин уже был за решеткой, но его фамилия прозвучала одной из первых при обсуждении версии убийства. Впрочем, при расследовании дела уже не фигурировало. Анне Политковской угрожали многие часто. А в 2004 году по дороге в Беслан для участия в переговорах по освобождению заложников в захваченной школе на нее было совершено покушение. Выпив чай в самолете, она потеряла сознание и чудом выжила после острого отравления неизвестным токсином. Медицинские анализы были уничтожены. Словом, желающих смерти Анне Политковской было достаточно.
1: В конце августа 2007 года произошел первый серьезный прорыв в расследовании ее убийства. Генпрокурор России Юрий Чайка созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Арестованы 10 человек, среди которых непосредственно организаторы, пособники и исполнители преступления. По словам Чайки, во главе стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на заказных убийствах. Генпрокурор также отметил, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. О мотивах убийства Политковской прокурор сказал тогда следующее.
8: Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
1: В газете предупреждали, говорить о раскрытии убийства преждевременно. Задержаны еще не все его участники, а вину тех, кто уже арестован, предстоит доказать, и доказать убедительно. Уже спустя несколько дней после громкого заявления генпрокурора число арестованных стало сокращаться. Подозреваемых освобождали за отсутствием состава преступления. Летом 2008 года, когда было заявлено о завершении следствия, представляющая интересы семьи Политковской, адвоката Анна Ставицкая, возмущалась такой поспешностью следствия. Вот что она говорила в эфире «Радио Свобода» в июне 2008 года.
9: Расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу без заказчика, без организатора и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
4: Когда же в ноябре 2008 года дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший старший оперуполномоченный в управлении по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще было непонятно. Если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имел. Осудили его за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении некого бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. Но именно из-за пристегнутого к делу ФСБшника Рягузова рассматривать его отправили в Московский окружной военный суд. И вот, по версии обвинения, Джабраил Махмудов управлял автомобилем, на котором к дому Политковской приехал убийца. Его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. А Сергея Хаджикурбанова следствие называло организатором покушения. Он был посредником между заказчиком и киллером. Но в итоге журналисты, освещавшие дело, назвали процесс судом над двумя водителями и посредником. А вот как это комментировал тогда сын Анны Политковской Илья.
10: Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
4: Из всех членов преступной группы, не оказавшихся в суде, называлось только имя непосредственного исполнителя убийства. Следствие утверждало, что это Рустам Махмудов. Он был в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.
1: Но в назначенный день слушания начались со скандала. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов объявил, что закрывает процесс, потому что присяжные отказываются выходить в зал до тех пор, пока там остаются журналисты. Они, дескать, опасаются за свою безопасность. Адвокаты, как со стороны подсудимых, так и представлявшие потерпевших, пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований по этим мотивам закрывать процесс. Но председательствующий был непреклонен. И тут произошло что-то до того времени неслыханное. На следующий день в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из запасных присяжных – Евгений Колесов. Он заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и не подписывали заявление закрывающего прессе вход в зал суда. Коллегия просила только убрать фото и телекамеры. Колесов сам дозвонился до «Эхо Москвы», когда услышал в эфире, что коллегию назвали трусливой. Оказалось, что и остальные присяжные были недовольны закрытием процесса, о чем и сообщили в официальном заявлении на имя председательствующего. Сам же Колесов сказал, что выходит из коллегии, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. На ближайшее же после этого заседания прессу в зал пустили. Слушания вновь объявили открытыми. Судья заявил, что Колесов, как присяжный, не имел права общаться с журналистами и поддержал его самоотвод. А прокуроры, в свою очередь, потребовали отвода самого председательствующего, обвинив его в предвзятости. Но Евгений Зубов этот отвод не принял. Вот как такую чехарду на процессе в Московском окружном военном суде комментировал в эфире «Радио Свобода» Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
11: Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами, силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым.
4: Благодаря этому журналисты на протяжении нескольких месяцев могли наблюдать, насколько слабое обвинение принесли в суд прокуроры и как оно буквально разваливается на глазах. И если участие в этой истории братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых подкреплялось хоть какими-то доказательствами и свидетельствами, были биллинги телефонов, была четверка «Жигулей», засветившаяся на камерах видеонаблюдения, были какие-то свидетели, то Сергею Хаджикурбанову к концу слушаний просто нечего было опровергать или доказывать. За все время разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, но даже доводов в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце, хотя именно это было указано в обвинительном заключении.
1: Временами слушания закрывали от публики, объясняя это тем, что прокуроры представляют присяжным какие-то документы, содержащие гостайну или допросом засекреченных свидетелей. Один из таких секретных свидетелей впоследствии сам стал обвиняемым в организации убийства Анны Политковской. Но это произошло значительно позже. А тогда, зимой 2009 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт, который никого не удивил. По сути, обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. Это был единственный утвердительный ответ коллегии в вопросном листе. «Вердикт присяжных я считаю беспристрастным», — говорил тогда Илья Политковский.
12: под тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
1: Вот как комментировал вердикт шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
13: На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Мы продолжаем настаивать на своей точке зрения. Мы не юристы, нам в этом отношении несколько проще. Следствие категорическим образом не давали работать. А причем это было сделано не с точки зрения там, какого-то вышестоящего указания, а с точки зрения сопротивления всей системы. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Начиная с того, что помогли скрыться киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий под другой фамилией, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? И я предполагаю, что если бы следствие могло работать эффективно, если бы мы дали работать эффективно, то мы бы имели совершенно другой результат. Вынесен и де-юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Весь этот суд вынес обвинительный вердикт о той дичайшей системе правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
4: Так, 20 февраля 2009 года на основании вердикта присяжных Московский окружной военный суд оправдал всех подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме того, председательствующий Евгений Зубов распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. После серии обжалований Верховный суд России все-таки отменил приговор, но постановил объединить уже рассмотренное дело с основным уголовным делом, в рамках которого устанавливаются все причастные к преступлению, в том числе его заказчик и исполнитель. Вскоре после этого на шеф-редактора «Новой газеты» вышел некто Олег Голубович, человек, скажем так, непростой и мутной судьбы. Он тесно общался с подполковником секретного подразделения МВД Дмитрием Павлюченковым по делам, связанным с квартирными мошенничествами, и одно время подрабатывал у того водителем. Именно Павлюченков и был тем самым секретным свидетелем обвинения, которого допрашивали перед присяжными за закрытыми от журналистов дверями. Именно он, как выяснили журналисты «Новой», увлеченный в подготовке другого преступления, назвал следствию лиц, возможно, причастных к убийству Политковской. Не всех. Забыл про себя. Потом выяснится, что он и был главным организатором преступления. Следствие уцепилось за его показания, поскольку больше не было ничего. А Павлюченков, как впоследствии писала «Новая», достиг сразу нескольких целей. Соскочил с дела, на котором его поймали, сдал людей, которым был должен большие деньги, и получил государственную защиту. Благодаря Павлюченкову в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Стала известна и машина «Зеленая четверка», которой они пользовались. Были названы фамилии майора Хаджикурбанова, который в 2006 году освободился из мест заключения, и подполковника Московского управления ФСБ Рягузова, который якобы снабжал будущих убийц необходимыми сведениями. Намекнул Павлюченков и на имя киллера, некий Наиль, а также на то, что к делу может быть причастен член некогда известной лазанской преступной группировки «Лом Али Гайтукаев», он же дядя Махмудовых. Журналисты «Новой» об этом знали, и вот после провального для обвинителей суда к ним обращается Голубович и рассказывает, что это он подвозил Павлюченкова в промзону забрать оружие, а затем в другое место, где произошла передача пистолета киллеру Рустаму Махмудову. Голубович присутствовал при передаче аванса, непосредственно в убийстве не участвовал, но видел, слышал и знал многое. И нельзя сказать, что следствие о нем не знало, его допрашивали. Но, как писал шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов, настоятельно советовали давать правильные показания, ничего не говорить о главном свидетеле Павлюченкове, намекая, что иначе его, Голубовича, притянут к делу. И вот Олег Голубович попросил редакцию помочь ему с выездом за границу вместе с семьей в обмен на полные показания, которые он и дал. Сначала адвокату Анне Ставицкой, представлявшей интересы детей Политковской, а затем и приехавшей из Москвы в Киев следственной группе в российском посольстве. Из этих показаний стало ясно, главный организатор убийства, подполковник Павлюченков. Также прояснилась роль Гайтукаева и Хаджикурбанова. Итак, благодаря усилиям сотрудников «Новой газеты» и адвокатов семьи Анны Политковской, милиционер Павлюченков превратился из главного свидетеля в главного обвиняемого. И чтобы скостить себе срок, он попросил сделку со следствием. Из-за этого дело Павлюченкова выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. А в марте 2013 года Верховный суд утвердил приговор – 11 лет колонии строгого режима.
1: Так всплыли детали и подробности, которых так не хватало на первом процессе. Нашлись прослушки телефонов, были допрошены милиционеры, которые следили за Анной Политковской сначала ради подработки, а потом вполне официально. Арестовали киллера, появились новые свидетели. И в новом, более причесанном и понятном виде, летом 2013 года дело снова пришло в суд. Теперь на скамье подсудимых было пятеро. Лом Али Гайтукаев, по версии следствия, получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Для его реализации он привлек Павлюченкова, своих племянников Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. Рустама Махмудова назвали непосредственным исполнителем убийства. Его братьев Ибрагима и Джабраила обвинили в пособничестве. Один следил за Анной Политковской, другой помог убийце скрыться с места преступления. Хаджикурбанову, которого за несколько лет до этого называли единственным организатором преступления, теперь отвели менее заметную роль. По версии прокуроров, он подхватил руководство преступной группой, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Накануне слушаний по существу дела дети Анны Политковской заявили, что отказываются в них участвовать. «В Мосгорсуде начинается заведомо нелегитимный процесс», — заявили они. «Мы не отбирали коллегию присяжных. Мы были лишены права заявить необходимые ходатайства. Нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц». Это цитата. Впрочем, в ноябре из-за неявки сразу нескольких присяжных заседателей эту коллегию пришлось распустить, а рассмотрение дела начать заново.
4: Но до роспуска присяжных успели ознакомить с новой версией следствия. Теперь картина преступления стала более понятна. Например, выяснилось, что в 2006 году телефон Гайтукаева, который ждал в следственном изоляторе суда по другому делу, находился на постоянной прослушке Федеральной службы безопасности. Ну да, телефоны в тюрьмах иметь не положено, но у Гайтукаева он был и прослушивался. Однако на запросы следствия ФСБ отвечало, что записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. Но они не были уничтожены. И перед вторым судебным процессом следствие их все-таки получило. И эти прослушки стали основным доказательством. Они показали, что и сидя в тюрьме, Гайтукаев руководил своими племянниками. Правда, того, что было записано 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской, присяжные не услышали. Эти записи, как утверждается, уничтожены. Стало известно также, что за Анной Политковской следили с середины лета 2006 года штатные сотрудники отдела наружки ГУВД Москвы по заданию своего начальника Дмитрия Павлюченкова. Они и передали ему маршруты передвижения, график поездок и адрес. Анна жила не по месту прописки. А Павлюченков, в свою очередь, отдал все Махмудовым. Выяснилось также, что киллер Рустам Махмудов был агентом подполковника ФСБ Рягузова, того самого, которого пристегнули к первому процессу, но оправдали и забыли. И благодаря своим кураторам из ФСБ Махмудов, находившийся в розыске и до убийства Политковской, жил в Москве по поддельным, но очень качественным документам. А после убийства получил еще один паспорт и уехал из страны. Все это, будучи уже дважды в розыске. Третий процесс закончился в мае 2014 года обвинительным вердиктом. При этом присяжные посчитали, что снисхождение заслуживает только Ибрагим Махмудов. Ему назначили самый маленький срок – 12 лет лишения свободы. Джабраилу дали 14, Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Однако заказчик преступления так и не был назван и найден.
1: В июле 2018 года Европейский суд по правам человека огласил решение по жалобе детей Анны Политковской, из которого следует, что, не выявив заказчика убийства, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь. В «Новой газете» убеждены, с самого первого дня, когда дело попало в Центральный аппарат Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, была поставлена задача объявить заказчиком эмигрировавшего из страны бизнесмена Бориса Березовского. Сначала президент недвусмысленно намекнул на происки скрывающихся за границей врагов России. Затем мысль развил генеральный прокурор Чайка, а глава Следственного комитета, который тогда входил в состав прокуратуры, на первом же совещании дал подчиненным указание изобличить Березовского. Об этом Новый рассказал один из участников тех событий. Но в итоге Следственный комитет вынужден был публично признать, что причастность Березовского к убийству Политковской не подтверждается материалами дела. И следствие переключилось на Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта из прежнего ичкерийского правительства. Адвокаты потерпевших опросили Закаева в Лондоне, материалы опроса приобщили к материалам дела, но на этом с ним закончили. В «Новой газете» связывают убийство с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, но подчеркивают, что процентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию Кадырова или совершалось непосредственно для него, нет. Имя заказчика обещал назвать Дмитрий Павлюченков. Это было обязательной частью его сделки со следствием. А он снова заговорил про Березовского. Так круг замкнулся. Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов уверен, заказчик властям известен. Ему просто выдали индульгенцию.
4: 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. К осени 2026 года в деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец, приговоренный к пожизненному заключению киллер Рустам Махмудов. Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов в 2022 году подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на фронт. Об этом со ссылкой на адвоката Хаджикурбанова несколько лет назад писала газета «Коммерсант». Ломали Гайтукаев умер в колонии Вологодской области в июне 2017 года. За пару лет до этого ему диагностировали цирроз печени. Также не дожил до освобождения один из его племянников. Ибрагим, так писали «Коммерсанты» и «Новая газета». А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Последний, как сообщал «Коммерсант» в 2023 году, трудоустроился и работает строителем.
1: Именем Анны Политковской названы улицы, площади и парки по меньшей мере в 11 городах мира. А в России вандалы регулярно срывают мемориальную табличку на подъезде дома на Лесной улице, где она была убита.
4: Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Это был 5-й выпуск из серии «Правосудие при Путине». Подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе, живущего в Эстонии, писателя Андрея Иванова «Весна священна», детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле, похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
3: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете. Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает и изумляет, как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальная сплетни, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город — огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы – почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие, в любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
2: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
4: Харбин – это такой, в общем представлении, провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь, такая губернская, продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп. Да, как в романе Пьера Гиотата. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
5: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. И я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног, и они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
4: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
5: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то, я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг, и я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения, у меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить, и выяснял как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападения России на Украину, Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все. Вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по Харвинским «Мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик. И там мне тоже, у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал, я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. А Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему. И я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли. И у меня в голове вертится персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный, Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 2020 году, она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера, одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали. И я все больше читаю газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл. Одну из этих новелл впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали. Но пока ее нигде не опубликовали. И я продолжал писать. И таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам. Притянул к себе. Я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
4: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь, крошек, да, это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
5: Да, было. Ну, даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером Харбинского времени, а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии. в Харбине. Не только он, но и генерал Касмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в армию. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все, и что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками, и далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же, но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
4: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
5: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю. Но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый. Я все-таки больше сочинитель, чем ученый. И огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин – это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
4: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. Я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
5: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку... Да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь»? Зачем? Что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую, как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу. Да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине, и Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
4: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
5: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я сделал его неполное имя и биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути», это так, и я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Танцзине у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Танзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Эшапар. Вот, и он даже получил сколько-то лет каторги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Эшапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мной руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко. И я должен все это переписать.
4: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. А мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
5: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год. Я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Не хотел ничего, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там

0: проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости и ваш роман о русском фашизме и о русской иммиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
1: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. И я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказал, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
0: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Мы разбили Гитлера, но боюсь, что мы заразились трупным ядом.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой.
5: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
4: Мы были и нет.
6: Есть ухваченное за кадык время.
4: Так значит, беда.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Гульганец.
7: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
8: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки нелинейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
9: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
7: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
10: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
8: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
7: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие. такие. Тогда все ходили на

0: митинги, все было как-то.
1: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране. Люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
0: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом, он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
1: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
2: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
3: И ты понял?
2: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
0: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
0: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
1: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом «Путинге» известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
0: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
1: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
0: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника, к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там и так далее.
0: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
3: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
1: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций, в частности, например, Еврейский антифашистский комитет, он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, секретили, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную, в автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов Радио Свобода.
6: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
0: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
1: Запрещенные песенки, как говорится.
0: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
7: Многие, даже я бы сказала, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один – это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, дайте жалобную книгу. А другой тот, который сервировал гражданские скорби. С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек. который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
1: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
3: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после этой, опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
1: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
0: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
8: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
0: Канули в лету,
1: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
3: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с да езжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная, непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
11: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг него, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
3: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
0: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
12: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что мы были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему Рыжему. И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно, потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника остаться не просто человеком своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота.

0: егеря!
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит «Радио Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 1931 году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе, живущего в Эстонии, писателя Андрея Иванова «Весна священна», детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле – похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
15: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек.
8: Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете. Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает, изумляет, как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальные сплетни, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город — огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы – почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие. В любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
3: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
15: Харбин – это такой, в общем представлении, провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь, такая губернская, продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп. Да, как в романе Пьера Гиота. Да. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
16: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. Я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. и ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 20-м году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 20-м году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног, и они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, в которой жили раньше. Но ведь не получилось.
15: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
16: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то. Я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг. И я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть, и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выясняла как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападение России на Украину, Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по «Харбинским мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже, у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал. Я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. А о Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему, и я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли. И у меня в голове вертятся персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный, Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 2020 году, она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера, одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали. И я все больше читаю газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл. Одну из этих новелл я впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали, но пока ее нигде не опубликовали. И я продолжал писать, и таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам, притянул к себе. Я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
15: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь, крошек, да, это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
16: Да, было. Ну, даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером Харбинского времени, а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии и в Харбине. Не только он, но и генерал Касьмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в Харбин. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все, и что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками, и далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
15: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
16: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, и потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю. Но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый. Я все-таки больше сочинитель, чем ученый. И огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин – это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
15: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. Я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
16: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку, да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь»? Зачем? Что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую, как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа. Потому что это мой персонаж, и все. И как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу. Да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине. И Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
15: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
16: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я сделал его неполное имя и биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути», это так, и я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Танцзине у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Танцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Эшапар. Вот, и он даже получил сколько-то лет каторги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Эшапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мной руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же, сходу, несколько страниц. Такое случается очень редко. И я должен все это переписать.
15: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. А мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя и очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
16: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год, я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Не хотел ничего, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
15: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читать

0: смерти, и я бы даже сказал, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семена Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
1: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу. В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
3: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
2: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
4: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
5: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
6: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
5: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
7: Так получилось, дочь.
5: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после

0: Ведение круглогодичного призыва во время отправки в войска.
1: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было. Но могут начаться в ближайшие дни.
0: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных откатчиков Артем Клыга.
2: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах до мужчин возраста там 35-55 лет, там с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками уже, которые переходят иногда в насилие, ну как в Пензенской области было, да и в других регионах.
0: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1 с четвертью миллиона рублей.
3: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый день.
3: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
4: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть и главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пензы, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. Из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду, да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных, мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе Росфинмониторинга и не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. у него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово, как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовая составляющая, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
3: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что это такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню и вам, не вам напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас, выйдите лесом, и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк, да, полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то право охранительных органов?
4: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22 года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
3: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных, да, нестандартных и сложных, да, ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, да, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит обратиться в реестр повесток со стороны... Вот, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
4: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил: встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом, нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
3: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь было сообщение буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это тут скорее эмоциональная привязка такая вот событийная, да, по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
4: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически, огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну ладно, ничего страшного, я схожу в военкомат, узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных — это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
3: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал в собеседе крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
4: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
3: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами она весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Мам, ты же решай было зайти никому.
6: Нет, нам надо тебя просить. Там тебя украли по телефону.
5: Нет, это бандиты.
6: Телефон.
5: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
7: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
8: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца. Вот, ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся. Поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
7: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой «русской общины». Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
9: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
7: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
11: Если вдруг я по каким-то причинам созволю, как-то подпишу контракт, это я сделал против своей воли.
12: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анненково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
7: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание 7U7 называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штабом быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
13: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
7: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
3: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
4: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались мы, ну, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
3: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
4: Как я уже говорил, и мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
3: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще начали массово рассказывать, насколько были на то ресурсы.
4: Еще можно сказать, что повезло.
3: Ну что ж, побольше бы только таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
4: Поменьше бы таких поводов, да.
3: И это тоже, да, палка о двух концах. Такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
4: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывают на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто вот как бы установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой начинаю, людей отправляют в части.
3: А давай расскажи, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, да, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
4: Да.
3: Да, и вот расскажите, что уже известно, поскольку мы, да, мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
4: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто как бы вот оставлено... Оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нету.
3: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто. Здесь подводные
4: здесь
3: камни?
4: Все... Мы это видели уже тысячу раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны, и объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторюсь, в этом нету. Это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывает на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем. Не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
3: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
4: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа. Если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
3: Ну, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, там, в других городах, как вы думаете, почему это вот, связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводит к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
4: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. И на самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
3: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чивляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали наш разговор с сообщения юриста правозащитного движения в поддержку тех, кто не хочет участвовать в войне, и тех, кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения, у росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась, это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов, и тем тревожнее смотрится сам факт того, что правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за 2 десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
4: нет.
3: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
4: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
3: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
4: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора не нефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла на все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
3: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
4: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы в один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание, или ему это спустил его руководитель Бортников, а Бортникову это спустил Путин. То есть как работает эта машина, мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
3: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
4: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
3: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
4: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
3: Да.
4: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
3: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
4: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
3: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
4: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру, потому что там считается безопасным.
3: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... Ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге.
4: Больше.
3: Соучастники.
4: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
3: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
4: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
3: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
4: Ну,
3: они перестали бояться его произносить?
4: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
3: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
4: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
3: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это разговор на кухне.
4: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Во второй половине часа к столетию рождения кино. Кино-двадцатка радио «Свобода». Отбор лучшего из множества великих. Начнется выпуск с диалога с Миланом Шнайдлером, чешским лауреатом Московского кинофестиваля. Вторая тема – немецкий телефильм «Три дня в апреле». Эфир 2 августа 1995 года.
7: Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринян.

К столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио Свобода. Во второй части выпуска, минут через 25-26, рассказом о нашей внутренней культурной инициативе мы спустим на волны свободы новый цикл передач. Два материала первой части выпуска тоже о кино. Диалог с Миланом Штайндлером, чешским лауреатом минувшего московского фестиваля, но сначала телефильм, немецкий, «Три дня в апреле».

Картина «Три дня в апреле» режиссера Оливера Шторца – одно из событий года в Германии. Показанная по Первому каналу немецкого телевидения, фильм собрал аудиторию в 4 миллиона зрителей. Специально для программы «Поверх барьеров» картину представляет немецкий писатель, публицист и переводчик с русского Фридрих Хитцер. С текстом заметки познакомлю вас я. Все начинается с археологической находки. При расширении железнодорожного полотна на станции маленького швабского городка Нессельбюле обнаружены человеческие останки. Глядя на скелеты, жители городка заранее радуются исторической сенсации. Они любят свой краеведческий музей. Чем древнее находка, тем больше гордости за культуру родного края. А тут возникает мнение, что кости, наверное, еще каменного века. И только Анна, седоволосая женщина в толпе, знает, что эти скелеты из времен не столь отдаленных. В те времена у Анны была белокурая коса, и носила она красивую форменную куртку вожатой местного союза германских девушек. Полная искреннего энтузиазма, неколебимая и убежденная в том, что немцы на подлость не способны. И вдруг вера немецкой девушки в Германию рухнула в течение 3 дней в апреле 45 года. Линия фронта в 20 километрах. Уже слышны раскаты американской артиллерии. Германия проиграла войну. На этот счет в городке сомнений ни у кого нет. И прежде всего у отбившихся от своих войск солдат, сидящих в местном питейном заведении. Их развлекает актриса фронтового театра. ССовцев в округе нет, и она уже поет им американские флягеры. Кругом царит одно – торопливая жажда жить. Никто не уверен, доживет ли он до прихода войск противника. Никто не знает, что будет после этого. Не только старшая сестра Анны, которая все свободное от работы на ферме время проводит на сеновале с рабочим военнопленным французом. Даже добродетельная Матрона, жена главного смотрителя этой станции Рейхсбана, имперской железной дороги, дает волю своим страстям. Но праздник жизни вдруг кончается. В городке появляются цепные псы режима – эсэсовцы. Корректные и беспощадные, они наводят орднунг, ставят к стенке дезертира и возвращают изнуренных солдат на фронт под американские танки. Анне непонятно,

0: что происходит. Она еще не боится своих. Но тут на деревню обрушивается настоящая беда. На заброшенной станции Рейхсбана останавливается поезд. Отцеплены три вагона для перевозки скота. Сквозь забранные колючей проволокой окна смотрят люди в полосатых тряпках, измученные, полумертвые. Это узники концлагерей «Ауф-транспорт» на перевозке, как говорилось на казенном языке Рейха. Двое умерли в пути. Эсэсовцы заставляют узников закопать их прямо у вагонов. Нессельбюле слышали о лагерях, но с подобным лицом к лицу никто не сталкивался. А теперь трагедия за дверью дома. День и ночь, трое суток подряд. Швабы слышат стоны и крики о помощи. Что же делать? Анна и другие горожане собирают еду, везут на тележке к вагонам. Они заперты. Молодой штурмбанфюрер СС, подкупленный бутылкой Реми Мартен, разрешает открыть их на 10 минут и ни секунды больше. От вида узников на перевозке швабы впадают в шок. Их начинает тошнить. Они даже не способны раздать узникам собранную ими еду. Реальность слишком невыносима. Только польская работница с фермы родителей Анны успевает сунуть в обессилевшие руки несколько огромных коврик хлеба. Эсэсовцы запирают засовы. Городу предстоит очередная ночь лицом к лицу с вагонами. Война, которая началась отсюда, из Германии, вернулась обратно и перевернула все вверх дном. В стране ничего больше не работает. Рухнул хваленый немецкий порядок. Высшие инстанции Рейхсбана не отвечают на запросы. Аккуратные чиновники, тщетно дожидающиеся распоряжений сверху, раздираемы то страхом, то надеждой. С одной стороны, эсэсовцы беспощадно расправляются с любым предателем, даже с бравым фельдфебелем, инвалидом войны. С другой, вот-вот придут американцы. Все застыло в неподвижности. Крики из вагонов с заключенными становятся невыносимыми, но помочь узникам у швабов нет возможности. «У меня тут не кладбище, у меня вокзал», — говорит начальник железнодорожной станции, которого не в последнюю очередь беспокоит, о чем подумают победители, обнаружив в городке вагоны с узниками. Фронтовая актриса подкупает эсэсовцев французским коньяком. Они снимают оцепление и бросают вагоны на произвол судьбы. Мужское население городка собирается на совет. Решение единогласно. С помощью ломов швабы приводят вагоны в движение и, раз-два, взялись, закатывают с глаз подальше, куда-то в лес, за горизонт коллективного сознания. В психоанализе, пишет Фридрих Хитцер, есть термин «вытеснение». Это когда люди переживают нечто настолько невыносимое, что сознание с этим не в силах справиться. Воспоминания о пережитом ужасе столь глубоко загоняются в подсознание, что в дальнейшем они с чистой совестью отвечают: «Да вы что? Неужели такое было с нами? Нет, быть того не может. Ничего мы об этом не слышали, да и не наше это дело, и вообще хватит копаться в прошлом». Режиссер картины «Три дня в апреле» Оливер Шторц создал визуальный образ вытеснения, случившегося со многими немцами военного поколения. И поскольку при этом он сумел обойтись без позы высокомерного обвинения, фильм произвел редкое в Германии воздействие в смысле прозрения о прошлом страны. Действие происходит на родине режиссера, в местах, где он родился и вырос. А события на вокзале швабского городка, настоящего названия Эккартсхаузен, он узнал случайно, 40 лет спустя. Известно, что подобные перевозки узников нацистских лагерей происходили тогда по всей территории Германии. Руководство Третьего Рейха и СС дали приказ очистить концлагеря от узников. Их увозили или перегоняли от линии фронта с тем, чтобы никто из них не попал в руки наступающего с двух сторон противника. Были планы их полного уничтожения, но в Германии последних недель войны царил такой непривычный для этой страны хаос, что многие узники выжили. Какая судьба постигла узников тех трех вагонов, Оливер Шторц не знает. С другой стороны, снимал он на этот раз не документальный фильм, а скорее деревенское предание, сохраненное очевидицей. Смирился ли сам режиссер с судьбой вытесненного прошлого? Нет. В описанные времена он был того же возраста, что его героиня, сам пережил трагический абсурд последних дней войны. Только Оливер Шторц не перестает вспоминать. Он верит во всеочищающую силу скорби. И несмотря на швабский акцент, картина его содержит все элементы универсальности. Я думаю, для зрителей Германии, заканчивает Фридрих Хитцер, большая удача, что Оливеру Шторцу удалось внедрить такой фильм, как «Три дня апреля», в повседневный поток того, чем наше телевидение пытается привлечь внимание аудитории. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Диалог с лауреатом. В нашей пражской студии обладатель приза «Серебряный Георгий» 19-го Московского международного кинофестиваля, чешский режиссер Милан Штайндлер. Беседу с ним ведет Нелли Павласкова.
1: Режиссеру Милану Штайндлеру, выпускнику Пражской киноакадемии, 36 лет. «Спасибо за каждое новое утро» – это его второй художественный кинофильм. Как и первый, комедия «Залезь обратно в гроб», он поставлен по сценарию кинодраматурга Галины Павловской. Милан больше известен в Чехии как комический артист, выступающий в популярном пражском студийном театре «Склеп» – «Подвал», а в последнее время и как киноактер. Он, например, снимался в одной из главных ролей в фильме Веры Хитиловой «Копыта туда, копыта сюда», который участвовал в конкурсе 17-го Московского кинофестиваля. Снимается он и в фильмах своих бывших сокурсников по киноакадемии и в сатирических телепередачах «Чешская содовая». Фильм «Спасибо за каждое новое утро» получил в Чехии все мыслимые и немыслимые награды за прошлый год, но прежде всего он стал обладателем «Золотого чешского льва». Я спросила Милана Штайндлера, как он себя чувствует в качестве лауреата «Серебряного Георгия», по сути, главного приза этого фестиваля, так как «Золотой» не был вручен никому.
2: No, je to můj zlatý stříbrný Georgii, že jo. Zlatý je, protože k němu mám takový zlatý vztah samozřejmě. Ale cítím se dobře, pochopitelně, protože to je takový potvrzení toho úsilí, který trvalo vlastně...
3: Это můj золотой серебряный Георгий, потому что для меня он мое золото. Я чувствую себя хорошо, потому что наша долголетняя работа над фильмом с 90-го года не пошла на смарку, а напротив, принесла нам радость и стимул для новой работы. Мы со сценаристкой Галиной Павловской решили снова снять фильм по ее сценарию, раз уж наше сотрудничество оказалось не таким уж порочным. Для меня уже сам факт, что наш фильм был принят Московским фестивалем в конкурс, означал очень много. Честно говоря, я и не рассчитывал, что мы получим какой-нибудь приз. Для меня действительно очень важным был факт, что фестиваль фильм принял, и что это фестиваль категории А. Ну а потом весь, что я получил приз, меня убило на повал.
2: Takže to už pro mě bylo samotné vyznamenání. Takže to, když jsme dostali tu cenu, tak to mě jaksi dost, to mě porazilo téměř.
1: Новость о награждении Милан узнал уже в Праге. Он пробыл на фестивале только положенный для участника конкурса срок – 3 дня. В Москву вместе с ним приехали 3 продюсера фильма, сценаристка Павловская и исполнительница главной роли Ивана Хилкова. Точно так же с чистым сердцем улетели до закрытия фестиваля 2 французских актера, не подозревая, что их наградят на заключительном церемониале 2 призами за лучшую актерскую работу. Чешские режиссеры начинают уже твердо усваивать ту истину, что после падения коммунистического режима попасть с чешским фильмом, поставленным только чешскими продюсерами на большой международный кинофестиваль, дело гиблое. Прошли времена, когда западные фестивали выдвигали и продвигали таланты из-за железного занавеса как нечто экзотическое.
2: Ну так я сам был главное... strašně zvědavý na to, jak vůbec bude ten film přijatý v zahraničí, jestli vůbec ty skutečnosti, které jsou tam popisované a které jsou dobře známé nám tady v Česku, tak jestli budou pochopitelné.
3: Mně bylo velmi interesné poznat, jak přijmou můj film v Moskvě, vůbec za hranicí. Pojmou-li vše ty naše české díla zahraniční diváci? И тут я должен сказать, что московская публика и российские журналисты, кинокритики просто порадовали меня. Уже во время демонстрации фильма они реагировали точно так, как наши зрители. Они смеялись и, кажется, 9 раз аплодировали посреди фильма. Я был просто этим потрясен. Московские кинематографисты и публика имеют одинаковое с нами мироощущение. Посредством кино мы очень здорово понимали друг друга. Московские журналисты и критика мне показались глубже наших, более эрудированными. Наши критики пишут жестко. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, а это нисколько. Тогда как критики в России во главу угла ставят смысл, содержание фильма, исследуют сюжет и авторский замысел и пытаются вникнуть, удалось это авторам или нет, а потом уже судят.
1: Ну, Милан, вас ведь хвалили. А в хвалебных рецензиях режиссеры всегда видят и глубину, и эрудицию критика, тогда как в ругательной статье только тупость хулителя. Теперь, пожалуйста, сами своими словами опишите свой фильм.
2: No, tak ten film je vlastně prvoplánově o vztahu dívky a otce, tak je to o vztahu dívky, která nesnáší despotické chování svého otce v rodině.
3: На первом плане фильм повествует об отношениях между дочерью и отцом. Дочь с молодых ногтей не переносит деспотического поведения отца. А надо сказать, что это не совсем обычный чешский папа. Он родом из Подкарпатской Руси, когда-то принадлежавшей Чехословакии, и после войны отобранный у нас Советским Союзом. Отец остался в Праге, где учился в институте, где женился на чешке. Но он продолжает быть щирым украинцем, с тоской по карпатским лесам и горам, где грибы величиной с хату. Отец ходит на работу и пишет стихи, он большой крикун и тусовщик. Силой заставляет гостей пить горилку и не отпускает их домой, запирает в кладовке. Дочь, всю жизнь воевавшая с деспотизмом отца, после его смерти начинает сама делать все то же самое, что и он. Эта сценаристка описала так свой родной дом и свое семейство. Но это на первом плане. На втором плане показывается, как в эту смешанную семью непрестанно приезжает украинская родня. Они до 89 года приезжали к нам, как на Запад. С другой стороны, члены семьи героев, родившиеся в Праге, тоже ездят к украинским родственникам, живущим в Швейцарии, и тоже ездят туда, как на Запад. И вот наш фильм также и о том, что мы неустанно путешествуем на Запад, чтобы снова очутиться на Востоке.
1: В вашем фильме показаны и незваные гости, прибывшие когда-то в Чехию на более чем оригинальном виде транспорта.
2: Ну, ано, то є одно з міст, правда, где, мусим сказать, что публикум в Москве велице реагувало, а то є, když татинек říká, приеде до Праги в době, kdy došlo tady
3: Да, это как раз одно из тех мест, где московская публика особенно бурно реагировала, буквально катаясь со смеху. Это то место, где показано, как семья в августе 68-го во главе с отцом возвращается в Прагу после летнего отдыха, проведенного в лесу. Отец приходит домой, поднимает жалюзи на окне и видит, что в него буквально упирается дуло русского танка, стоящего во дворе. И он с ужасом говорит: «Они уже здесь». И публика хохочет, как хохочет и у нас в Чехии. Потом наступает зима, за окном идет снег. Отец опять поднимает жалюзи ранним утром, а танкисты все еще сидят во дворе на танке. Только они уже как-то пообжились, обустроились, бреются и моются под снежком, а дуло по-прежнему заглядывает в квартиру наших героев.
1: Наверное, это был очищающий смех зала, смех, приносящий облегчение и вам, и им.
2: То была, власне, та реакция публика, але позже и новинарю, которые о том написали, власне, hned bezprostředně už večer v televizi o tom hovořili a později teda druhý den.
3: Это была реакция публики, но позже на пресс-конференции я познакомился и со взглядами журналистов. Сразу же в этот вечер они говорили о нашем фильме по телевидению. Утром вышли рецензии на фильм, и многие писали, а это была середина фестиваля, что наш фильм лучшее, что им пока удалось посмотреть. А в таблице, где давались очки 10 лучшим фильмам, наш занял второе место после английского, который, как это ни странно, получил в итоге только неофициальный приз. А после нашей пресс-конференции о нас написали: «Наконец-то мы увидели живых людей».
2: Так же, всімли си на тій тисковці, що живемо, так і конечно.
1: Надо сказать, что чешские газеты как-то мало писали и о московском фестивале, и о вашем успехе, и о том, что в жюри фестиваля работал чешский кинорежиссер Иржи Менцел, что само по себе тоже очень знаменательно.
2: Но мне то припомнило, то так трошку припарало, когда я потом тут читал эти новости, так мне то припарало дробатко, потому что тут наивец писали о...
3: Когда по приезде я просмотрел наши газеты, то увидел, что в культурных рубриках больше всего писали в эти дни о летней киношколе, о проходившем где-то в Северной Чехии семинаре по кино. Я могу сравнить такое отношение только с тем, как если бы в Москве проходил чемпионат Европы по легкой атлетике, а наши газеты писали бы о районной спартакиаде где-нибудь в чешском Нимбурге.
1: А каким был московский кинофестиваль? Если вы, конечно, в состоянии несколько отвлечься от того, что он вам преподнес такой роскошный подарок.
2: Если бы я мог сравнить с Карловыми Варами, так то было несравнительно больше и монументальнее, дало бы сказать.
3: Ну, если сравнить его с нашим Карловарским, то он, конечно, был несравнимо многолюднее, монументальнее. Но из-за гигантских размеров города он был и несколько более отчужденным. Мы жили в роскошной гостинице «Метрополь». и нам было довольно трудно разобраться, где что происходит, где проходят какие-то интересные мероприятия. Так что это дало основание нашему старейшему и самому знаменитому режиссеру Крейчику патетически воскликнуть: «Мы стали пленниками отеля «Метрополь». Карловарский фестиваль в этом смысле более камерный, более уютный, там все на виду, но в Москве было гораздо больше выдающихся личностей мирового кинематографа, особенно американского. Мы этот факт комментировали словами, что широкая американская душа тянется к широкой русской душе и интересуется событиями в России, а мы, остальные европейцы, немного корчимся в их тени.
2: Потому что американцев там было власне наивиц.
1: Не скромничайте, Милан. Ведь американцы помогли и вашему фильму.
2: Вот того мы так и слибовали, потому что власне этот сценарий уже достал цену в Соединенных Штатах, которая се мене Hartley Merrill Prize.
3: Да, и мы возлагали на это большие надежды. Сценарий фильма получил премию Ассоциации американских кинематографистов. Премия и денежная помощь дается ежегодно одному сценарию из восточноевропейских стран.
1: Милан, у вас были возможности общения с российскими и другими кинематографистами? Или вы, как водится у нас, сидели только в своей компании, рассказывали друг другу пражские анекдоты и истории и тосковали по пользинскому пиву?
2: О, самозрение, имели мы возможность побавить. Hned první večer, co jsem přijel vlastně, tak jsme byli na takový velmi noblesní večeři v restauraci, ve velmi noblesní restauraci.
3: О нет, в первый же вечер пребывания в Москве мы были приглашены на роскошный ужин в роскошном итальянском ресторане «Арлекин». А до этого внизу мы посидели в баре с немецкими коллегами. Как вдруг с улицы раздался оглушительной силы взрыв, что-то засверкало, и все посетители попадали на пол. А мы с немцами для верности залезли под стол, думая, что на ресторан и на Москву вообще напали террористы. Когда все закончилось, официанты поднялись с пола, с достоинством стряхнули с себя пыль и сообщили, что это был фейерверк. А немецкая прокатчица, вылезшая с обиженным видом из-под стола, сухо заметила: «У нас фейерверк выглядит несколько иначе». Так что веселья было много. Мы, конечно же, встречались с интересными людьми. Для меня было честью познакомиться с Эриком Вайсманом, юрисконсультом крупнейших голливудских фирм, консультантом Ричарда Гира и Стивена Спилберга. И мы так легко, так по-светски с ним поболтали, что я про себя подумал: когда-нибудь я стану его клиентом, надо только набраться терпения.
2: Спилберга, а ряды таких людей, а ряды голливудских сполечностей. Так что с тем я там так поткал, ян так просто поговорил наедну, так что я себе сказал, если я не стану нагодой никогда его клиентом. Але на то я себе еще почкам.
1: Получили ли вы какие-нибудь интересные приглашения?
2: В окамжику, когда мы достали цену, так уж мы достали ряду позванок до Бостона, например, до Чикаго.
3: После оглашения нашего приза продюсеры, меня, как я уже сказал, в это время в Москве уже не было, получили приглашение показать фильм в Бостоне, Чикаго, и они вели переговоры даже относительно его проката в Соединенных Штатах. Но я считаю, что это невероятно, такого быть не может.
1: А что вы думаете вообще о положении в кино в восточноевропейских странах, и в частности в Чехии? Кино у нас осталось без государственных дотаций, без своего ведомства. Государство, в отличие от российского, не дало ни кроны на Карловарский кинофестиваль. Поколение знаменитых кинематографистов новой волны ропщет. И вот недавно в вашем отсутствии весьма представительная компания режиссеров и актеров, вошедших в жюри нового сатирического фестиваля, присуждающего приз за самый гадкий поступок в области кинематографии, приз «Золотая свинья», объявила свою предварительную номинацию. Обладателем этого приза может стать и министр культуры Чехии, так как он среди трех кандидатов на приз.
2: Но я си мислю, что, třeба, ситуация русской кинематографии є velice, velice příbuzná tý naší.
3: Думаю, что положение кинематографии в России в чем-то схоже с положением кинематографии в Чехии. Однако, как это ни странно, несмотря на прогнозы, гибель чешской кинематографии не состоялась. Частные продюсеры ставят около 20 фильмов ежегодно. Но что опасно, а этот процесс проходит и в России, уменьшается число кинотеатров. В рамках приватизации Кинотеатры превращаются часто в залы для лазерных игр. Я не боюсь, что нас перестанут снимать фильмы, но как бы ни получилось, что их негде будет показывать. Деньги пока есть. Я говорю «пока есть», потому что ряд новых финансистов убеждается, что игровое художественное кино – это капиталовложение, которое не окупается, по крайней мере, в нашей маленькой стране это не бизнес. Они это могут понять и, возможно, перестанут нам давать деньги. Поэтому я тоже считаю, что перспектива у нас хуже, чем сегодня, когда мы переживаем настоящий постановочный бум. Мне кажется, что за ним грядет спад.
2: Были охотні до фільму інвестувати або спонсорувати, так уже таки пересвідчила в тому, що граний фільм не зовсім навратна залежність.
1: О чому стоїть знімати кіно? Западные кинематографисты нам советуют: изображайте новые общественные условия вашей жизни, и вы снова привлечете к себе внимание.
2: Ну, samozřejmě, že se říká, že když máme nové životní podmínky, takže bychom měli točit o těch nových životních podmínkách, ale pro Boha.
3: Может быть, это и правда, но посмотрите, Бога ради, сколько у нас уже было поставлено пошлых комедий о том, как людям сваливается на голову по реституции наследство, как они морально не справляются с богатством. Я лично полагаю, что такие вещи должны всегда оставаться на заднем плане. А фильмы надо снимать о любви, о ненависти, о человеческих отношениях, а конкретные признаки сегодняшнего дня – это не предмет искусства, а декорация эпохи, времени. Крупным планом надо показывать любовь, ненависть, ревность, эгоизм, то есть вечные человеческие качества. Это вечные темы.
2: Ласка, ненависть, жадливость, собетство и подобные людские властности, ты в нас зустанут навеки, а ты никогда не изменим, потому что человек просто сам себя не прескочит. А мислим си, что это и тудіж вечный тема.
0: Чешский обладатель приза «Серебряный Георгий» Милан Штайндлер, Нелли Павласкова.

Канун начала второго века существования кино русская служба «Радио Свобода» предлагает еженедельно по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров» рассказ об одном из 20 лучших фильмов за первые 100 лет.

20 лучших – это результат внутреннего конкурса, который русская служба «Радио Свобода» провела, готовясь отметить 100 лет с возникновения кино. Дитя 19 века, именно в 20-м «Седьмая муза» обрела свой собственный язык и благополучно переходит в следующий век. В отличие от прочих изобретений века 19-го, вроде теории классовой борьбы, сданной в архивы Страшного суда. Кстати сказать, не без содействия со стороны важнейшего из искусств, которое самой своей природой не могло не подрывать и подрывало тоталитарные устои. «Мы вышли все на свет из кинозала», — сказал Иосиф Бродский. И говоря в масштабе отдельно взятой страны, возможно, не лишне здесь вспомнить, что первый акт перестройки, Горбачевско-Яковлевская культурная революция, именно и прежде всего началась в советском кино. Наша затея, если угодно, возникла как дань благодарности, как дань любви к кино. И, конечно, не только в его инструментальной функции средства борьбы за светлое будущее. У каждого из нас с экраном отношения глубоко интимные.

участники конкурса – сотрудники русской службы, почти все – авторы программы «Поверх барьеров». 9 прожженных кинозрителей, можно сказать, сыновей кинозала. Петр Вайль, Дмитрий Волчек, Юрий Гендлер, Александр Генис, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и координатор проекта, ведущий программы Сергей Юринен. Каждому было предложено составить свой индивидуальный список из 20 лучших картин. Звучит это просто, но попробуйте на досуге выбрать 20 ваших лучших и немедленно окажетесь в ситуации на разрыв аорты. Как удержать пепел и алмаз? Что вычеркнуть, чтобы вместиться в положенный предел? Профессию репортер или таксиста? По факсу из наших бюро в Москве и Нью-Йорке списки приходили в пражскую штаб-квартиру. И когда предварительная работа была закончена, начался суровый отбор. Сразу стало ясно, что картина, названная единожды, я не скажу кем, но приведу примеры, чтобы дать вам представление о радикальности субъективизма коллег-соучастников. Так вот, «Андалузский пес», «Лоуренс Аравийский», «Бирманская арфа», «Санта Сангре», «Пазолиниевский свинарник» или «Сталинский свинарка и пастух». Так вот, эти названные один раз картины шанса попасть в окончательный список не имеют. К сожалению. И поэтому мы приняли предложение одного из участников в заключение цикла сделать дополнительную 22-ю передачу, в которой каждый из номинаторов расскажет о своем сокровенном и подковном фильме, будь то «Кавказская пленница» или «Пазолиниевская экранизация божественного маркиза». В результате, как выразился коллега Борис Михайлович Парамонов, будет, так сказать, кино с человеческим лицом.

Но вернемся к работе над официальным списком кинодвадцатки «Радио Свобода». По пять раз мы назвали две картины – «Амаркорд» Феллини и «Полет над гнездом кукушки» Формана. Фильмы названы по четыре раза – «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Коппола, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Фанни Александр» Ингмара Бергмана и «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. Фильмы, поименованные трижды – «Дорога Феллини», «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Пепел и алмаз» Анджея Вайды и «Последняя танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. С очевидными лидерами проблем не было. Сложности возникли с фильмами, названными по два раза. Таких двугалочных у нас оказалось 19. Поскольку в списке лидеров уже было 13 картин, нужно было оставить всего 7. Если умолчать про сердца, которые при этом обливались кровью, к процессу исключения мы приступили, руководствуясь следующими установками. При прочих равных условиях отдать предпочтение великой, но не вошедшей в лидерский список кинодержаве, либо великому, но отсутствующему у нас мастеру кино. И напротив, присутствие мастера, скажем, того же Бергмана или Коппола, один фильм которых был назван, допустим, 4 раза, исключало его же фильм, названный только 2. Таким образом, в финальный список не вошли ни «Земляничная поляна», ни «Апокалипсис сейчас», но были включены такие кинодержавы, как Франция, Япония и Советский Союз. С двумя первыми проблем не было, ибо, по большому счету, Япония для всех нас равнялась Росимону. А Франция, страна, где с комедией в одном кадре братьев Люмьер «Политый плевальщик» родился мировой кинематограф, удержалась в финале только благодаря фильму «На последнем дыхании». Эта картина Жан-Люка Годара, кстати сказать, в начале 90-х удостоилась официального титула лучшего европейского фильма за 30 лет. Первая кинематографическая родина большинства участников нашего конкурса – Советский Союз. Именно «Союз», а не «Новая Россия», дал нам 3 картины, названных 2. «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина и «Броненосец Потемкин». Вряд ли бы нас одобрили Александр Исаевич Солженицын и его зэки-интеллектуалы из повести «Один день Ивана Денисовича», однако, согласно нашим принципам, предпочтение тут было отдано Сергею Эйзенштейну, который на первой копии своего «Броненосца» собственноручно раскрасил флаг восстания, а белым он быть никак не мог даже в эпоху черно-белую, красными чернилами.

Время огласить итоги нашего конкурса. Что касается стран, их семь: Соединенные Штаты Америки, Италия, Франция, Швеция, Япония, Польша и Советский Союз. Ну а теперь наша кинодвадцатка в хронологической, я повторяю, чисто в хронологической последовательности. Лучшими картинами за первые 100 лет кино «Радио Свобода» называет «Броненосец Потемкин», Сергей Эйзенштейн, СССР, 1925 год. «Огни большого города», Чарли Чаплин, США, 31 год. «Новые времена», Чарли Чаплин, США, 36 год. «Рим. Открытый город», Роберто Россолини, Италия, 46 год. «Росимон», Акира Куросава, Япония, 50-й. «Дорога», Федерико Феллини, Италия, 54-й год. «Пепел и алмаз», Анджей Вайда, Польша, 58-й год. «На последнем дыхании», Жан-Люк Годар, Франция, 59-й год. «В джазе только девушки», Билли Уайлдер, США, 59-й. «Психоз», Альфред Хичкок, США, 60-й год. «Рокко и его братья», Лукино Висконти, Италия, 60-й. «Восемь с половиной», Федерико Феллини, Италия, 63-й. «Буч Кэссиди и Санданс Кид», Джордж Рой Хилл, США, 69-й год. «Крестный отец», Фрэнсис Форд Коппола, США, 72-й год. «Последняя танго в Париже», Бернардо Бертолуччи, Франция, Италия, 73-й год. «Полет над гнездом кукушки», Милош Форман, США, 75-й год. «Энни Холл», Вуди Аллен, США, 77-й год. «Фанни и Александр», Ингмар Бергман, Швеция, 83-й год. «Свои парни», Мартин Скорсезе, США, 1992.

по-матерински уютному чреву зала, надежно защищающему нас в то время, когда лицом к лицу с экраном мы, зрители, знающие цену звуку, но прежде всего существа визуальные, безоглядно и безнаказанно отдаемся на волю наших самых заветных желаний и самых рискованных авантюр, переходя, перелетая, трансгрессируя, как говорят психоаналитики, поверх барьеров своих собственных запретов и табу. «Сон – осуществленное желание», – отчеканил Фрейд. В этом смысле можно сказать, что наша кинодвадцатка – это 20 золотых снов человечества в 20 веке. Снов, у которых при всем разнообразии содержания один и тот же пафос и один источник – свобода. «Двадцатка. Радио Свобода». Рассказ об одном из наших 20 любимых фильмов слушайте каждую неделю по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров». До свидания в эфире. Продюсер этого выпуска в Праге Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.

0: в конце выпуска фрагмент из интервью с шахматистом Виктором Корчным. Беседу ведет Антон Устинов. Эфир 15 февраля 80 года.
1: 8 марта в австрийском городе Фельден начнется один из четвертьфинальных матчей, в котором Виктор Корчной играет против советского гроссмейстера Тиграна Петросяна. В связи с этим событием, в связи с тем, что пишет советская печать о предстоящем матче, в свете общей дискуссии, которая разгорелась вокруг Олимпийских игр в Москве и, в частности, вокруг проблемы спорт и политика, наконец, в связи с осуждением в Москве на 2,5 года сына Виктора Корчного, Игоря Корчного, мы пригласили в нашу студию гроссмейстера Корчного, чтобы обсудить все эти вопросы. Виктор Львович, сейчас во всем мире идет дискуссия, проводить ли Олимпийские игры в Советском Союзе, в стране, которая совершила агрессию против другой страны, против своего соседа, Афганистана. Так вот, в хоре голосов, которые звучат по этому поводу, явственно выделяются голоса советских представителей и различного рода спортивных функционеров на Западе. Голоса эти призывают не смешивать политику со спортом. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вы на протяжении долгого времени находитесь в числе ведущих шахматистов мира. Чувствовали ли вы это постоянное переплетение спорта и политики в вашей жизни? Влияние политических факторов на вашу шахматную деятельность?
2: Я это чувствую все время. Я как бы жертва этого переплетения спорта и политики во многих аспектах. Ведь меня бойкотируют в соревнованиях советские шахматисты, Советская шахматная федерация и федерации некоторых других стран. Мой сын осужден на 2,5 года согласно заявлению ТАСС за поведение своего отца. Ну, это ли не сплетение спорта и политики? Что касается меня, я против Олимпийских игр в Москве, потому что это будет просто доказательство правоты советской политики и советского режима внутри страны и на, так сказать, внешних фронтах. Я против Олимпиады в Москве.
1: Значит, можно сказать, что то, что произошло сейчас с вашим сыном в Советском Союзе, и если мы вспомним сегодня матч в Багио, собственно, это два кульминационных пункта переплетения политики и шахмат, то, в чем вам пришлось встретиться в вашей жизни.
2: Да, и добавим еще, что на протяжении последних нескольких лет я не имею возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, поскольку организаторы поставлены перед альтернативой. Или они приглашают советских гроссмейстеров, или меня. И большей частью они предпочитают группу советских гроссмейстеров, нежели меня одного.
1: Значит, если бы вам сегодня пришлось участвовать так же, как членам МОКа, в голосовании по поводу участия спортсменов западных стран в Москве, как бы вы голосовали? И считаете ли вы, сразу же продолжение этого вопроса, действительно эффективной мерой то, что западные спортсмены откажутся от участия в Олимпийских играх в Москве?
2: Вероятно, членам Международного олимпийского комитета нелегко. Но они как-то не хотят считать себя гражданами своих стран, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции. Они считают себя членами Олимпийского комитета. А будь они просто гражданами, например, Соединенных Штатов или Франции, конечно, они должны голосовать резко против вторжения советских войск в Афганистан. Конечно, как граждане своих стран, они ни в коем случае не должны ехать в Москву для того, чтобы сообщить советскому народу: мы приветствуем вашу агрессию.
1: 21 декабря ваша жена Белла Корчная обратилась к письмом ко всем участникам отборочного цикла чемпионата мира по шахматам – Адаряну, Петросяну, Полугаевскому, Портишу, Спасскому, Талю и Хубнеру, а также к чемпиону мира Карпову. Я не знаю, получила ли она ответы на это письмо. Если не получила, с учетом различных обстоятельств работы почты, советской почты в данном случае. Если вы хотите, вы можете зачитать это письмо. Если адресаты не получили это письмо в свое время, они могут откликнуться на нашу передачу. Может быть, они пожелают после этого ответить вашей жене.
2: Хорошо. Письмо моей жены, оно немножко наивное, но, в общем, мы сходимся с нею в нескольких пунктах. Поэтому я зачитаю. 19 декабря моего сына Игоря Корчного осудили по искусственно созданному обвинению в уклонении от службы в армию. Отсудили для того, чтобы вам легче было бороться за шахматную корону. Я хочу, чтобы вы знали, что каждого из вас, кто безмолвно наблюдал за многолетней травлей семьи своего шахматного противника, я считаю ее соучастником и совиновником расправы над моим сыном. Вот уже третий год, несмотря на многочисленные ходатайства, семье Виктора Корчного отказывают в законном праве выезда из СССР для воссоединения с ним. Нет никакого сомнения в том, что власти, если они не встретят решительного отпора со стороны шахматистов, будут и впредь преследовать нашу семью, чтобы мешать Корчному играть в полную силу. Вы, конечно, понимаете, что ваш отказ от участия в очередном цикле борьбы за титул чемпиона мира, даже одна угроза такого отказа, могут привести к прекращению недостойного цивилизованного мира мучительства нашей семьи. Почему же вы не решаетесь проявить мужество и добиться права бороться с Виктором Корчным в равных условиях? Пусть этот цикл борьбы за шахматную корону будет свободен от политических расчетов. Не сделав этого, как вы можете с чистой совестью бороться за звание чемпиона мира? Белая Корчная, 21 декабря 1979 года. Видите, я немало старался для того, чтобы привлечь внимание общественных организаций, внимание прессы, внимание правительств и важных людей Запада для того, чтобы освободить мою семью. Они работают, они обращаются в Советский Союз, в различные инстанции с просьбой освободить мою семью. Но кроме того, я пришел к выводу, что одним из важнейших, что ли, одно из важнейших направлений было бы добиться успеха в Международной шахматной федерации, поскольку участие в шахматных соревнованиях очень важно для советских шахматистов. А в то же время соучастие советских гроссмейстеров в преследовании моей семьи очевидно. И потому первым и естественным было бы просто исключить советских гроссмейстеров из ряда соревнований, скажем, на первенство мира. Мне пока добиться этого не удалось. Мне не удалось склонить на свою сторону президента Международной шахматной федерации, который, коротко говоря, ведет себя примерно так же, как лорд Киланин в Международном олимпийском комитете. Мне не удалось привлечь на свою сторону шахматные федерации многих стран, но, должен сказать, ситуация несколько изменилась. И третий мир, как известно, решает, что в Организации Объединенных Наций, что в Международной шахматной организации. И вот сейчас этот третий мир настроен очень резко против Советского Союза, потому что каждая страна боится, что она подвергнется участи Афганистана. И мне кажется, если в течение ближайших нескольких месяцев моя семья не будет освобождена. Мне нужно будет потратить несколько драгоценных месяцев для этого, но я добьюсь того, что большинство стран, входящих в Международную шахматную федерацию, поддержит мою просьбу о давлении на советские власти в отношении моей семьи.
1: Можно ли сказать, что, обращаясь к письмами к советскому руководству по поводу вашего сына и выезда вашей семьи на Запад, вы как бы предлагаете советским властям предпринять шаги, которые в дальнейшем позволили бы нормализовать ваши встречи с советскими шахматистами, привести их в нормальное русло?
2: Вероятно, так. Во всяком случае, недавно я предпринял еще одну попытку. Я послал чемпиону мира Карпова письмо, где сообщил ему о том, что моя книга о состоявшемся матче в Багио готова, что она очень острая, и что я могу предложить ему обменяться, если моя семья будет отпущена до начала марта, моя книга не будет опубликована. То же самое я сделал, я повторил, я послал письмо одному из членов Политбюро ЦК КПСС. Не будем называть его имя, если он хочет сделать доброе дело, зачем же его открывать. Я послал ему письмо, а в письмо вложил несколько страничек из моей уже готовой книги. Я попросил его до начала марта вот, освободить мою семью, иначе я публикую свою книгу на 9 языках и обещал ему как минимум 500 000 тираж.
1: Значит, можно сказать, что часть времени вашей подготовки к новому циклу отборочному была посвящена написанию различного рода писем и отправке их в различные инстанции.
2: Да, что делать, в конце концов, это одна из проблем.

0: Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
1: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
2: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
1: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
3: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
4: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
5: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
4: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября. Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
6: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
4: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
2: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 2025 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там 35-55 лет, там с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали.